Для повышения надежности магистрального электросетевого комплекса региона и подготовка инфраструктуры к отопительному сезону. Особое внимание уделили работе оборудования, связывающего Воронежскую область с сопредельными регионами. Стороны подчеркнули важность координированной работы энергетиков и региональных органов власти для устойчивого электроснабжения потребителей. В Новом Воронеже торжественно открыли памятный камень, посвященный будущему строительству энергоблока номер 8 Нововоронежской атомной станции. Он был установлен на набережной прудоохладителя энергоблока номер 5. В церемонии открытия принял участие губернатор Александр Гусев. Выступая перед собравшимися, он отметил особую роль Нововоронежской станции в развитии региона и подчеркнул, что сохранение исторической памяти – важная задача современных поколений. Александр Гусев также выразил благодарность работникам органов безопасности за обеспечение защиты объектов атомной энергетики. Замгубернатор Игорь Лотков провел заседание межведомственных комиссий Воронежской области по противодействию нелегальной занятости и по формированию просрочной задолженности по заработной плате. Вице-губернатор подчеркнул, что противодействовать нелегальной занятости необходимо в проактивном формате, используя все имеющиеся механизмы для воздействия на работодателей, допускающих нарушения. Комментируя ситуацию с задолженностью по заработной плате в некоторых организациях, Игорь Лотков отметил, что это не просто нарушение договорных обязательств перед работниками. Работодатель ставит их в положение борьбы за выживание. То, что для предприятия это становится обыденностью, недопустимо. Еще из новостей дня. Владелец сети быстрого питания «Русский аппетит» Андрей Притыкин приговорен к 7 годам колонии строгого режима и штрафу 1 миллион 250 тысяч рублей за покушение на взятку должностному лицу в крупном размере. Приговор огласил Коминтерновский райсуд. По версии следствия, в 2020-м Притыкин передал через посредницу 250 тысяч рублей экс-главе управы Коминтерновского района Юрию Бавыкину и его помощнице Светлане Васьковой за помощь на выборах в облдуму. 67-летний подсудимый заявлял, что передал деньги под давлением уже после голосования. Ему угрожали проблемами с бизнесом. Суд полностью удовлетворил требования прокуратуры. Силовики задержали крупную партию оружия в Воронежской области. В ходе обысков изъято 45 единиц огнестрельного оружия, 83 гранаты, 8 гранатометов, около 30 тысяч патронов. Возбуждены уголовные дела. В ОФСБ отметили, работа по выявлению и пресечению незаконного оборота, изготовления и переделки оружия будет продолжена. Подобные мероприятия прошли в других регионах, где изъяли 297 единиц оружия, более 80 килограммов взрывчатки. Последнее о сильных дождях и грозах в регионе. Ночью, завтра днем предупредили синоптики. Северо-восточный ветер достигнет 12 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит плюс 12, а днем столбики термометров покажут 15 градусов тепла. Это были новости региона.

0: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наше радио.

нему. Разбавляем вином то разлуку, то расстояние, дымом радостных встреч заслоняя большую любовь. Ждем прощения, сами прощаем и просто прощаемся. Раз от раза горим, но воскрешаемся вновь.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и гендиректор филиала ПАО «Россети» магистральной электрической сети центра Дмитрий Гвоздев провели в Воронеже рабочую встречу. Основными темами совещания стали повышение надежности магистрального электросетевого комплекса региона и подготовка инфраструктуры к отопительному сезону. Особое внимание уделили работе оборудования, связывающего Воронежскую область с сопредельными регионами. Стороны подчеркнули важность координированной работы энергетиков и региональных органов власти для устойчивого электроснабжения потребителей. В Новом Воронеже торжественно открыли памятный камень, посвященный будущему строительству энергоблока номер 8 Нововоронежской атомной станции. Он был установлен на набережной прудоохладителя энергоблока номер 5. В церемонии открытия принял участие губернатор Александр Гусев. Выступая перед собравшимися, он отметил особую роль Нововоронежской станции в развитии региона и подчеркнул, что сохранение исторической памяти – важная задача современных поколений. Александр Гусев также выразил благодарность работникам органов безопасности за обеспечение защиты объектов атомной энергетики. Замгубернатора Игорь Лотков провел заседание межведомственных комиссий Воронежской области по противодействию нелегальной занятости и по формированию просроченной задолженности по заработной плате. Вице-губернатор подчеркнул, что противодействовать нелегальной занятости необходимо в проактивном формате, используя все имеющиеся механизмы для воздействия на работодателей, допускающих нарушения. Комментируя ситуацию с задолженностью по заработной плате в некоторых организациях, Игорь Лотков отметил, что это не просто нарушение договорных обязательств перед работниками. Работодатель ставит их в положение борьбы за выживание. То, что для предприятия это становится обыденностью, недопустимо. Еще из новостей дня. Владелец сети быстрого питания «Русский аппетит» Андрей Притыкин приговорен к 7 годам колонии строгого режима и штрафу 1 миллион 250 тысяч рублей за покушение на взятку должностному лицу в крупном размере. Приговор огласил Коминтерновский райсуд. По версии следствия, в 2020-м Притыкин передал через посредницу 250 тысяч рублей экс-главе управы Коминтерновского района Юрию Бавыкину и его помощнице Светлане Васьковой за помощь на выборах в облдуму. 67-летний подсудимый заявлял, что передал деньги под давлением уже после голосования. Ему угрожали проблемами с бизнесом. Суд полностью удовлетворил требования прокуратуры. Силовики задержали крупную партию оружия в Воронежской области. В ходе обысков изъято 45 единиц огнестрельного оружия, 83 гранаты, 8 гранатометов, около 30 тысяч патронов. Возбуждены уголовные дела. В ОФСБ отметили, работа по выявлению и пресечению незаконного оборота, изготовления и переделки оружия будет продолжена. Подобные мероприятия прошли в других регионах, где изъяли 297 единиц оружия, более 80 килограммов взрывчатки. Последнее о сильных дождях и грозах в регионе. Ночью, завтра днем предупредили синоптики. Северо-восточный ветер достигнет 12 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит плюс 12, а днем столбики термометров покажут 15 градусов тепла. Это были новости региона.
0: Наше радио. Проверено временем.

покой, чтоб все бессмысленное стало объяснимо, чтобы роняла искра за моей спиной, пожар ненависти, черное огниво. Мне нужен враг, чтоб можно было жить.

сделанным снарядом. Мне нужен враг, чтоб был таким, как я, без жалости измученный подонок, бутылкам отбивающий края.

мгновений тополиный пух сожжет. Вдруг вспыхнувшая фейерверком ярость и ринуться на черт и черт в дурацких колпаках, чтоб зло расхохоталось. Начнет ржаветь в крови железо кулаков, на прочность пробуя гранитных лиц упрямства. И выйдет злоба из безумия берегов, и ненависть воцарится пьянством. И глядя на того, кто падал в пустоту, забвение больного поражения —

0: Наше радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже пасмурно, дождь. Температура воздуха днем 17 градусов тепла. Ветер северный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
3: 255, 45, 55!
1: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
5: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.
0: Так звучит наше. Наше радио. Сделано в России.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и гендиректор филиала ПАО «Россети» магистральной электрической сети центра Дмитрий Гвоздев провели в Воронеж рабочую встречу. Основными темами совещания стали повышение надежности магистрального электросетевого комплекса региона и подготовка инфраструктуры к отопительному сезону. Особое внимание уделили работе оборудования, связывающего Воронежскую область с сопредельными регионами. Стороны подчеркнули важность координированной работы энергетиков и региональных органов власти для устойчивого электроснабжения потребителей. В Новом Воронеже торжественно открыли памятный камень, посвященный будущему строительству энергоблока номер 8 Нововоронежской атомной станции. Он был установлен на набережной прудоохладителя энергоблока номер 5. В церемонии открытия принял участие губернатор Александр Гусев. Выступая перед собравшимися, он отметил особую роль Нововоронежской станции в развитии региона и подчеркнул, что сохранение исторической памяти – важная задача современных поколений. Александр Гусев также выразил благодарность работникам органов безопасности за обеспечение защиты объектов атомной энергетики. Замгубернатор Игорь Латков провел заседание межведомственных комиссий Воронежской области по противодействию нелегальной занятости и по формированию просроченной задолженности по заработной плате. Вице-губернатор подчеркнул, что противодействовать нелегальной занятости необходимо в проактивном формате, используя все имеющиеся механизмы для воздействия на работодателей, допускающих нарушения. Комментируя ситуацию с задолженностью по заработной плате, в некоторых организациях Игорь Латков отметил, что это не просто нарушение договорных обязательств перед работниками. Работодатель ставит их в положение борьбы за выживание. То, что для предприятия это становится обыденностью, недопустимо. Еще из новостей дня. Владелец сети быстрого питания «Русский аппетит» Андрей Притыкин приговорен к 7 годам колонии строгого режима и штрафу 1 250 000 рублей за покушение на взятку должностному лицу в крупном размере. Приговор огласил Коминтерновский райсуд. По версии следствия, в 2020-м Притыкин передал через посредницу 250 000 рублей экс-главе управы Коминтерновского района Юрию Бавыкину и его помощнице Светлане Васьковой за помощь на выборах в облдуму. 67-летний подсудимый заявлял, что передал деньги под давлением уже после голосования. Ему угрожали проблемами с бизнесом. Суд полностью удовлетворил требования прокуратуры. Силовики задержали крупную партию оружия в Воронежской области. В ходе обысков изъято 45 единиц огнестрельного оружия, 83 гранаты, 8 гранатометов, около 30 тысяч патронов. Возбуждены уголовные дела. В УФСБ отметили, работа по выявлению и пресечению незаконного оборота, изготовления и переделки оружия будет продолжена. Подобные мероприятия прошли в других регионах, где изъяли 297 единиц оружия, более 80 килограммов взрывчатки. Последнее о сильных дождях и грозах в регионе. Ночью, завтра днем предупредили синоптики. Северо-восточный ветер достигнет 12 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит плюс 12, а днем столбики термометров покажут 15 градусов тепла. Это были новости региона.
0: Наше радио. Проверено временем.

Наше радио. Проверено временем. Наша музыкальная история. Группа «Зоопарк». В 80-м ленинградский музыкант Майк Науменко выпускает альбом «Сладкая Н» и другие. Пластинка становится фундаментом родившегося в тот же год «Зоопарка». Здесь была и философия подпольной культуры, и взгляд человека, который родился в среде интеллигенции. По словам современников, группа играла ни на что не похожую музыку, духом из 60-х. В разное время с Майком сотрудничали музыканты из «Аквариума» и других ленинградских рок-групп. После смерти поэта и музыканта в 91-м году вышло около десятка официальных и неофициальных трибьютов, где песни Майка поют все, от ДДТ до Земфиры. Песня «Мажорный рок-н-ролл».

0: наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Это моя родина, мой родной край. Место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающем. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко. Компания с большим будущим.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
6: Так звучит наше. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
7: Наше радио.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и гендиректор филиала ПАО «Россети» магистральной электрической сети центра Дмитрий Гвоздев провели в Воронеже рабочую встречу. Основными темами совещания стали повышение надежности магистрального электросетевого комплекса региона и подготовка инфраструктуры к отопительному сезону. Особое внимание уделили работе оборудования, связывающего Воронежскую область с сопредельными регионами. Стороны подчеркнули важность координированной работы энергетиков и региональных органов власти для устойчивого электроснабжения потребителей. В Новом Воронеже торжественно открыли памятный камень, посвященный будущему строительству энергоблока номер 8 Нововоронежской атомной станции. Он был установлен на набережной прудоохладителя энергоблока номер 5. В церемонии открытия принял участие губернатор Александр Гусев. Выступая перед собравшимися, он отметил особую роль Нововоронежской станции в развитии региона и подчеркнул, что сохранение исторической памяти – важная задача современных поколений. Александр Гусев также выразил благодарность работникам органов безопасности за обеспечение защиты объектов атомной энергетики. Замгубернатор Игорь Лотков провел заседание межведомственных комиссий Воронежской области по противодействию нелегальной занятости и по формированию просроченной задолженности по заработной плате. Вице-губернатор подчеркнул, что противодействовать нелегальной занятости необходимо в проактивном формате, используя все имеющиеся механизмы для воздействия на работодателей, допускающих нарушения. Комментируя ситуацию с задолженностью по заработной плате, в некоторых организациях Игорь Лотков отметил, что это не просто нарушение договорных обязательств перед работниками. Работодатель ставит их в положение борьбы за выживание. То, что для предприятия это становится обыденностью, недопустимо. Еще из новостей дня. Владелец сети быстрого питания «Русский аппетит» Андрей Притыкин приговорен к 7 годам колонии строгого режима и штрафу 1 миллион 250 тысяч рублей за покушение на взятку должностному лицу в крупном размере. Приговор огласил Коминтерновский райсуд. По версии следствия, в 2020-м Притыкин передал через посредницу 250 тысяч рублей экс-главе управы Коминтерновского района Юрию Бавыкину и его помощнице Светлане Васьковой за помощь на выборах в облдуму. 67-летний подсудимый заявлял, что передал деньги под давлением уже после голосования. Ему угрожали проблемами с бизнесом. Суд полностью удовлетворил требования прокуратуры. Силовики задержали крупную партию оружия в Воронежской области. В ходе обысков изъято 45 единиц огнестрельного оружия, 83 гранаты, 8 гранатометов, около 30 тысяч патронов. Возбуждены уголовные дела. В ОФСБ отметили, работа по выявлению и пресечению незаконного оборота, изготовления и переделки оружия будет продолжена. Подобные мероприятия прошли в других регионах, где изъяли 297 единиц оружия, более 80 килограммов взрывчатки. Последнее о сильных дождях и грозах в регионе ночью. Завтра днем предупредили синоптики. Северо-восточный ветер достигнет 12 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит плюс 12, а днем столбики термометров покажут 15 градусов тепла. Это были новости региона.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже пасмурно, дождь. Температура воздуха днем 17 градусов тепла. Ветер северный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
5: 255 45 55.
6: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
8: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
9: Так звучит наше.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В региональном правительстве обсудили развитие системы детского отдыха. Губернатор Александр Гусев поблагодарил профильных специалистов за системную работу. За 5 лет их предложения помогли улучшить условия детского отдыха в регионе. Глава региона подтвердил, что программу капремонта детских лагерей сохранят на будущий год и проиндексируют. Кроме того, он предложил проработать отдельную подпрограмму по детским лагерям. Это позволит целенаправленно планировать средства. При этом учтут короткие строительные сезоны – весенний и осенний. Отдельно Александр Гусев напомнил о моратории. Земельные участки бывших детских лагерей нельзя переводить под другие виды использования. Сейчас эти площадки простаивают. Губернатор предложил совместно с общественной палатой обследовать их и вернуть в оборот детского отдыха. При этом можно привлечь внебюджетные инвестиции. Депутат Госдумы Александр Сидякин во время рабочей поездки в Воронеж встретился с ветеранами СВО, членами региональной ассоциации ветеранов и активистами Народного фронта. Ассоциацию возглавляет герой России Борис Неживенок. Он сообщил, что филиалы работают во всех районах области. Ветераны сами выбирают руководителей филиалов. Затем они проходят переподготовку в ВГУ. Ассоциация помогает бойцам с трудоустройством, реабилитацией и патриотической работой. Министр внутренней политики Елена Дерганова отметила, что министерство стало учредителем организации. В дальнейшем ее планируют включить в бюро областного совета ветеранов. В офисе Народного фронта обсудили также работу волонтеров, которые доставляют гуманитарные грузы в зоны СВО. Александр Сидякин отметил, что добровольцы готовы снова возвращаться на передовую. Назвал это примером настоящего гражданского мужества. Вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев посетил Воронежский центральный рынок. Он стал визитной карточкой города благодаря его инициативе в 2014 году. Здесь торгуют свыше 200 арендаторов. Больше половины из них – местные производители. По инициативе Алексея Гордеева на рынке работает социальный магазин для пенсионеров и многодетных. Там действует минимальная наценка. Вице-спикер отметил, что товары примерно на 15% дешевле, чем в обычных магазинах. Цену удалось снизить, потому что товары продают без лишней упаковки. В Ольховатском районе открыли новый стадион. В церемонии участвовал министр спорта Павел Чибисов. На стадионе обустроили футбольное поле размером 100 на 60 метров с искусственным газоном. 4 беговые дорожки и трибуну более чем на 200 мест. Работу провели по госпрограмме развития физкультуры и спорта. Это первый в районе стадион, который полностью соответствует стандартам для официальных соревнований. Также предложили присвоить стадиону имя олимпийского чемпиона 1956 года Николая Тищенко. Эту инициативу рассмотрит районный совет депутатов. Последнего председателя Воронежского облдумы Юрия Матузова наградили орденом преподобного Сергия Радонежского 3-й степени. Награду вручил митрополит Леонтий в Благовещенском соборе. Спикера отметили за помощь митрополии в связи с его 60-летием. В минувшее воскресенье началось празднование памяти собора воронежских святых. После литургии прошел общегородской крестный ход от Благовещенского собора до ВГУ. Там сложили камень в честь будущего храма святителя Митрофана Воронежского. Это были новости региона.
0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.

0: Реклама на 107 FM.
1: Самое ценное, что есть у человека, его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 0.
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло.
2: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже пасмурно, дождь. Температура воздуха днем 17 градусов тепла. Ветер северный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Жиловщицы работаю давно. И знаете, работой своей довольна. У нас на заводе кино снимать можно. Оборудование новое, дисциплина железная. Освоила технологию жиловки мяса. Дело не хитрое, но ответственное. Агроэко поощряет премиями, путевками в санаторий. На смены приводят и кормят бесплатно. Захотите к нам? Вспомните слова Маши Жиловщицы. В Агроэко хорошо платят тем, кто не боится работы. 8 800 333 47-00.
3: 255-45-55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
5: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

яиц, так много масок и имен. Ее великое ничто следит за мной со всех сторон. Скольжу в себе.

0: так бьется сердце.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В региональном правительстве обсудили развитие системы детского отдыха. Губернатор Александр Гусев поблагодарил профильных специалистов за системную работу. За 5 лет их предложения помогли улучшить условия детского отдыха в регионе. Глава региона подтвердил, что программу капремонта детских лагерей сохранят на будущий год и проиндексируют. Кроме того, он предложил проработать отдельную подпрограмму по детским лагерям. Это позволит целенаправленно планировать средства. При этом учтут короткие строительные сезоны, весенний и осенний. Отдельно Александр Гусев напомнил о моратории. Земельные участки бывших детских лагерей нельзя переводить под другие виды использования. Сейчас эти площадки простаивают. Губернатор предложил совместно с общественной палатой обследовать их и вернуть в оборот детского отдыха. При этом можно привлечь внебюджетные инвестиции. Депутат Госдумы Александр Сидякин во время рабочей поездки в Воронеж встретился с ветеранами СВО, членами региональной ассоциации ветеранов и активистами Народного фронта. Ассоциацию возглавляет герой России Борис Неживенок. Он сообщил, что филиалы работают во всех районах области. Ветераны сами выбирают руководителей филиалов. Затем они проходят переподготовку в ВГУ. Ассоциация помогает бойцам с трудоустройством, реабилитацией и патриотической работой. Министр внутренней политики Елена Дерганова отметила, что министерство стало учредителем организации. В дальнейшем ее планируют включить в бюро областного совета ветеранов. В офисе Народного фронта обсудили также работу волонтеров, которые доставляют гуманитарные грузы в зоны СВО. Александр Сидякин отметил, что добровольцы готовы снова возвращаться на передовую. Назвал это примером настоящего гражданского мужества. Вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев посетил Воронежский центральный рынок. Он стал визитной карточкой города благодаря его инициативе в 2014 году. Здесь торгуют свыше 200 арендаторов. Больше половины из них местные производители. По инициативе Алексея Гордеева на рынке работает социальный магазин для пенсионеров и многодетных. Там действует минимальная наценка. Вице-спикер отметил, что товары примерно на 15% дешевле, чем в обычных магазинах. Цену удалось снизить, потому что товары продают без лишней упаковки. В Ольховатском районе открыли новый стадион. В церемонии участвовал министр спорта Павел Чибисов. На стадионе обустроили футбольное поле размером 100 на 60 метров с искусственным газоном, 4 беговые дорожки и трибуну более чем на 200 мест. Работу провели по госпрограмме развития физкультуры и спорта. Это первый в районе стадион, который полностью соответствует стандартам для официальных соревнований. Также предложили присвоить стадиону имя олимпийского чемпиона 1956 года Николая Тищенко. Эту инициативу рассмотрит районный совет депутатов. Последнего председателя Воронежского облдумы Юрия Матузова наградили орденом преподобного Сергия Радонежского третьей степени. Награду вручил митрополит Леонтий в Благовещенском соборе. Спикера отметили за помощь митрополии в связи с его 60-летием. В минувшее воскресенье началось празднование памяти собора воронежских святых. После литургии прошел общегородской крестный ход от Благовещенского собора до ВГУ. Там заложили камень в честь будущего храма святителя Митрофана Воронежского. Это были новости региона.
0: Радио. Это навсегда.

0: Реклама на 107 FM.
1: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
2: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
3: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
4: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
6: Алло.
5: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

теперь другое. Ты хочешь, эта жизнь распорядилась. Вот такой у нас размен, ты мне дорогое. Ну, а я тебе никто.

Зачем, зачем? Зачем ты, дядя, такой серьезный? Мне не утешить.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска — сеть центров замены масла «Контейнер масла» в Воронеже. ООО «КМ».
2: По данным Гесметео, сегодня в Воронеже пасмурно, дождь, температура воздуха днем 17 градусов тепла, ветер северный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
3: «Контейнер масла». Красный. Заметный. Свой. Два поста. Яма. 15 минут. Место, куда стремятся моторы. «Контейнер масла». Железно.
1: Санаторий Дзержинского в Воронеже – это современный оздоровительный комплекс для всей семьи. Все, что нужно для вашего отдыха и укрепления здоровья. Обновленные номера и медицинское оборудование, разнообразие программ лечения, аквафитнес-центр с двумя бассейнами, детским и взрослым, питание, шведский стол, уютная кофейня, развлекательная программа, чистый воздух и многое другое. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 27 сентября в фирменных магазинах «Агроэко» ребрышки пряные «Агроэко» 459 рублей за килограмм. Сочные свиные ребра в густом маринаде с пряными специями, которые не нужно солить или мариновать, станут главным блюдом вашего пикника или уютного домашнего ужина.
5: Предложение действует с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
6: Новый медицинский центр «Смарт Клиник» на улице Космонавтов, 31. Больше возможностей для вашего здоровья. Передовое медицинское оборудование, современная диагностика. Прием ведут высококвалифицированные специалисты. Все необходимое в одном медицинском центре. Запишитесь на консультацию уже сегодня. 8 800 542 24. Город Воронеж, улица Космонавтов, 31.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Приглашаем школьников посетить выставку «Наша гордость. Российские изобретатели. Путешествие на машине времени». Выставка проводится при поддержке ОНО «Образ будущего». Экспозиция выставки сформирована в экспериментальной технической школе. Город Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 8. Посещение бесплатное. Организация экскурсии по телефону плюс 7 906 589 00 99.
7: Ограничение 0 плюс.
9: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы — «Наше радио Воронеж». Хватит стесняться. Я эксперт. Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир «Нашего радио Воронежа» со своим экспертным мнением.
10: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
11: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы — от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы — «Наше радио Воронеж», 255 45 55, код города 473.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В региональном правительстве обсудили развитие системы детского отдыха. Губернатор Александр Гусев поблагодарил профильных специалистов за системную работу. За 5 лет их предложения помогли улучшить условия детского отдыха в регионе. Глава региона подтвердил, что программу капремонта детских лагерей сохранят на будущий год и проиндексируют. Кроме того, он предложил проработать отдельную подпрограмму по детским лагерям. Это позволит целенаправленно планировать средства. При этом учтут короткие строительные сезоны, весенний и осенний. Отдельно Александр Гусев напомнил о моратории. Земельные участки бывших детских лагерей нельзя переводить по другие виды использования. Сейчас эти площадки простаивают. Губернатор предложил совместно с общественной палатой обследовать их и вернуть в оборот детского отдыха. При этом можно привлечь внебюджетные инвестиции. Депутат Госдумы Александр Сидякин во время рабочей поездки в Воронеж встретился с ветеранами СВО, членами региональной ассоциации ветеранов и активистами Народного фронта. Ассоциацию возглавляет герой России Борис Неживенок. Он сообщил, что филиалы работают во всех районах области. Ветераны сами выбирают руководителей филиалов. Затем они проходят переподготовку в ВГУ. Ассоциация помогает бойцам с трудоустройством, реабилитацией и патриотической работой. Министр внутренней политики Елена Дерганова отметила, что министерство стало учредителем организации. В дальнейшем ее планируют включить в бюро областного совета ветеранов. В офисе Народного фронт обсудили также работу волонтеров, которые доставляют гуманитарные грузы в зоны СВО. Александр Сидякин отметил, что добровольцы готовы снова возвращаться на передовую. Назвал это примером настоящего гражданского мужества. Вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев посетил Воронежский центральный рынок. Он стал визитной карточкой города благодаря его инициативе в 2014 году. Здесь торгуют свыше 200 арендаторов. Больше половины из них местные производители. По инициативе Алексея Гордеева на рынке работает социальный магазин для пенсионеров и многодетных. Там действует минимальная наценка. Вице-спикер отметил, что товары примерно на 15% дешевле, чем в обычных магазинах. Цену удалось снизить, потому что товары продают без лишней упаковки. В Ольховатском районе открыли новый стадион. В церемонии участвовал министр спорта Павел Чибисов. На стадионе обустроили футбольное поле размером 100 на 60 метров с искусственным газоном, 4 беговые дорожки и трибуну более чем на 200 мест. Работы провели по госпрограмме развития физкультуры и спорта. Это первый в районе стадион, который полностью соответствует стандартам для официальных соревнований. Также предложили присвоить стадиону имя олимпийского чемпиона 1956 года Николая Тищенко. Эту инициативу рассмотрит районный совет депутатов.
3: Выборы 2026.
2: Сохранение памяти о подвигах предков – один из приоритетов народной программы «Единой России». Народная программа предполагает, в частности, приведение в порядок не менее 1000 объектов культурного наследия, связанных с ратной историей России. Одним из 7 ключевых блоков новой народной программы, с которой партия идет на выборы, является блок, посвященный сбережению ценностного и культурного своеобразия России. «Единая Россия» продолжит работу по сохранению исторической памяти и будет отстаивать традиционные духовно-нравственные ценности. «Единая Россия» – номер один в избирательном бюллетене.
3: Выборы 2026.
2: Это были новости региона.
4: Чем активнее развивалась цивилизация, тем громче становился мир вокруг. Сегодня шум не оставляет нас нигде.
5: Он на улице, на работе, даже дома.
6: Люблю тебя.
4: И только когда исчезают лишние звуки, мы слышим то, что действительно важно. Следующий шаг в эволюции – наш собственный выбор. Acoustic Now – шумоизоляция человека разумного.
7: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер FS-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Анна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 7 часов и 8 минут в столице. Сегодня 15 сентября. Есть ощущение, что сегодня что-то важное. Вот, даже не знаю почему. 15 сентября, может быть, заплатить кому-нибудь что-нибудь надо, я не знаю. Но 15 сентября, вы знаете, счастливое число во всех отношениях. Синоптики нам обещают до 19 градусов ясную погоду. Хотя я сейчас утром ехал здесь на северо. В Востоке шел дождь. Вот прям шел дождь. Я не знаю, как Янка попала под него. Нет, она ехала по северо-западу. Поэтому не попала.
3: Нет.
2: Не попала.
3: Доброе утро.
2: Ну, вот видите, кто-то попал, кто-то не попал. В этом и есть, заключается жизнь. Попал, не попал, попал, не попал. Неважно куда, неважно чем. Ну, вот каждый из нас куда-то попадает. А как ваши дела?
3: Хорошо,
2: дорогие
3: дела.
2: Коллеги?
4: Доброе утро. Доброе утро.
3: Тебе подсказывают, что что-то важное – это зарплата, Александр Орлович. 15 число – зарплата. Поэтому день хороший.
2: Спасибо.
4: Но не у всех так.
2: Спасибо. Спасибо.
4: Бывает.
2: Спасибо.
3: Да. Ну, как вы поживаете?
4: Все хорошо, спасибо. Действительно, солнце вчера обещанное Сашкой
3: было.
4: И синоптиками было. И не знаю, можно ли это уже считать бабьим летом, но
2: я вчера
4: комфортно.
2: Видел столько бегунов, я не знаю, они, видимо, добегают, что ли, потому что, ну...
4: Они бегают в любую погоду.
2: Не-не, ну, зимой, наверное, не совсем комфортно бегать.
3: Но все равно бегают.
2: Ну, бегают, но я вот просто вчера столько бегунов видел, причем в шортах.
3: Ну, потому что тепло.
2: Без леггинсов, в шортах, вот, они, девчонки, эти бегут, и думаю, господи, как же тепло, бегите. Бегите, бегите, разгоняйте жару. Ничего, что я в штанишках еду. Вы бегите.
3: А ты не взапрел в штанишках, Сашка? Вчера действительно было тепло.
2: Нет, не запрел. Ты знаешь, в парках же холодно. А на улице может быть тепло, но в парке холодно. Знаешь, да?
3: Я слышала о таком, да.
2: Ну вот, потому что в парке прохладно очень.
4: Предлагаю на этом прерваться сейчас.
2: Вы сейчас, подожди, вы меня сейчас... Почему здесь обдумать? На улице было жарковато, в парке очень холодно.
3: Сашка, да мы верим тебе.
2: Ну,
3: чего это?
2: Потому что парк одет в деревья, если можно так выразиться, языком Пришвина. Все, хватит.
3: Давайте просыпаться, мальчики.
0: Подъемники на нашем радио.
5: Сварщики и стюардессы, художники и дальнобойщики, спортсмены и учителя. Что связывает этих людей? Непреодолимая тяга пощекотать себе нервы и получить титул «Умник дня». По будням отпетые напарники Игорь Седов и Андрей Ломанов заставят ваше серое вещество немного потрудиться. Разгадать загадки Пихтории, раскопать что-то новое и узнать, на что вы способны за 60 секунд. С 4 до 8 вечера в научно-популярном шоу «10 баллов» на нашем радио.
6: Сядьте в машину, пристегните ремни, включите наше радио и приготовьтесь к драйву. 3, 2, 1, поехали!
5: 60 минут на максимальной скорости. Автоэксперт Андрей Ломанов проедется по горячим новинкам авторынка. Рейтинги, премьеры, примочки, лайфхаки, дорожные истории для тех, кто за рулем. «Тест-драйв» по-нашему. Авторитетная автомобильная программа с солидным стажем.
7: Проверено на себе.
5: Еженедельно по средам.
7: Стартуем ровно в 19.
5: Подруливай!
8: Не любите утро? Да вы просто не умеете его готовить.
9: Рецепт нашего радио. Записывайте.
10: Берем ярких, харизматичных ведущих, настаиваем на качественной музыке, добавляем острые сюжеты, пикантные новости, щепотку искрометного юмора, даем немного настояться и...
8: Чувствуете, как поднимается настроение?
9: Ваше утро готово.
5: Готовые рецепты отличного настроения в утреннем шоу «Подъемники». По будням с 7 до 11 на нашем
7: радио. Реклама на 107FM.
11: Воронеж, встречай! Группа «Фанмод». Авторы легендарной песенки про паладина привезут вам ламповый рок-концерт по вселенным «Warcraft» и «Warhammer». С 17 сентября, 20.00, клуб 12. Ограничение 16+. Приглашаем школьников посетить выставку «Наша гордость. Российские изобретатели. Путешествие на машине времени». Выставка проводится при поддержке «АНО. Образ будущего». Экспозиция выставки сформирована в экспериментальной технической школе. Город Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 8. Посещение бесплатное. Организация экскурсии по телефону плюс 7-906-589-0099. Ограничение 0+.
12: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
11: Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий Горького предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория.
10: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория Горького в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
13: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, 7 часов 20 минут в столице. Доброе утро.
3: Доброе утро, друзья, сегодня день свободных денег.
4: Вот Янка такой вот... тут так возбужденно нам рассказывает про этот праздник, давайте разбираться.
3: Так, ну, во-первых, каждый год. Только сразу предупреждаю, у меня в голове девичий сумбур, я не знаю, что из этого получится, но смотрите, значит, сегодня отмечается день свободных денег. Все началось в 2011 году, когда этот эксперимент запустили. Суть в чем? Нет, подожди, суть в чем? Значит, раздавать свои деньги сегодня следует незнакомым людям везде, где получится. Но есть правило. Половину получаемой суммы человек должен отдать кому-то другому. Некоторые участники акции придумывают свои формы передачи средств. Ну вот, например, да, если вы владелец кафе, вы предлагаете посетителям бесплатный кофе. Деньги за этот кофе просите передать незнакомцу. А если вы не уверены, что хотите лично кому-то вручить деньги, то их можно оставить на видном месте или перевести онлайн. Я вспомнила, как однажды в рамках психологии, там у нас был курс, значит, у нас был такой эксперимент. Надо было взять какую-то любую вещь и ее обменять кому-то на что-нибудь. Потом ту вещь, которую вам обменяли, дальше вы меняете, и так целый день меняете, и в итоге с чем остаетесь в завершении. Я пришла на заправку и взяла, причем надо было что-то взять, ну, такой вот, с чем ты легко расстаешься. А я взяла на заправке вот эти размешивать пластиковые ложечки. Кофе размешивать.
4: Одноразовая ложка?
3: Одноразовая ложка. И, в общем, я ее вот так вот меняла. Слушайте, я, честное слово, не помню, что у меня осталось, но в итоге у меня, ну, что-то съедобное у меня осталось. То ли яблоко, что-то, ну, вот, как, короче говоря, что-то такое. А в течение дня ты с разными людьми подходишь, вспомни, и говоришь,
4: кому
3: слушайте...
4: Кому ты отдала эту одноразовую палку?
3: Ну, прям вот там же возле этого... Прям вот возле этой заправки подошла, я говорю, молодой человек, слушайте, у нас тут сегодня эксперимент, вот, ну, такой вот студенческий.
4: А, ты объясняешь.
3: Ну, я объяснила. Ну, да, вы же это все равно как-то объясняешь, ты не объясняешь.
2: Ну, даже если ты бы мне объяснила, я бы вот на такую девушку стоял, смотрел, думаю, она сует мне какую-то пластмассовую палку.
4: Была история.
2: Пытаясь, я бы подумал.
3: Люди, кстати, очень хорошо реагировали, это было очень интересно. На что готовы, ну, вот просто как бы
4: когда
3: совершенно
4: ты
3: незнакомые
4: говоришь, что это эксперимент,
3: люди.
4: Это немножко другое. Когда ты убеждаешь человека за вот эту, казалось бы, ненужную вещь, тебе что-то более ценное дать. Была же история уже много лет назад, я не помню, с чего начинал человек, какой-то, по-моему, американец, который с карандаша до дома дошел. Ну вот он хотел прям провести эксперимент и менялся с какой-то совершенно ненужной мелкой вещью на более нужную или там более ценную, и цель его была дом. Вот продать, не продать, а именно дойти до дома. И у него получилось. Я уж не знаю, как там это все было, но в интернете, я думаю, вы найдете эту историю. Она достаточно нашумевшая. А что касается кофеин, достаточно популярна раньше, по крайней мере, была история с подвешенным кофе. Это когда ты приходишь в кофейню и вместо одного кофе берешь два, например. Но одно не забираешь, и там на меловой доске там человек пишет, вот подвешенный кофе. И тот, кто не может себе позволить кофе...
2: Но зашел.
4: И он может выпить вот этот подвешенный кофе, который кто-то уже оплатил. И по всему миру прям целая волна была с этим подвешенным кофе. И многие пользовались этой вот историей. Но я не знаю, как у нас сейчас есть или нет.
2: Подвешенный
4: кофе. Но одно время, мне кажется, лет 10 или 15 назад... Как-то это всех удивляло. Может быть, кстати, в рамках вот этого дня свободных денег это было. Может быть, просто так, но тем не менее.
3: Но я предлагаю это все переиначить, конечно, всю эту историю, потому что, ну, с обменом все понятно. Я думаю, что не так много людей найдется, которые когда-либо участвовали в подобных экспериментах. А вот свободные деньги как таковы, вот если они появляются... Как вы ими распоряжаетесь, друзья? Вот вдруг у вас ни с того ни с сего появились свободные деньги. Не знаю, вам подарили. Или вы нашли. Или еще что. Или просто, например, вы планировали совершить какую-то крупную покупку, а купили ее гораздо выгоднее, у вас осталась часть вот этой накопленной суммы. Вот как вы распоряжаетесь деньгами, если в наше время есть такое понятие «свободные деньги», в принципе...
4: Это сейчас звучит как анекдот.
3: Как издевательство, да?
4: А история с домом со скрепки человек начинал. Спасибо, что пояснили. Да. Но необычно, но тем не менее, если у вас появляются свободные деньги, ну, свободные в кавычках, конечно же, да, то как вы ими распоряжаетесь? кто-то, наверное, кладет, пусть даже небольшую сумму, на какой-то сберегательный счет или какой-то специальный счет.
2: Накопительный. Его,
4: накопительный, да. А кто-то легко расстается с ними и тратит на какую-нибудь, ну, фигню.
2: Ты понимаешь, что дело в том, что когда деньги попадают, как ты говоришь, свободные, попадают в твои руки, они автоматически становятся несвободными, потому что тебе есть куда, ну, где что закрыть и так далее. Да? А я даже вообще сложно мне представить, что такое свободные деньги.
4: Вот некоторые,
2: если
4: вот
2: в терминологию так...
4: Яна привела пример, нашли деньги. Некоторые их пытаются вернуть, некоторые считают, что половину, ну или в какой-то там процент, неважно, нужно отдать условно на благотворительность, ну или на какие-то добрые дела. А половину можно оставить себе. И таким образом ты их как бы легализовываешь.
2: Отмываешь своим благим делом.
4: Своей совести, да.
3: Но найти можно не обязательно на улице, можно найти в карманах прошлогодней куртки. Это тоже...
2: Но это не преступление все-таки.
3: Прекрасная находка.
4: Сейчас, кстати, сезон находок в смену.
3: Вот эти самые свободные деньги появляются. Может быть, кстати говоря...
4: Давайте гипотетически представим. Или... не гипотетически, вот вы, может быть, сталкивались, когда вы не рассчитывали на какую-то сумму, она у вас неожиданно появилась. Вот ваши действия. Как вы поступаете с этими деньгами? Не запланированными? Или премию вам неожиданно дали? Вы,
3: да. На что тратите?
4: Но вам ее дали. На что тратите? Пишите, рассказывайте, сейчас посмотрим, работает это или нет.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Стенет Т4Л. Больше технологий и комфорта – Стенет Т7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Тенет по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
2: Цена действительно на модель Тенет Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
4: ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка в платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
5: Если у вас другая проблема – геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус – сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
6: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
7: Geely City Ray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
8: Алло, ну как там с бизнесом?
9: Что? Вы кому звоните?
8: Твоему бизнесу звоню.
9: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
10: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
11: Премьера СТС.
12: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
13: Ты у меня ствол украл.
12: Молчи давай.
11: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
14: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 3 дня. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
15: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
16: Александр Бом, Яна Лукьянова
17: и Игорь Паньков.
16: Подъемники на нашем радио.
18: Так, товарищи, ну давайте почитаем ваше сообщение.
19: О свободных деньгах
18: мы заговорили. Да, есть люди, у которых они есть.
19: Чтобы это не значило. У меня в кофейне работали две сестры, бариста. Они в течение месяца собирали чай в баночку. Сумма набегала примерно от 2 до 3 тысяч рублей. И отдавали старенькой бабушке. Карина, Диана, привет.
18: Да, почему они от вас ушли?
20: У супруги все деньги свободные. Вот как Чирик Птичкин. Чирика денег нет.
19: Расставаться с деньгами – это вообще не про меня. Все деньги, которые мне, например, дарили, лежат уже с 2022 года. 1020-25 уже скопил. Боюсь потратить куда-нибудь не туда. Вечный страх, что вот я сейчас что-нибудь куплю, потрачу эти деньги, а через некоторое время обнаружится что-то более прикольное, на что можно было эти деньги потратить. Но когда это более прикольно, не так обидно, чем когда у тебя появились деньги, и ты думаешь, вот, ну, условно свободны. Понятно, что свободны. свободных денег у обычного человека не бывает. И тут же у тебя что-то ломается, что-то там заболело, нужно чинить. И вот этот страх.
0: Вы знаете, вот, наверное, поэтому у вас за сколько получается? За 4 года не так много и подарили вам. Потому что вы с деньгами все-таки надо расставаться по-другому.
20: Легче.
0: Намного легче, это всего лишь деньги.
19: Было такое, и не так давно. Папа очень щедро одарил с кое-каких своих накоплений. Так. Часть ушло на новую квартиру, часть на машину, тонировку и прочие плюшки. Купила очень хорошие вещи, о которых давно мечтала. Вещи настолько качественные и практичные, что можно не менять гардероб еще долго. Съездила, куда давно хотела, с семьей. Не отказывала себе в обедах в хороших ресторанах.
20: Ну, это прямо, скажем, повезло так повезло.
19: Заинтересовались

0: Моральное право имели ставить условия, да, друг мой.
1: Условия.
0: Но условия. Пришлите мне фотки.
2: Мне один раз, когда зарплата была в конвертах, дали два конверта. Я подумал, премиум. Купил джинсы какие-то хорошие. И нормально посидели вечером в клубе с пацанами. Потом бухгалтер бегала и искала, кому два конверта выдали. Я промолчал. Уже было потрачено.
3: Затихарились.
0: Вот он. Партизанская
2: по-нашему, да? Что-то купил, ну, нужное. И остальное прогулял красиво.
0: Да, да, да, да. Вот это и есть наши национальные традиционные ценности. Потому что мы вот так вот отмечаем заработанное.
3: Я по своей сути хомяк. Поэтому все, что мне попадает, я в копилку, в банк, на счет Валерии из Крыма.
2: За 15 лет работы на одном предприятии получил премию 70 тысяч и купил на нее эхолот, о котором давно мечтал. Я видел тут ролик...
0: Видите, у человека даже рука не дрогнула.
2: Обращение к девочкам, которые в поисках мужчин. Типа, девочки, не ищите мужчину на дорогой тачке, ищите рыбаков. Вы не представляете, сколько стоит их хобби. Ну и там разные все эти снасти, лодки, моторы, да, спиннинги, палатки и так далее.
0: Но рыбаки тоже есть разные.
2: Разные, разные. Просто мне сейчас напомнило эту
0: историю. Как рыба, можно поймать не того, крокодила.
3: В подобных случаях жена кладет на накопительный счет, а я молчу и спускаю на маркетплейсах для автомобиля.
2: Вчера был случай, хоть и не мои были деньги. Вижу в ворохе листвы 100 рублей. Так лень было подобрать. Идут мимо школьницы. Им сказала об этом. Оказалось, там было 200. Девочки тут же купили себе по мороженому.
0: А вы с ними до магазина шли?
2: А мне почему-то стало очень приятно.
0: Откуда вы узнали? Про 200 рублей, что там было 200 рублей, знаете, что они купили?
2: Не поднимают, потому что есть такая примета, ну, у нашего поколения. Вот сколько найдешь, потеряешь, потом больше в два раза. Ну, или столько же.
3: Да, есть такое. Купила машину выгодно, а на оставшиеся деньги купила участок.
0: Что это где?
3: Это просто класс.
0: Что за машина-то была?
2: Вот вы рассказали про подвешенный кофе, я о таком не знала, но знаю, что у группы «Обними кита» на концертах можно подвесить мерч. Очень интересная затея. Ну, вообще, много подобного, да.
3: Да. Как только получается что-то скопить, сразу же или машина ломается, или зуб откалывается и так далее. Сначала злилась и расстраивалась, а потом начала относиться к этому философски. Они же деньги пришли, чтобы была возможность все это оплатить.
0: К сожалению, философия наша все, кстати. Вот она спасает это очень сильно.
2: К сожалению, из-за финансовой неграмотности почти все уходит на погашение кредитов, которые были взяты в молодости и потрачены непонятно на что. В 30 лет начинаю жить заново.
0: Я вам говорю, это просто трэш. Ну да, вы должны через это пройти, друг мой.
2: Появилось у меня сейчас немного денег. Ехала, заказала необходимую косметику.
3: Красота.
2: А девочкиному.
3: В Ростове-Великом в столовой есть оплаченная ложка. На алюминиевых ложках написано 300, 250 рублей. Покупаешь ложку и подвешиваешь. А человек малоимущий может поесть на эту сумму. Кафе прямо возле Ростовского Кремля. Ну, это очень, конечно, крутая
0: затея. И немалоимущий тоже может воспользоваться этой ситуацией.
2: А как у вас, так, если вдруг появляются условно свободные деньги? На что вы их тратите? Еще будет несколько минут почитать ваше сообщение, так что пишите.
4: Подъемники на нашем радио.

0: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Так, давайте почитаем ваше сообщение.
3: В далеком детстве шли с подружкой домой со школьной площадки, и в пыли я нашла бумажный рубль. В те времена, а это был примерно 89-й год, это были огромные для ребенка деньги. Да. Подружка небрежно сказала: «Я бы не стала поднимать». А я не стала рисковать и взяла. Вечером ходили в киношку и ели мороженое. Зато видите, сколько воспоминаний, да, сколько лет прошло, а вы этот бумажный рубль, киношку и мороженое
4: было в парке кататься.
5: Однажды осталось 5000 свободных денег. Ехал на машине, так задумался, куда их потратить, что проехал на красное. За светофором ГАИ так и пристроил свои свободные деньги.
3: Вот видите, как легко пришли, легко ушли. Вот подобная история, да, тоже. Вспомнил, в период, когда еще гаишники с феном стояли, нашел перед поездкой в Сочи 28 тысяч рублей. Спустил все на штрафы по факту.
5: Вот так. В 24-м вернулся подоходный налог. Прогуляли с семьей все деньги, съездили в Минск, не отказывали себе ни в чем. Класс, как хорошо быть богатым. Даже сейчас, как вспомню, так хорошо становится.
4: А сколько вам вернулось?
5: Ну, видимо, нормально вернулось.
4: Ну, как там определенная сумма возвращается?
3: Первое время, когда появились какие-то захалтуренные деньги, сразу тратил. Их стало побольше и начал откладывать. И теперь уже, как что-то появляется, откладываю, а оттуда уже трачу с большим напрягом. Боюсь остаться без денег. Вот тут, кстати, было несколько подобных сообщений, когда уже даже к психологу обращались. Вот страх потратить деньги. То есть есть накопления, они достаточно приличные. Вроде как нет сейчас нужды вот в срочных каких-то тратах, но взять из этих накоплений деньги вот, мозг не разрешает.
4: Очень хорошо, потому что вот не взять из накопленных очень сложно. Потому что ты копишь-копишь и очень легко берешь. Вот я завидую людям, которые могут это из этой кубышки не брать.
3: А на что копить?
4: На,
3: ну, и когда
4: на
3: можно?
4: Черный день.
3: Когда можно тратить? Когда можно тратить?
4: Слушай, ты вот эти вопросы, когда можно, когда придет время.
3: Нет, ну как понять, когда что-то плохое случится,
4: ну, я не знаю,
3: тогда тратить?
4: Вот когда не будет денег. Слушай, для каждого ситуация своя. Я не знаю, может быть, просто прижмет тебя так, что если бы эти деньги были сейчас, ты бы решил этот вопрос. А у тебя их уже нет, потому что вы потратили их на машину.
3: А если я не доживу до момента, когда меня прижмет так, чтобы у меня было время подумать?
5: Да, вот у меня такой же, кстати говоря.
4: Но если бы, это вообще система Станиславского. Поэтому вот это «если бы», оно очень губительно для финансовой грамотности.
3: Вот эти сервизы, которые бабушки хранили наши...
5: Прям снял с языка, вот, Гарт.
3: И не давали трогать даже по большим праздникам.
4: Но, вот. Но сейчас ты их трогаешь?
3: Ну, сейчас, мне кажется, у меня их нет.
4: У нас два сервиза правда, у сестры стоит. Мадонна. Но вот сейчас она их пользуется. Да, нам тоже не разрешали, но сейчас она ими пользуется.
3: Но все-таки пользуется.
4: Ну, конечно. И ставит эти супницы там и так далее. Это все красиво.
3: В общем, дорогие друзья, пусть каждый сам из вас решает, что делать со свободными деньгами. Главное, чтобы они были.
1: Подъемники на нашем радио. Наша. Реклама на 107 FM. Наша погода.
6: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна Сок» Воронеж. «Окна Сок». Надежность, качество, комфорт в каждом окне.
7: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже пасмурно, дождь. Температура воздуха днем 17 градусов тепла. Ветер северный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
8: Компания «Окна Сок» – эксперт по остеклению. Качественные окна для квартиры, конечно, установим. И москитку подарим. Лоджии, балконы – застеклим. Выполним отделку. Утепление – бесплатно. А при заказе окон в дом поможем воплотить ваши мечты в реальность. И мы это умеем. «Окна Сок». Просто позвоните. 260-20-60.
9: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
10: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
11: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов.
0: бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома, всего два, один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
11: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» и «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
12: Легендарная «Металлика» в уникальном трибьют-шоу. 2 октября в Воронеж. Главные хиты. «Бешеная энергия». Клуб 12. Билеты уже в продаже. Не пропустите. Ограничение 16+.
13: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж». Хватит стесняться. Я эксперт! Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир «Нашего радио Воронеже» со своим экспертным мнением.
14: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
15: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
16: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.

0: Это навсегда.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. 4 человека пострадали при аварии на российском судне «Калтан» в порту южнокорейского города Пусан. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Генконсульство России в Пусане. Причина аварии стала утечка хладагента. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. «Калтан» — это плавбаза, принадлежащая крупной рыбодобывающей компании «Дальрыбпром». В апреле 2023 года на «Калтане» произошел сильный пожар. Тогда погибли 4 члена экипажа. В Палате представителей одобрили рассмотрение законопроекта об ужесточении антироссийских санкций. Решение, принятое большинством голосов, опубликовано на сайте комитета. Законопроект, уже одобренный Сенатом, включает введение прямых санкций против российских чиновников, банков и теневого флота, а также вторичных пошлин в размере до 100% для ключевых покупателей российских энергоресурсов и государств, помогающих обходить ограничения. Нижняя палата Конгресса должна проголосовать по документу до 17 сентября. Власти Тувы ввели режим повышенной готовности в 11 районах из-за медведей. Из-за выхода животных объявлен комендантский час в селах, расположенных рядом с лесной зоной, сообщило правительство региона. По его данным, за последнюю неделю зафиксированы 10 случаев появления хищников вблизи населенных пунктов. За лето спрос на услуги туристических агентств упал на 12% год-года. Это связано с общим охлаждением рынка после ближневосточного кризиса, перебоев в авиасообщении и поставках топлива внутри России, пишет газета «Коммерсант». В Москве количество чеков за лето сократилось на 5%, в Краснодарском крае на 8%, в Калининградской области на 19%, в Санкт-Петербурге на 32%. В ассоциации туристических агрегаторов видит снижение общего количества гостиничных бронирований на 6%. «Пиэр-шаман» попал в учебники по английскому языку для учеников 5-х классов. Как заметили «Известия», в одном из заданий учащимся предлагают дополнить артиклем фразу на английском «шаман – популярный российский певец». До этого пятиклассникам нужно было подобрать верный артикль в похожей фразе об известной американской певице и актрисе Леди Гаге. Рекордная соленость Азовского моря привела к появлению в нем новых видов рыб и организмов из Черного моря, Атлантики и Тихого океана. Об этом рассказали РИА Новости в Южном научном центре РАН. По данным ученых, соленость Азовского моря, которая начала расти с 2007 года, достигла 16 промилле, что стало историческим максимумом за все 150 лет наблюдений. В настоящее время уже произошла перестройка экосистемы Азовского моря со солоненой морской до типичной морской. На большей части моря черноморские виды чувствуют себя отлично. Лично, говорят ученые, они приводят в пример черноморских камбал, катрановых акул и бычков. А популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.
3: На правах рекламы.
4: Чем активнее развивалась цивилизация, тем громче становился мир вокруг. Сегодня шум не оставляет нас нигде. Он на улице, на работе, даже дома.
5: Люблю тебя.
4: И только когда исчезают лишние звуки, мы слышим то, что действительно важно. Следующий шаг в эволюции – наш собственный выбор. Acoustic Now. Шумоизоляция человека разумного.
6: Наше радио. Сделано.

0: Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 7 минут в столице. Сегодня 15 сентября. Сегодня вторник. До 19 градусов тепла обещают синоптики. Даже ясную погоду я вот смотрю. Хотя сейчас здесь на Октябрьском поле у нас облачно. А вот смотрите, поменялись, появились облачка. Значит, будет переменная облачность.
3: Давайте сыграем в кинопробы.
4: Давайте и разыграем два билета на эксклюзивный показ сериала «Горбушка. Сердце русского рока», который пройдет 19 сентября в ДК Горбунова. И на сцену с большим живым концертом также выйдут Гарик Сукачев, Сергей Галанин, Александр Эвскляр, группа «Вабанк».
3: Кстати, по поводу Гарика Сукачева, он вчера был гостем Александра Минаева, нашей новой программы, которая выходит по понедельникам и называется «Здрасте, нафиг» в 22.00. Если вы пропустили, то на сайте наш.ру в разделе «Подкасты» можете послушать байки от Игоря Ивановича и Александра. Ну, а пока давайте к кинопробам. Итак, мы переозвучили фильм. Ваша задача — прислать 15-м правильный ответ.
5: «Матушка, вы меня на крайность не вынуждаете? Мое намерение обдуманно. Я не отступлюсь».
6: «Да не отступайся. Эк, напугал. Женись хоть на дворовой».
5: «Стало быть, вы отказываете мне в наследстве?»
7: «Клементина пленилась твоей красотой. Я недостойна тебя».
5: «Матушка, так я проклят вами».
6: «Пошел вон».
4: Такая. Однако вот будет непросто,
3: история,
4: да, ребята?
3: Да.
4: Но мы уверены, вы справитесь с поставленной задачей. Принимаем сегодня 15-й верный ответ.
8: Ну ладно, не буду ничего подсказывать.
3: Ждем 15-й, да.
0: Подъемники на нашем радио.
9: Реклама на 107FM. В питомнике «Рура» декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
10: Новый медицинский центр «Смарт Клиник» на улице Космонавтов, 31. Больше возможностей для вашего здоровья. Передовое медицинское оборудование, современная диагностика. Прием ведут высококвалифицированные специалисты. Все необходимое в одном медицинском центре. Запишитесь на консультацию уже сегодня. 8 800 542 24. Город Воронеж, улица Космонавтов, 31. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий Горького предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория.
11: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория Горького в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
11: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Оксана Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, друзья, ну давайте послушаем еще раз фрагмент.
3: Напомню, мы принимали 15-й правильный ответ.
4: Матушка, вы меня на крайность не вынуждаете? Мое намерение обдуманно. Я не отступлюсь.
5: Да не отступайся. Эк, напугал. Женись хоть на дворовой.
4: Стало быть, вы отказываете мне в наследстве?
6: Клементина пленилась твоей красотой. Я недостойна тебя.
4: Матушка, так я проклят вами.
5: Пошел вон.
7: Женитьба Бальзаминова, Гардемарина вперед, свадьба в Малиновке, за двумя зайцами и другие неверные ответы мы загадывали художественный фильм «Звезда пленительного счастья».
8: Да, с Игорем Костолевским, Олегом Янковским. В общем, очень много звезд там. Ирина Купченко.
7: Да, прекрасная картина и шикарный актерский состав. Два билета на эксклюзивный показ сериала «Горбушка. Сердце русского рока», который пройдет 19 сентября в ДК Горбунова. И на сцену с большим живым концертом также выйдут Гарик Сукачев, Сергей Галанин, Александр Ф. Скляр и группа «Ва-банк». Получает человек с номером телефона 963-673-66 и так далее. Мы вас поздравляем.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 26 минут.
3: Тут наша слушательница задается вопросом. Крик души. Они планируют с мужем отдыхать в октябре во Вьетнаме. И родственники, которые узнали, что они туда летят, составили список того, чего нужно им привезти. И в том числе огромное количество фруктов. Например, манго. Я, ну, и она просит нашу слушательницу обсудить вот эти просьбы и привезти что-то из-за границы, плюс что люди тащат сами, даже без просьб, для себя из-за границы. Вот что касается фруктов, ну, или даже каких-то сувениров, вплоть до, я не знаю, звездочки или лапши.
4: Да, как у нас про вьетнамцев, везти же больше нечего.
3: Ну, какие-то есть, да, базовые вещи, которые всем хочется. Ну, если не всем, то многие просят это привезти. Есть торговый центр «Ханой» в Москве. Ну, если мы про Москву говорим. Я думаю, что в интернете вы легко найдете интернет-магазины, которые торгуют подобными товарами. Там можно все купить, по моим ощущениям, дешевле, чем во Вьетнаме. Ну, уж манго так точно.
4: Но то, что манго чтобы его я не бы тащить, никогда вот не вез из Вьетнама.
3: Из Таиланда в специальных корзинах, ну вот из экзотических, там, ну для нас экзотических, азиатских стран, специальные корзины для фруктов покупают, набивают их и потом везут их сюда. Нет, может быть, конечно, вот это ощущение, что ты привез оттуда сам, и ты здесь ешь, это какое-то воспоминание об отпуске, о поездке, да, я могу понять. Но в целом это же можно купить здесь. Плюс-минус да. По той же цене.
4: Более того, я слышал даже такую теорию, что фрукт хорош на родине. То есть, если ты его здесь съел, никакой пользы не будет. Ну, вкусно, да.
3: Там на месте.
4: А его нужно есть на месте.
3: Не, ну, ты там ешь с другим ощущением. Ты в отпуске, солнце, тепло, море. Ну,
4: нет,
3: делаешь есть, там смузи пожалуйста, на улице, да. Покупаешь его там за 3 копейки и все это там поглощаешь. Но потом вот зачем везти?
5: Чтобы повторить и вспомнить, и еще раз пережить эти эмоции. И еще очень часто кажется, что вот именно там оно все вкуснее, чем ты купишь здесь. И свежее, и лучше.
4: Это психосомат.
5: Наверное, да.
3: Коллега, который вернулся из Вьетнама, и тоже его друзья попросили какие-то сувениры.
4: Вот это не друзья.
3: Как раз,
4: это не друзья.
3: Как раз он ничего не вез оттуда, он съездил в Ханой и купил, или в интернете заказал. И потом им раздарил и сказал, вот, из Вьетнама привез.
4: И они, знаешь, как почувствовали вьетнамский дух?
3: Сравнили и сказали, такое в Москве, конечно, не купишь.
5: Ну вот у меня друзья, грузины, да, из Грузии, они вот когда приезжают ко мне в гости, всегда везут черчхелу, они знают, что я ее обожаю, и она реально отличается, но я не могу тебе объяснить, она реально другая.
3: Ну это же...
5: Она вкусная, она свежая.
4: Мозг твой
5: тебя... Может быть.
4: Как только мы тебе завяжем глаза...
5: И дадим попробовать.
4: Все встанет на свои места, да.
3: С рынка просто, на любом рынке продуктовом, на садоводе, да где угодно, продается черчхелла.
4: Самое вкусное будет немытое.
3: Самое вкусное будет самое дешевое.
5: Ну, может быть. Но все равно вот в Крым ты приезжаешь, и хочется ялтинского лука этого.
4: Это располагает обстановка.
5: Фруктов, ну да.
4: Располагает обстановка. У тебя нет больше твоих сосен, берез и холода твоего. Совершенно другой климат, совершенно другая среда. И ты сразу даже думать начинаешь
3: манго
4: на южном.
3: Манго из Вьетнама и Таиланда не довезти. Они там продаются очень спелыми и мягкие, привезут каши. Но многие как раз покупают
4: такой...
3: Вы
4: же не на поезде поедете.
3: Еще зеленый, для того, чтобы как раз он дошел. Не вздумайте везти манго, будет золотым, так как многие компании разрешают приносить на борт только 5 кг. В остальном пусть лучше витамины, лекарства, некоторые и ром. А, вот, кстати, алкоголь, да, раньше вот duty-free. Только там продается дешевый.
4: Слушай,
3: и качественный.
4: Наверное, сейчас это актуально, потому что
3: ничего
4: он,
3: не
4: нет, я имею
3: дешевле
4: в виду,
3: сейчас.
4: Я имею в виду, что сейчас у нас с алкоголем, но вот много же исчезло алкоголя. Вот. И, наверное, сейчас это актуально. Но раньше я вообще не понимал, в чем смысл.
3: Давайте сейчас небольшой опрос устроим. Что вы везете из-за границы, из отпуска, сами себе, или вас просят друзья, родственники, знакомые, коллеги и так далее.
5: Ну вот я еду вожу редко, но не так давно родилась у меня новая традиция. Я везу из городов, в которых бываю, например, и в частности со студии нашего радио, елочные игрушки, сделанные, ну, ручной работой, в общем,
3: это
5: так.
3: Это немножко другое.
5: Уже. И у меня, я вот смотрю на эту елку новогоднюю потом, так, вот это вот из Питера, там, вот это из Самары, это там вот, там, оттуда. В общем, и понимаешь, ну, какие-то, и ты проживаешь снова эти воспоминания. И открытки, и открытки, и открытки.
4: Когда вот это говоришь, и переживаешь снова эти воспоминания, я вот...
5: Проживаешь.
4: Проживаешь. Я, честно говоря, ну, ты сейчас серьезно?
5: Да, ты знаешь, да.
3: Ждем ваши сообщения. Если готовы поддержать нашу тему, пожалуйста, пишите. Наш.ру.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru 16+. Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на Tenet.ru и сделайте свой выбор. Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
1: Куда срочно перенести рабочие чаты?
6: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
7: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
8: Подробнее на сайте Bittrex24.ru 16+.
9: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
10: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на Т2.ру.
11: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
12: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
13: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
14: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
15: Geely City Ray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
16: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
17: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Будьте здоровы,
3: дорогие друзья. Значит, 8 часов и 40 минут в столице. Сегодня у нас вторник, 15 сентября.
4: Жена привезла из Кореи 4 чемодана косметики. В других странах смотрит в основном косметику. Также и в подарок. Я привожу для всех друзей 1-2 бутылки алкоголя, которые вместе потом и дегустируем. Для себя везу сувенирные кусачки для ногтей. У меня их уже больше 70.
3: А у вас, наверное, немного друзей или что? Каждому по бутылке?
4: Не каждому, а 1 или 2 на всю компанию.
3: А, на всю компанию.
2: Да, и собираются, и рассказывают потом, что было. А косметика, согласна, я тоже люблю корейскую косметику.
4: Все просто с подарками. Из Костромы везла 1 тонну сыра, из Тулы вкуснейшие пряники, из Калининграда обалденного марципана. В этом году из Казани 1 тонну чак-чака и других татарских сладостей. Все довольны, а у меня продлевается ощущение отпуска, когда пьешь чай с чак-чаком.
3: Чак-чак вкусная штука.
2: Из Бразилии привезла кофе, из Мексики гамак, потрясающий, из Южной Кореи косметические средства, из Штатов одежды и обувь, из Европы парфюм, из Доминиканы ром, из Таиланда фармацевтические средства и однажды пищевое отравление. В общем, в каждой стране есть то, чем она славится и богата, и в чем она лучшая. Еще бы круг сделать по всем этим странам и купить все заново.
4: Чурчхеллу не трогайте, грузинское самое вкусное в мире. Яна не верим, даже у нас на юге такой нет.
3: Ну, так, про Яна и сказал, что самое...
4: Про Чурчхеллу, да. Тут каждый регион...
2: Из Сочи, из Адлера тоже всегда везу, но написали, грузинское...
4: Самое вкусное и так далее.
2: Это грузинское. Везу из-за границы специи. Вкус сильно отличается от того, что есть в России. Есть традиция покупать на память книгу рецептов национальной кухни. Жена берет себе духи. Слушайте, с книгами очень интересная мысль.
4: Встречал из Таиланда маму. Привезла манго и арбуз. На вопрос, тебе делать, что ли, нечего? Ответила, что там вкусное или вкуснее. Арбуз, кстати, был не очень. Маме на тот момент было 69 лет.
3: А у меня вообще есть ощущение, что наши арбузы, они астраханские, они вкуснее, самые вкусные.
2: Согласна. У меня огромная коллекция зажигалок. Из каждого города, где была, привозила. А потом мама и друзья подключились и уже тоже начали привозить мне из разных городов. А еще у меня сестра живет в Таллине, и я маму каждый раз, когда она едет к ней, прошу привезти мне шоколад оттуда. Очень уж вкусный у них шоколад. К сожалению, сама не могу сейчас туда поехать по понятным причинам. Согласна, в Таллине очень вкусный шоколад, а еще там очень вкусный марципан.
4: Я из Шри-Ланки каждый раз везу аюрведические препараты, мази, масла из фруктов, манго, ананасы и маракуйю. И даже замораживаю креветки, тунца и кальмара. Сумок много, тяжело, но пру. Так я живу в Ростовской области, прилетаю в Москву и еще на поезде еду. Все довожу, и все довольны. Такого здесь не купишь вообще, особенно аюрведу. Забыл про чай, там он великолепный.
3: А как вы креветки?
4: Я думаю, вот специалисты в этих направлениях аюрведических вам подскажут кучу каких-нибудь специальных интернет-магазинов и обычных магазинов.
2: Где тоже все есть?
4: Да, что, может быть, в Ростовской области с этим чуть сложнее. Но уверен, вот кто в теме, те самые привозят и ничем не отличаются от оригинала. Но другое дело, что вот это осознание, что я привез оттуда...
3: Тащу дару.
2: Привозил из Доминиканы ром. Он там просто супер. А еще там бананы очень сладкие. И ананасы сочные. Не как у нас деревянные.
4: Доминиканский ром и в России продается.
3: Но не весь. Там есть вот местный. Он совершенно... Я такого здесь не видел.
2: Всегда везу из поездок коллаген для кожи, для волос, так как пью его регулярно на протяжении нескольких лет.
3: Коллагена сейчас много.
2: Да, и у нас тоже продается, ну, возможно, цена отличается, а может быть, качество, тут я не специалист.
4: Меня из Египта друзья попросили привезти Виагру, она там дешевле, а другие зубную пасту. И вот я на кассе с женой выкладываю 2 пачки Виагры и 7 тюбиков зубной пасты. А вот просто
2: набор.
4: Насколько она дешевле?
3: Ну, наверное, во-первых, ее нету.
4: Здесь, в России?
3: Да, сейчас ее тут нет.

0: А почему? А, ушла? Виагра ушла?
1: Да.
0: От нас ушла Виагра?
1: От нас ушла Виагра, ее нету.
0: Ну, у нас, наверное, есть какие-то аналоги.
2: Есть аналоги, да? Которые ничего я даже... Хуже. Ну, как, я насчет лучше вообще я промолчу, а хуже я тут не
0: знаю. Вообще, проконсультируйтесь со специалистами, ну, да, прежде чем что-то подобное принимать.
3: Есть путешествие, везу рюмки. Потом, когда садимся с друзьями употреблять Менделеевку, всегда есть о чем поговорить и что вспомнить и рассказать. Тут фото прилагается, рюмок всевозможных.
0: Прервемся ненадолго и еще несколько сообщений прочитаем.
4: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
5: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, 8 часов и 48 минут в столице.
3: Стараюсь найти серьги, очень люблю разные, а тут еще и память, ну и кружки. Но не стандартные сувенирки, а чтоб прям понравилось. А из Штатов всегда Advil, это ибупрофен потрясающего качества и действия, и дезодорант определенной марки, лучший.
4: А мы везем из всех поездок необычные колокольчики с названием мест или городов, целая полка дома.
3: Были с мамой на Кубе, привезли оттуда 7 литров рома на двоих. Золотой, темный, светлый. Бармен продал нам намного дешевле из-под полы. Грех отказываться было.
5: А как он прямо из крана наливал, да?
3: Ну, знаешь, представляете, из чего они делают? В отеле все включено. Говорит, могли бы вот нам 2-литровые бутылки налить, мы с собой заберем.
5: А он наливает, думает, да, за 10 долларов. На бодяжу потом это.
4: Из Индии везем специи, очень классные. У них скороварки из нержавейки стоят копейки. У нас не купишь, даже дорого такого, их просто нет.
3: Ну, про скороварки не знаю, а специй у нас полно, столько магазинов.
5: Слушай, это, может быть, какие-то, знаешь, там внутридеревенские. Вот. Есть то, что на экспорт не идет, а внутри страны вот продается для местного пользования. Может быть, это что-то такое. Хотя, 8... мне кажется, сейчас столько специй.
3: 50 в Москве. Доброе утро.
0: На нашем радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
6: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже пасмурно, дождь. Температура воздуха днем 17 градусов тепла. Ветер северный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
7: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина, 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
8: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
9: В питомнике «Рура» декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
10: Санаторий Дзержинского в Воронеже – это современный оздоровительный комплекс для всей семьи. Все, что нужно для вашего отдыха и укрепления здоровья. Обновленные номера и медицинское оборудование, разнообразие программ лечения, аквафитнес-центр с двумя бассейнами – детским и взрослым, питание, шведский стол, уютная кофейня, развлекательная программа, чистый воздух и многое другое. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
11: Воронеж. Не пропусти. 26 сентября. МТС «Лайфхолл». Моральный кодекс. Первый снег. До свидания, мама. Я тебя люблю. И другие хиты легендарной группы. Стиль, энергия и харизматичный вокал Сергея Мазаева. 26 сентября. Моральный кодекс. 18+.
12: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
13: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
14: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
15: We'll be right back.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Музыка поколений.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В региональном правительстве обсудили развитие системы детского отдыха. Губернатор Александр Гусев поблагодарил профильных специалистов за системную работу. За 5 лет их предложения помогли улучшить условия детского отдыха в регионе. Глава региона подтвердил, что программу капремонта детских лагерей сохранят на будущий год и проиндексируют. Кроме того, он предложил проработать отдельную подпрограмму по детским лагерям. Это позволит целенаправленно планировать средства. При этом учтут короткие строительные сезоны, весенний и осенний. Отдельно Александр Гусев напомнил о моратории. Земельные участки бывших детских лагерей нельзя переводить по другие виды использования. Сейчас эти площадки простаивают. Губернатор предложил совместно с общественной палатой обследовать их и вернуть в оборот детского отдыха. При этом можно привлечь внебюджетные инвестиции. Депутат Госдумы Александр Сидякин во время рабочей поездки в Воронеж встретился с ветеранами СВО, членами региональной ассоциации ветеранов и активистами Народного фронта. Ассоциацию возглавляет герой России Борис Неживенок. Он сообщил, что филиалы работают во всех районах области. Ветераны сами выбирают руководителей филиалов. Затем они проходят переподготовку в ИГУ. Ассоциация помогает бойцам с трудоустройством, реабилитацией, патриотической работой. Министр внутренней политики Елена Дерганова отметила, что министерство стало учредителем организации. В дальнейшем ее планируют включить в бюро областного совета ветеранов. В офисе Народного фронт обсудили также работу волонтеров, которые доставляют гуманитарные грузы в зону СВО. Александр Сидякин отметил, что добровольцы готовы снова возвращаться на передовую. Назвал это примером настоящего гражданского мужества. Вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев посетил Воронежский центральный рынок. Он стал визитной карточкой города благодаря его инициативе в 2014 году. Здесь торгуют свыше 200 арендаторов. Больше половины из них местные производители. По инициативе Алексея Гордеева на рынке работает социальный магазин для пенсионеров и многодетных. Там действует минимальная наценка. Вице-спикер отметил, что товары примерно на 15% дешевле, чем в обычных магазинах. Цену удалось снизить, потому что товары продают без лишней упаковки. В Ольховатском районе открыли новый стадион. В церемонии участвовал министр спорта Павел Чибисов. На стадионе обустроили футбольное поле размером 100 на 60 метров с искусственным газоном, 4 беговые дорожки и трибуну более чем на 200 мест. Работы провели по госпрограмме развития физкультуры и спорта. Это первый в районе стадион, который полностью соответствует стандартам для официальных соревнований. Также предложили присвоить стадиону имя олимпийского чемпиона 1956 года Николая Тищенко. Эту инициативу рассмотрит районный совет депутатов.
1: Выборы 2026.
2: Сохранение памяти о подвигах предков – один из приоритетов народной программы «Единой России». Народная программа предполагает, в частности, приведение в порядок не менее 1000 объектов культурного наследия, связанных с ратной историей России. Одним из 7 ключевых блоков новой народной программы, с которой партия идет на выборы, является блок, посвященный сбережению ценностного и культурного своеобразия России. «Единая Россия» продолжит работу по сохранению исторической памяти и будет отстаивать традиционные духовно-нравственные ценности. «Единая Россия» – номер один в избирательном бюллетене.
1: Выборы 2026.
2: Это были новости региона.
3: Правах рекламы.
4: Чем активнее развивалась цивилизация, тем громче становился мир вокруг. Сегодня шум не оставляет нас нигде.
5: Он на улице,
4: на работе, даже дома.
6: Люблю тебя.
4: И только когда исчезают лишние звуки, мы слышим то, что действительно важно. Следующий шаг в эволюции – наш собственный выбор. Acoustic Now. Шумоизоляция человека разумного.
0: Наше радио. Сделано в России.

0: Кирьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро. 9 часов и 8 минут в столице. Сегодня 15 сентября, сегодня вторник. Новая рабочая неделя уже в самом разгаре. До 20 градусов тепла обещают нам сегодня синоптики. Переменную облачность.
2: Ну что, давайте погадаем. Книжные гадания, гадалки не ходи. Мы обсуждаем ваши проблемы, большинство в экспресс-режиме, одного выводим в прямой эфир. Вы называете номер страницы, номер строчки, а мы вам ее расшифровываем.
3: По Галине Николаевне Щербаковой будем гадать
1: хотел,
3: сегодня.
1: Хотел ты только что предложить по Марио Льосу, ну ладно, хорошо, как скажешь.
2: Проблема. Были обруганы одним из наших музыкантов на концерте в Лужниках. Неприятный осадок. Перестать его слушать или продолжить? Речь, наверное, про группу «Звери». Сейчас этот ролик несложно найти в интернете. Там был фестиваль спорта в Лужниках, и разные артисты выступали. Ну, я читал, я не был там, просто читал разбор этой ситуации. И в том числе очень много было подростков, которые пришли в первую очередь на Егора Крида. По-моему, фестиваль был бесплатный.
1: А он все еще для подростков поет?
2: Ну, для разных, наверное, людей.
1: Ему тоже ведь не 16.
2: Так как выступал это в фестивале разные артисты, разножанровые артисты.
1: Капустник.
2: Выступал и группа «Звери». И Роман в какой-то момент, вынув из ушей мониторы, обратился к зрителям с нецензурной бранью. Мол,
1: уберите телефоны.
2: Почему вы не подпеваете? Почему вы снимаете?
1: А зачем он убрал мониторы из ушей?
2: Ну, чтобы слышать, наверное, не знаю. Ну, он исполнял песню, и потом в какой-то момент просто достал из уха ушной монитор. И, ну, эти видеоролики там по сети гуляют. Вы можете найти. Уже расшифровали каждое слово. Там нецензурные слова, естественно, присутствуют. И многие сейчас обсуждают это. Вот, что он зазнался, что, мол, зачем тогда так? Если сборная солянка, не обязательно петь песни. Но он продолжит потом выступать. Он не ушел со сцены. Доиграл свой сет.
1: Ну, что он сказал? И спел, и сказал, так сказать. И... Слушайте, ну, вы сами делаете выводы. Я бы на вашем месте, конечно,
2: тут бесплатный концерт был.
1: Ну, некоторых нужно вот ткнуть прямо мордой в этот, моськой в миску. Поэтому не обращайте внимания. Да. Не ходить.
2: Обидно было бы, если бы вы деньги заплатили. Тогда можно было, наверное, еще предъявлять ответ.
1: Кстати, человеку, которому будем гадать, получит у нас сертификат на двоих в аквапарк Карибии. Я прав?
3: Да, ты прав, Саш.
1: Абсолютно?
3: Да, 100%.
1: От спонсора АО «Карибия» огромный волновой бассейн, термальный спа-комплекс, настоящая русская баня и снежная комната. И, конечно же, горки. Аквапарк «Карибия» – здоровый отдых для взрослых и детей.
2: Ждем ваши проблемы. Пожалуйста, пишите наши.ру.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM.
4: Воронеж, встречай! Группа «Фанмод». Авторы легендарной песенки про паладина привезут вам ламповый рок-концерт по вселенным «Варкрафт» и «Вархаммер». 17 сентября, 20.00, клуб 12. Ограничение 16+. Легендарная «Металлика» в уникальном трибьют-шоу. 2 октября в Воронеж. Главные хиты. «Бешеная энергия». Клуб 12. Билеты уже в продаже. Не пропустите. Ограничение 16+. «Протек». Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек». Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий Горького предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория.
5: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория Горького в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Хватит стесняться. Я эксперт. Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже. со своим экспертным мнением.
7: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 9 часов и 16 минут в столице. Давайте, какие проблемы уже есть к этому моменту?
3: Обсуждал тут с мамой личную жизнь и выяснил, что у них с папой сексуальная жизнь гораздо ярче, разнообразнее и чаще, чем у меня с мужем. Как быть?
2: Ну, это ваша жизнь. Я сейчас не понимаю, вы хотите встать в соревнования с отцом и мамой? Просто не понимаю. Ну, просто старая школа. Что делать?
4: Как-то я сейчас испытываю легкую неловкость, знаете ли, вот так вот с родителями, чтобы обсуждать во всех подробностях интимную жизнь. Тоже, вот, это так говоря, странно.
2: Обсуждала наверное, с мамой?
3: Да.
4: Ну, как-то...
3: Ну, есть дочка с мамой, там, лучшие подружки.
4: Ну, я то тоже есть, с мамой лучшая подружка.
3: Ну, вот, не
4: но до лучше. Конца. Но просто... почему не до конца? Нет, вообще, мне кажется, просто интимная жизнь, она на то и интимная, для того, чтобы ее ни с кем не обсуждать. Ну, не то, что с мамой,
2: тогда,
4: не с мамой, не важно с кем.
2: Что женщина обсуждает это?
4: Господи, да есть мало, ой, немало дорогих вещей, которые можно обсудить. Но, не знаю, я вообще против того, чтобы личная жизнь выносилась за рамки...
2: Но.
3: Ну, это ты. Как бы все
4: да. разные. Нет, а я потому и говорю, это... что, ну, поэтому говорю, испытываю неловкость. Нет, я поэтому ничего но не могу прокомментировать, потому что я не знаю.
2: Если соревнования, то, пожалуйста, что? Хотите посадить себе сердце?
3: Сделал подарок себе и родителям. У меня и мамы день рождения 19 и 20 января. Поездка в Сухум, в спа-отель. Две путевки маме с отцом и мне с женой. Супруга не оценила, зимой не хочет ехать. Родители никогда далеко не ездили. Одному без супруги тоже ехать так себе. Отменить все или отправить на отдых родителей? Ну, конечно же, отправить родителей, Иван. Но зачем... отменять. Конечно, зачем они должны страдать, если вы с супругой не можете договориться?
2: Ну... Раз вы знаете, что у вас такая супруга, с которой нужно договариваться, как вы могли вообще без ее ведома тогда купить
3: ну,
2: это, чтобы потом
3: переживать? Родители тут не виноваты, да. Вы им уже купили, и если они, сами говорите, далеко не выбирались, для них это будет приключение интересно. И они готовы и в январе поехать, понимая, что там будет не 30 градусов.
2: Да, не лафа.
4: Мне тоже кажется, ну, родителей обязательно надо отправить.
3: А если вы уже купили, то и там путевки невозвратные, например, пусть родители возьмут с собой друзей. Или возьмите детей, супругу оставьте дома, она отдохнет. Я думаю, тоже не расстроится. А вы с родителями там. Проблема. В квартире аварийная ситуация. Сантехник полгода назад приварил сварку к трубе. Сейчас она дала течь. В управляющей компании не реагирует. Записалась сегодня к руководителю ГБУ. Поможет ли?
4: А как держим так? Кулаки за вас.
2: Честно говоря, я вот вообще не понимаю. Это же должно решаться вот по щелчку. Ну, аварийная ситуация там туда-сюда. У вас существует это сантехническая служба. Ну, так в чем проблема дырку лепить? Идет течь в доме. Это ваша работа. В смысле, не реагирует. А как понять? Что он сделал не по нормам? Вы сантехника с другого места позвали? Ну, пусть вас накажут за это. Но если дырка есть, как ее устранить?
4: А если они ее не решают, можно вызвать сантехника своими силами, а потом вот эти все траты повесить на управляющую компанию? Вот вообще есть такие возможности?
3: Попробуй повесить на управляющую
4: компанию. Ну, если они не решают этот вопрос, ну, я имею в виду, я не знаю, ну, в судебном порядке просто взять, и пусть они потом это тогда оплачивают, если они сами это не
3: сделают.
4: Погадайте,
3: пожалуйста, работаю водителем. Мне прилетели камни в лобовое стекло. Страховая покаска его заменят, но меня почему-то лишили половины зарплаты. Разбираться пока не ездил. Погадайте, решится ли? Ну, на работе лишили зарплату.
2: А, машина хотя, служебная, да?
3: Да, хотя страховая покаска заменит.
2: А сколько у вас зарплаты?
4: А как вообще можно лишить человека зарплаты за то, что ему... Он не сам въехал куда-то, это камни прилетели.
3: Янка, так вот легко. Все же...
4: Вообще какая-то несправедливость кругом. Что такое?
2: Слушай, я бы сказал, что такое справедливость, Ян, но просто про это говорить нельзя. Но ты как будто с другой планеты вообще летела к нам.
3: Последнее время...
4: Просто, ну, я просто никогда не ездила на рабочем транспорте. Раз. Во-вторых, я просто... Ну, я реально не понимаю, как можно повесить на человека вину за то, что ему прилетели камни. Ну, это же вообще... Ну, это как бы...
3: Последнее время все больше мне нравятся песни, написанные искусственным интеллектом. Я совсем не разбираюсь в музыке или что-то не так со мной? И все с вами так, слушайте, нравится. И
2: я тоже не
3: 90% людей даже не задумываются, искусственным интеллектом песня написана или нет.
2: Я даже не понимаю, зачем на эту тему спорить. Нравится, слушайте, танцуйте, это
3: музыкантам обидно, которые тратят деньги, силы, время, а потом вирусятся песни, которые написали за 5 секунд с помощью Суна.
2: Пекарю тоже может быть обидно, что я перестал есть хлеб. Что теперь делать?
3: Да, Саша.
2: Ну вот
3: да,
2: что теперь
3: ты
2: делать?
3: Ты подорвал индустрию. В эти и так непростые времена ты перестал есть хлеб. Пить перестал, курить перестал.
2: Поэтому...
3: Молодец, молодец. Ждем ваши проблемы. Наш.ру. Янка, напомни...
4: Мы сегодня по Галине Щербаковой гадаем.
3: По Галине Щербаковой гадаем. Ждем ваши проблемы.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Анна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. Давайте гадать. Гадаем сегодня по... По какой книге-то мы гадаем?
3: По Щербаковой.
4: Погадайте, пожалуйста. Работаю водителем, мне прилетели камни в лобовое стекло. Страховая покаска его заменит, но меня почему-то лишили половины зарплаты. Разбираться пока не ездил. Погадайте, решится ли Кирилл нам? Написал Кирилл, доброе утро.
5: Доброе утро.
4: Кирилл,
6: доброе утро.
4: Объясните, может быть, какие-то вы упустили детали?
6: Да.
4: Почему так произошло?
5: Смотрите, никаких особо ничего не упустили. Значит, это обыкновенная дорожная ситуация. Я в рабочее время на служебном автомобиле ехал с пассажирами. Значит, навстречу ехал КамАЗ. Из кузова просто высыпался град щебня, значит, расколотил лобовое стекло в нескольких местах, как очередь из автомата сдали. Значит, я связался с руководством, соответственно, КамАЗ скрылся с места, да, я не погнался, поскольку у меня два маленьких ребенка в машине пассажира. Связался с руководством, они вроде как, а это в области, то есть в лесу, ни камер, ничего там, естественно, нет. Они говорят, ну, если повреждений там, кроме лобового стекла, нету, значит, каска меняет без ГАИ. В общем, все нормально. Соответственно, я уехал, ГАИ не вызывал. Вот, ну и потом ездил в страховую, да, все оформляли, то есть вроде бы все нормально. В день зарплаты мне приходит половина зарплаты.
4: А вы уверены, что это из-за этой ситуации? Может быть?
5: Да, я на работу позвонил, говорю, ребята, а что случилось? Они говорят, ну вот это вот за ДТП. Я говорю, подождите, какой ДТП? Я в чем-то виноват. Я устроил ДТП или... Ну, то есть вот мне поверхностно сказали, мы ничего не знаем, вот знаем только что за это. И я пока не ездил, да, не доехал до работы разобраться с
4: ситуацией. Кирилл, а вы в такси работаете, правильно я
5: понял? Нет.
4: А где?
2: Вы вообще, я так понимаю, по личным делам ездили в рабочее время?
5: Нет.
2: А дети-то чьи были?
5: Служебные дети.
4: Хорошо. Ну, давайте к книге тогда обратимся. Номер страницы, номер строчки.
5: Давайте, пусть будет 82-я страница. Угу. 30-я точка, строчка, прошу прощения, сверху.
4: Доброе утро, подъемники. Погадайте, пожалуйста, работаю водителем, мне прилетели камни в лобовое стекло. Страховая покаска его заменит, но меня почему-то лишили половины зарплаты. Разбираться пока не ездил. Погадайте, решится ли?
2: Ну, знаешь, войны я не хочу, сказал Сашка. Так что, наверное, решится все.
3: Ну, вообще, конечно, надо было полицию вызывать, мне кажется, в такой ситуации, для того, чтобы как-то себя, подстелить соломку. Ну, я не знаю, вот как в такой... Ну, или, по крайней мере, позвонить и сказать, что вот была такая ситуация. Я вот не знаю, насколько это...
4: Он же сказал, что на работу
3: позвонил. Начальству, да. Ну, я имею в виду, в полицию надо было позвонить. Ну, мне кажется.
4: А что бы это изменило?
2: Ну, надо вызывать ГАИ. Но все-таки, мне кажется, в такой ситуации...
4: Нет, я имею в виду, если просто тут за сам факт вызывал, не вызывал, вот случилось это с машиной и лишили ее премии. Ну, не премии, а зарплаты. 9:30 в Москве.
2: Просто удерживать зарплату, мне кажется, это незаконно. Вот в чем
3: удерживать дело. Зарплату, мне тоже кажется, что нельзя.
4: Да, мы же не знаем, как у него там она формируется, зарплата. Но... Может быть, там премию просто не заплатили, и Кирилл посчитал, что это удержали половину зарплаты.
2: Ну, не посчитал, а сказали ему.
4: Да. 9:31 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
7: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ, рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+. есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Неоферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
8: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
9: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
7: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Анна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, 9 часов 35 минут в столице. Всем доброе утро. Самое время разыграть паровой утюг Горенье с мощностью 2600 ватт. Мгновенно нагревается, глубоко отпаривает одежду и плавно скользит по ткани. Забудьте о бытовой рутине. Техника Горения берет на себя заботу о комфорте в вашем доме. Горение – то, что вам действительно нужно для чистоты, свежести и приготовления кулинарных шедевров. Горение – умная бытовая техника с уникальным и стильным дизайном. Спонсор рубрики ООО «Горение БТ».
3: Наша рубрика «Шумовка». Мы включаем звуки бытовой техники. Вы должны угадать, что это. Сегодня целых два звука есть от одной техники. Они длинные. Я попробую часть поставить просто, но вы должны догадаться. Сегодня
4: по первым
3: мы принимаем
4: секундам.
3: 15-й правильный ответ. Ну, не знаю, как по первым секундам.

0: Да?
1: Угу.
0: И второй звук этой же техники.
2: Пошла, пошла. Да.
0: Ну, я думаю, что вы догадались, поэтому ждем 15-й правильный ответ. Что за техника издает такие звуки? Поехали.
3: Подъемники на нашем радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, 9 часов 41 минута в столице. Ну что, давайте подводить итоги.
3: Давайте.
4: Да, это была стиральная машина. Набор воды и потом отжим.
3: Поздравляем нашего счастливого победителя. Ваш номер телефона 926-449-54 и так далее.
2: Мы вам вручаем паровой утюг «Горения» с мощностью 2600 ватт. Стиральные машины «Горения» с инверторным мотором и паровой обработкой бережно удаляют сложные пятна, обеспечивают гигиеническую чистоту белья даже при низкотемпературной стирке. Быстрые программы позволяют постирать 1 килограмм белья всего за 15 минут. А при глубине машины в 43,5 сантиметра для нее всегда найдется место в вашем доме. Стиральные машины «Горения» – эффективная стирка без лишней химии и забот. «Горения» делает жизнь проще и чище.
4: Завтра в это же время продолжим, так что присоединяйтесь.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Татьяна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, 9:45 в столице.
3: Первоклашки оказались бытовыми инвалидами из-за бежевых мам. Учителя в шоке, что дети не могут самостоятельно одеться, завязать шнурки и даже сходить в туалет. Педагоги все чаще сталкиваются с трагикомичными ситуациями из-за учеников, которые оказались абсолютно не приспособлены к рядовым навыкам. Одной учительнице мамочка поставила задачу мыть попу своему сыну. У другой родители интересовались, будет ли она переодевать детям обувь и завязывать шнурки. Психологи связывают несамостоятельность школьников с явлением бежевых мам, трендом на гиперопеку и тревожность. По их мнению, родители растят детей как в пузыре, ограждают от лишних эмоций, неудач и, как показала практика, от элементарной самостоятельности. Психолог Яушева отметила, что это в том числе связано с неготовностью родителей терпеть детский плач и эмоциональные всплески. Поэтому вместо того, чтобы помогать ему шаг за шагом осваивать навык, они делают все за него.
2: Вот вы знаете, все-таки как плохо, что у нас нет каких-то, я вам говорил уже об этом, но нет ничего в школе, что бы готовило нас быть родителями. Потому что мы родителями становимся все в разном возрасте. И все-таки педагогика в нас, ну, этот предмет надо преподавать, потому что, ну, вот ты становишься родителем, даже нельзя сказать, какой ты родитель. То есть не то, что плохой или хороший, а правильный ты все делаешь или нет. То есть ты, вообще нет такой профессии.
3: Ты же подсознательно копируешь всю модель...
2: Либо копируешь, либо делаешь наоборот.
3: Родителей, да, по отношению к тебе.
2: Ну, я тебе и говорю, либо копируешь, либо делаешь наоборот. Вот тебе не разрешали, ты разрешаешь. Или тебе не разрешали, и я не разрешу.
3: Просто согласись, что сейчас есть вот этот перекос родительский, и ну, как будто бы и воспитателем в детском саду, и преподавателем в школе, да даже в институте. Ну, в
2: поэтому родители с точки зрения педагогики, они бездарны у нас. Ну, вообще во всем мире, наверное. Но
3: мы же не знаем, как правильно должно быть.
2: Абсолютно.
3: Да?
2: Абсолютно.
3: В нашем детстве было так, когда родители могли учителю сказать: «Марья Ивановна, если будет баловаться, вы там втащите ему».
2: Так и было.
3: Прям вот не стесняйтесь, прям тряпкой по лицу.
2: Когда мама... Ну, такого не было.
3: Саша, ну, согласись, могли такое сказать. Вот.
2: Сказать могли. Но дело в том, что я помню, как наша учительница говорила: не сделаешь, я скажу маме. И ты сразу уши опускал, глаза тоже, и делал, лишь бы не сказали маме.
4: Да просто вызывали родителей в школу.
2: Ну, а слушай, когда вызывали родителей, это была целая трагедия. Это была крайняя мера. Если у тебя вызвали родителей в школу, это все. Ты ходил, ты кушать не мог.
3: Но многие вот современные, Саша, кстати, у тебя бежевые мамы считают, что это мы, вот наше поколение травмированных детей, и мы неправильно воспитываем,
2: абсолютно соответственно,
3: своих детей. А они вот проработанные, начитанные, изучившие вопрос, все делают правильно.
2: Нет, тут все неправильно.
3: Но это странно, когда воспитатели говорят, вы там...
2: Жопу был. То есть, если ваш ребенок, мне кажется, если ваш ребенок не умеет вытирать зад, то ему, наверное, рано в школу. Потому что школа — это про другое.
3: А если шнурки не умеет завязывать?
2: Это уже не про жопу.
3: А? Если шнурки не умеет завязывать?
2: Но тоже это ведь как-то... Дети должны уметь затягивать свои шнурки.
4: Но мы когда шли в школу, я помню, да, к первому классу, всегда как-то говорили, что шнурки надо научиться завязывать. Ну, про попу я молчу. Считать, это как бы читать. Гораздо раньше, еще в детском саду всех учили. Время определять по часам. Ну, вот какая-то база была минимальная, да, которую надо было знать.
2: Да.
4: Но вот это вот правильно найти, конечно, очень...
3: Да никто не говорит правильно, да. Неправильно. Просто ну, нам слушай, это непонятно.
2: Есть основы. Их нужно выполнять для похода в школу. Вот и все. Так должно быть.
3: Тебя били в детстве?
2: Нет, конечно. Но угрожали.
3: 9:50 в Москве.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
5: Спонсор выпуска – сеть центров замены масла «Контейнер масла» в Воронеже. ООО «КМ».
6: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже пасмурно, дождь. Температура воздуха днем 17 градусов тепла. Ветер северный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
7: «Контейнер масла». Красный. Заметный. Свой. Два поста. Яма. 15 минут. Место, куда стремятся моторы. масло. Железно.
1: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
8: В питомнике «Рура» декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
9: Правительство Воронежской области, фонд «Росконгресс» и Центр «Мой бизнес» представляют форум «Цифроземье-2026». 24 сентября. Воронеж. Крупнейшее IT-событие Черноземья. 120 экспертов, масштабная выставка и более 3000 участников. МТС «Лайфхолл», «Ситипарк», «Град». Участие бесплатное. Регистрируйтесь на сайте цифроземье.ру. Аудитория 16+.
10: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрея». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
11: Новый медицинский центр Smart Clinic на улице Космонавтов, 31. Больше возможностей для вашего здоровья. Передовое медицинское оборудование, современная диагностика. Прием ведут высококвалифицированные специалисты. Все необходимое в одном медицинском центре. Запишитесь на консультацию уже сегодня. 8 800 542 24. Город Воронеж, улица Космонавтов, 31.
12: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
14: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
15: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Ваше радио. Проверено временем.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В Минтруде рассказали о росте числа многодетных семей на 16%. Два года назад их было 2 миллиона 600 тысяч, а к этому сентябрю показатель превысил 3 миллиона. Министерство заявили, что на последовательный рост показателей влияет ряд факторов. Там отметили, что на федеральном уровне сложилась система поддержки семей с детьми. Среди наиболее популярных решений, как пишут ведомости, материнский капитал, единые пособия, выплаты в размере 450 тысяч рублей на погашение ипотеки многодетным, а также ежегодная семейная выплаты и другие меры в рамках нацпроекта «Семья». Сбер, Газпром и Яндекс заняли первые три места в рейтинге самых дорогих брендов в России. По данным BrandLab, суммарная оценка лидеров составила почти 5 триллионов рублей. Совокупная стоимость всех брендов, вошедших в топ-100, снизилась примерно на 6% и составила около 18 триллионов. В десятке лидеров самый быстрый рост показали Яндекс, Т-банк и Озон – от 30 до 48%. По всей сотне сильнее всего подорожали девелоперская компания «Брусника», «Кинопоиск», «Озон», «Золотое яблоко» и «Девелопер». Точным. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что подаст в отставку 27 сентября. Недели ранее он говорил, что покинет пост 25-26 сентября по возвращении с Генассамблеи ООН. Теперь он сказал, что это произойдет на день позже и что он намерен выступить с обращением к гражданам. Срок президентских полномочий Вучича должен был истечь весной будущего года. В начале сентября глава государства распустил парламент страны. Это необходимое условие для проведения досрочных выборов. Решение об их проведении приняли на фоне студенческих протестов, главным требованием которых были внеочередные выборы. Российские психиатры предлагают поднять порог кофеиновой зависимости до 400 миллиграммов. В действующих рекомендациях сказано, что зависимость может формироваться уже при употреблении более 250 миллиграммов кофеина в сутки. Это равно 3-4 чашкам эспрессо или 3-5 чашкам чая. Теперь предлагается поднять этот порог до 400 миллиграммов или до 5-6 чашек в день. Как пишет газета «Коммерсант», это соответствует нормам Европейского агентства по безопасности продуктов питания. Специалисты говорят, что синдром зависимости от кофеина диагностируется довольно редко. Концерт Ларисы Долиной в Большом концертном зале «Октябрьский» в Санкт-Петербурге отменен. Об этом сообщается на сайте площадки. Выступление певицы должно было состояться 15 ноября. Пресс-службе концертного зала заявили изданию «Фонтанка», что решение приняли организаторы концерта. Другие подробности пока неизвестны. Московский концерт Ларисы Долиной «Юбилей в кругу друзей» прошел в сентябре прошлого года и был приурочен к ее 70-летию. Аналогичная программа в Петербурге была запланирована на февраль этого года, но была перенесена на осень на фоне судебных разбирательств певицы из-за сделки по продаже квартиры. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене.
1: Национальная служба новостей.

0: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Сегодня вторник, сегодня 15 сентября.
3: День свободных денег, мы тут выяснили. День единства народов Дагестана. День федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора в России.
2: Так.
3: Международный день демократии.
4: Российские дни леса.
2: Патиссон тема у нас.
4: Это твои планы на следующий сезон?
2: Почему?
4: Дачный.
2: Я в этом году вырастил...
4: Патиссоны?
2: Патиссоны, да. И я их сорвал, когда они были, ну, кулак. Такой размером с ладошку. И ты знаешь, его кладешь, прям не надо его не резать, ничего, потушил. И прям так
3: на гриле?
2: На тарелочку. Потушил.
4: Я тысячу лет не ела патиссоны. Я вдруг поняла, что, наверное, в детстве
2: очень
4: последний раз.
2: Очень вкусная штука патиссоны.
3: Маринованные мини вот эти мне нравятся.
4: Я их даже не видела. Давным-давно не попадались.
2: Не выросшие.
3: Ну, я не знаю.
2: Я тебе говорю, вот такие мини ты кладешь просто и тушишь.
3: Маринованные.
4: Но это вкусная штука, правда, да.
3: Вкусная, хорошая закуска, да.
4: Так, друзья, разыграем сейчас два билета на эксклюзивный показ сериала «Горбушка. Сердце русского рока», который пройдет 19 сентября в ДК Горбунова. На сцену с большим живым концертом также выйдут Гарик Сукачев, Сергей Галанин, Александр Ф. Скляр и группа «Вабанк».
3: Ну, давайте придумаем, кто против кого будет играть.
2: Давайте.
4: Может быть, те, кто выращивает против тех, кто ест?
2: Да нет, давайте, не надо к патиссонам.
3: Не надо к патиссонам привязываться.
2: У кого есть свободные деньги?
3: Да, давайте, у кого есть свободные деньги?
2: В тех, у кого денег нет сейчас вечно.
4: Не только свободных, но вообще, в принципе.
3: Никаких.
4: Да, никаких нет денег.
3: Отправляйте ваше имя и пояснение, за какую команду вы будете играть.
1: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107 FM.
5: Воронеж, встречай! Группа «Фанмод». Авторы легендарной песенки про паладина привезут вам ламповый рок-концерт по вселенным «Варкрафт» и «Вархаммер». 17 сентября, 20.00, клуб 12. Ограничение 16+. Приглашаем школьников посетить выставку «Наша гордость. Российские изобретатели. Путешествие на машине времени». Выставка проводится при поддержке «ОНО. Образ будущего». Экспозиция выставки сформирована в экспериментальной технической школе. Город Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 8. Посещение бесплатное. Организация экскурсии по телефону плюс 7-906-589-0099. Ограничение 0+.
6: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
5: Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий Горького предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория. Акция действует 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория Горького в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, 10 часов и 15 минут в столице. Всем доброе утро, всем здравствуйте. Давайте поиграем.
3: Играем с Алексеем. Не то чтобы у Алексея было прям много свободных денег, но вышли на уровень, когда могут позволить особенно не экономить, еще откладывают на финансовую подушку, на накопительный счет. Алексей, доброе утро.
4: Всем доброе утро.
3: Так, маленький урок финансовой грамотности от человека, вышедшего на новый уровень.
5: У вас нет семьи и детей? Вот эти люди, которые финансовую подушку имеют, и потом могут год не работать еще.
4: Ну, дочь вообще у меня уже просто взрослая, уже недавно была буквально свадьба. Вот, теперь я в новом статусе, а так, ну, понемножку шли, по чуть-чуть.
2: Так вышли, вы такой будущий дед.
4: Да, ну, где-то через год, не раньше, надеюсь.
5: Вот эти пока люди, у которых все потихонечку, да, а потом новые дома, квартиры, машины, путешествия и так далее.
2: Ну, то есть вам сейчас полтинник, правильно?
4: Ну, чуть больше немножко, да.
2: Чуть больше, 57. Давайте, что...
4: Нет, чуть меньше.
2: Что чаще всего делают с мякотью, вынутой из патиссонов насильно, при фаршировании? Выбрасывают... Измельчают и добавляют в начинку. Или сушат для специй. Для чего вот эта мякоть подходит больше всего?
4: Ну, я думаю, что второй вариант.
2: Измельчают и добавляют в начинку. Вот Лукьянова думает, что последний вариант. Вы можете с ней согласиться, либо остаться на свою.
4: Нет, давайте все-таки второй вариант.
2: Второй. Мякоть патиссона – отличный компонент начинки. Ее обжаривают с луком, грибами или смешивают с фаршем, чтобы вкус был более насыщенным. Ян, запиши.
3: Слушай,
2: себе.
3: Саш, ну это не... Это вот, я была уверена, что это точно не этот вариант, потому что это какая-то, ну прям, как будто очевидная же история.
2: Так, все, спасибо. Выключи микрофоны. Спасибо.
3: Давай следующий вопрос.
2: Люди вообще-то института заканчивают, чтобы эту игру писать. Какой ингредиент в маринаде для патиссонов помогает сохранить их хрустящую структуру? Лавровый лист и перец горошком, уксус плюс сахар или листья хрена или дуба?
4: Вот я думаю, между вторым и третьим вариантом.
2: Ну, давайте.
4: Давайте, наверное, второй так, все-таки тоже вариант.
2: Второй вариант.
4: Уксус, да, уксус.
2: Плюс сахар. А Лукьянова думает, что третий вариант. Вот для нее же все очевидно. Ну, как вы можете с ней согласиться или остаться при своем?
4: Давайте пойдем по старому пути.
2: Уксус или
4: на втором варианте.
2: Да. На самом деле, листья хрена или дуба. В них содержатся дубильные вещества, которые не дают плодам размягчаться и помогают сохранить приятную хрупкость.
3: Вот так, Алексей, не поверили в меня.
2: Какое...
4: Ну, я не то чтобы не поверил.
2: Какое название патиссона иногда встречается в старых русских источниках и отражает его форму? Плоский кабачок, тарелочная тыква или волнистый арбуз?
4: Ну, скорее, если у нас это речь идет про какие-то времена такие достаточно старые, то, наверное, про тыкву плоскую, потому что вряд ли там патиссон там и так далее.
2: Плоский,
4: второй вариант.
2: Плоский, а, второй вариант?
4: Да. Ну, плоский кабачок. Ой, плоская тыква, извините.
2: Нет, смотрите, есть плоский кабачок, тарелочная тыква и волнистый арбуз.
4: Тарелочная тыква.
2: Вы что думаете, Лукьянова, про очевидность? Лукьянова думает плоский кабачок. Не изменяем себе, да? Остаемся на своем варианте ответов. Это тарелочная тыква, абсолютно правильно. Это описательное название, подчеркивает характерную форму плода и показывает, как огородники сами давали понятные бытовые имена новым культурам.
3: Вы молодец, у вас два верных ответа, учитывая, что сегодня нечетное число. Вашему сопернику или сопернице надо дать три верных ответа, чтобы победить.
5: Вот так у человека и денег нет, и мимо подарков сегодня.
3: А мы подсказывать будем.
5: Ждем ваши заявки.
0: Подъемники на нашем радио.

0: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Так, ну что, давайте играть дальше. Кто у нас на связи?
3: А, с нами играет Юля. Юля, безработная мать, денег нет. Юль, доброе утро.
4: Доброе утро.
5: Есть все шансы и без подарка остаться.
2: А как вы существуете, скажите, пожалуйста?
4: Муж.
2: Есть
4: муж, работающий.
2: Ну, слава
5: Прекрасно.
2: Богу.
5: Ну, тогда это меняет.
2: Жизнь дело. Повернулась к вам лицом.
4: Однозначно.
2: Как мы уже выяснили, патиссон называют тыква тарелочная. Привычное нам название патиссон образовано от французского слова. Что оно означает? Шар, зонтик или пирог?
4: Зонтик.
2: А что думает Лукьянова?
3: Пирог.
2: Показывай пальцами. Тут говорит только ведущий.
3: Извините, простите, господин ведущий, извините, пожалуйста, вот вам.
5: Господин ведущий.
2: А вы можете взять лукьяновский ответ или остаться на своем?
4: Давайте я останусь на своем.
2: И проиграли, потому что патиссон образован от французского слова пате, что означает пирог. Это связано с формой плода.
3: Не расстраивайтесь, Юрий.
2: Как в народе называют молодые плоды патиссонов? Цыплята, утята, котята.
4: Цыплята, утята, котята.
2: Ну, огородники. О, Лукьянова сидит.
4: Утята.
2: Утята. Почему утята? Вы так уверены, утята? Почему утята?
4: Не знаю, потому что огородники.
2: Ну, понятно. Также так называют и молодые плоды огурцов и кабачков. Это цыплята.
4: Цыплятки. Я проиграла.
5: Это нет, как я вот всю жизнь думал, что...
2: Еще вопрос назад
3: это
2: проиграли.
3: Это птички, да?
5: Детеныш китов — это китята.
3: А кто?
5: Теленок.
3: Теленок?
2: Да, Лукьяна, теленок. Из океана.
3: Телята?
2: В старых русских хозяйствах патиссоны иногда сажали рядом с определенными культурами, чтобы отпугивать вредителей. С какими растениями их традиционно комбинировали в смешанных посадках? С луком, с тимьяном или хреном?
4: С луком, наверное.
2: Луковые культуры выделяют фитонциды и помогают защищать соседей от вредителей. Это традиционный прием в русском огородничестве.
3: Так, Юль, не расстраивайтесь.
2: Спасибо за игру, да.
3: Спасибо за игру.
4: Не
3: а... Да,
4: спасибо.
3: Не расстраивайтесь. Алексея, нашего первого участника, поздравляем с победой. Леш, вы идете на крутую вечеринку, я бы сказала, на шикарное мероприятие, которое состоится в ДК Горбунова. «Горбушка. Сердце русского рока». Эксклюзивный показ сериала. 19 число, 19 сентября. На сцену с большим живым концертом также выйдут Гарик Сукачев, Сергей Галанин, Александр Ф. Скляр и группа «Ва-банк».
2: Поздравляем.
1: Подъемники на нашем радио.

0: Счастья.
1: Наша реклама.
2: Дети так ждут этой поездки. Разводные мосты в списке номер один.
3: А я мечтаю снова пройтись вдоль залива и погулять по экотропам.
2: И ведь еще столько театров, выставок, концертов. Как здорово, что Санкт-Петербург может предложить отдых для всех.
3: Главное правильно спланировать. Я нашел отличные семейные маршруты на официальном туристском портале visitpeterburg.ru.
2: Санкт-Петербург. Создайте свою неповторимую карту впечатлений. Мальплюс.
4: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
5: Если у вас другая проблема – геморрой. На помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус. Сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
6: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ОТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
7: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
8: Да.
9: Да, ну что, мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
7: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
10: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
11: 12+.
12: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
13: Наше радио.

0: Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. 16 часов и 30... О, 10 часов и 35 минут в столице. Я прошу прощения.
3: Александр, что-то... в Минздраве назвали вредные для сердца продукты.
2: Какие?
3: Кардиолог Бойцов объяснил, что для сердца вредны продукты, богатые солью и жирами. Особенно трансжирами. Это чипсы, вафли и все жареное, сказал он.
2: Это я не ем чипсы и вафли.
3: Все.
2: Я все, не, что не
3: хотел
2: ел
3: вам рассказать
2: никогда.
3: К этой минуте.
4: То есть жареные чипсы, вафли...
3: Ну, как будто это всегда было. Соленое вредно, сладкое вредно,
2: да.
3: Жареное вредно,
2: потом жареное,
3: жирное вредно.
2: Если ты съел там тортик в месяц, это ничего же? Жареную картошку раз там, в две недели.
4: То есть ты вот ничего. не ешь, мне кажется, и сразу бабах, даже если ты раз в месяц ешь торт, мне кажется, это тоже такой стресс.
3: Так прям, у многих с диетой бывает.
4: Это
3: едят,
4: же
3: сидят, а потом
4: торт. Бабах.
2: Я сейчас не говорю, что я хоп и 31 числа заказал себе там муравейник и весь его сожрал.
4: Я помню, это был не муравейник, а миндально-шоколадный или как он
3: назывался?
4: И 13-го, не 31-го.
3: Нельзя утверждать, что любой листовой чай полезнее любого пакетированного. Есть еще новость, мы тут о пользе продуктов заговорили.
4: Надежда
3: мне нужна. Врачи уже доказали, что злоупотребление чаем может нанести вред. Дожили, уже чай вреден. Но спор о пакетиках все еще... оставляет...
2: А что там в пакетах?
4: Место быть.
3: Место быть, да.
2: Не говорят место быть.
4: Слушай,
3: спор о пакетиках все еще...
4: Не душните, Александр Аргуш.
3: Оставался неразрешенным. Давай так. Что вкуснее? Качественнее, экологичнее и безопаснее? Гастроэнтеролог... безымянный, рассказал, что листовой чай традиционно считается натуральнее и сохраняет больше полезных веществ. В пакетике часто идет мелкая пыль,
2: ну,
3: чайная.
2: Да.
3: Но и это может не быть проблемой, если чай качественный. Ну, как будто бы очевидные
4: как
3: вещи говорят.
4: Как качественную чайную пыль от некачественной честной, ну, чайной
3: тебе
4: пыль?
3: Тебе не все равно? Вот, качественная чайная пыль или некачественная? А вы пакетик один раз завариваете? А ложкой наматываете нитку?
4: И выжимаем все соки.
2: Какую нитку? Ты о чем говоришь? Сейчас просто пакетик суешь вот так вот. Как пакетик с сахаром. И вот так вот, и он вместо ложки его вот так вот размешиваешь, и все.
3: О, сейчас разная фасовка тогда есть, Саш.
2: Но нет, это не просто фасовка.
3: Классический на нитке.
2: Ну, классический на нитке это колхозинерс.
4: Кстати, про размешивают. Я вспомнила, как мы тут на заправке купили. Ну, я думала, что я купила мороженое. Ну, такое все фруктовое, тыры-пыры, оказалось, что я съела чай, да. Это было очень смешно. Ну, кстати, ты знаешь, я тебе хочу сказать.
2: Замороженный чай.
4: Вполне себе.
3: Кипятком заливаешь, он фруктовый.
4: Да. А я думала, что это, ну,
2: с
4: просто как бы пришло... Да, я его ела вот...
2: Кстати,
4: да?
2: Вот ну, это, мне кажется,
4: а если
2: нельзя
4: его альтернативно использовать, то вполне себе, ты знаешь.
2: Ну, то есть
4: можно найти, да, иное применение.
2: Ну, да.
4: Да?
2: Наверное.
4: Да? Вполне.
2: Жару спасает.
4: Вполне.
3: 10:39 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио.

0: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Что, пришло время поговорить про сериалы, дорогие друзья.
3: В Лос-Анджелесе состоялась 78-я церемония вручения Эмми. Больше всего наград получил сериал «Бухта вдов».
2: Надо его посмотреть, потому что я...
3: 14 указано на сайте премии, даже не слышал про такой. Ну и давайте к другим лауреатам. Драма. Лучшая актриса. Рэй Сихорн, одна из многих.
2: Которая играла, да, писательницу. Я не знаю, вот кто посмотрел этот сериал, скажите, как вам вообще? Потому что, ну, на самом деле, первые серии заходят, а вот потом...
3: Лучший комедийный сериал, лучшие режиссуры, лучшие сценарии и так далее. В номинации «Лучший драматический сериал» победил проект «Больница Питт». Мне очень понравился и первый, и второй сезон. Те, кто любит больничные драмы... вам должно зайти.
2: Начиная со скорой помощи.
3: Ну, нет, мне кажется, это вообще никакого отношения к скорой помощи не имеет, хотя там про скорую помощь
2: я имею в виду, ну, самое начало было, это вот про больницу, то, что были первые сериалы в 90-е еще. Скорая помощь была первой с Джорджем Клуни.
3: Во-первых, прикольная идея и в том, Маргулис, что одна минута серии в сериале – это одна минута жизни в скорой помощи.
2: Говорили. Одна серия.
3: Да, одна серия. Нет, одна минута в серии – одна минута в жизни.
4: Угу. Ну, то есть сериал в реальном времени, ну как будто,
3: да,
4: правильно?
3: Да. Дальше, что еще? Лучшая актриса Рэй Сихорн, да, мы уже сказали. Лучший актер второго плана Элисон Дженни, «Дипломатка». Я с удивлением обнаружил, что 4 сезона уже этого сериала.
2: Как?
3: Да, мы только первый, Саша, с тобой посмотрели. И Том Пелфри, «Задание». Лучшая режиссура Сол Метштайн, «Медленные лошади». Кстати, про шпионов, смешной сериал. Лучший сценарий Винс Гиллиган, «Одна из многих». Лучшая актриса Джин Смарт, «Хитрости». Лучший приглашенный актер Роб Райнер, «Медведь». Лучший мини-сериал ГКС Сент-Луис. Лучший телефильм «Удивительно яркие создания». Ну, для меня тут больше половины всех номинантов и лауреатов неизвестны.
4: А что ты смотришь сейчас? И что рекомендуешь, ну, за исключением «Больницы Питт»?
3: «Больницы Питт» я посмотрел. Второй сезон «Джентльменов» Гая Ричи, сериал.
4: Ты сейчас смотришь.
3: Вышел, да. Вот мне вчера буквально сказали. Ну и как смотрю? У меня там серия в месяц, если получается, то смотрю. Ну вот вчера вот первую серию посмотрел. Вчера узнал, что вышло второй сезон.
2: Я жду, когда выйдет «Гангстерленд», второй сезон.
3: Да, тоже, полный. Кстати, очень крутой сериал.
2: Вот.
3: А... вообще сейчас, ну, столько, и... было бы время, но...
2: Я сейчас смотрю документалку, называется «Первый человек».
3: Сашка подсел на документалку.
2: Ну вот, как появились человекоподобные обезьяны сначала, там 25 миллионов лет назад, как наступила эра обезьян, вообще приматов. Потому что планета обезьян, выражение, это не пустое выражение, не просто название фильмов. Это был такой период в жизни нашей планеты, и вот до развития человека разумного. Это очень интересно.
4: Санька нам тут активно рекламирует.
2: Научно-документальный фильм 2017 года.
3: Спасибо, Александр. Давайте пожелаем всем хорошего, продуктивного дня. Сегодня, да, у нас вторник, 15 сентября. И до завтра.
2: Любим вас.
4: Не скучайте.
3: Берегите себя.
1: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
5: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна Сок» Воронеж. «Окна Сок». Надежность, качество, комфорт в каждом окне.
6: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже пасмурно, временами дождь, температура воздуха днем плюс 17 градусов, слабый северный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
7: Компания «Окна Сок» – эксперт по остеклению. Качественные окна для квартиры, конечно, установим. И москитку подарим. Лоджии, балконы – застеклим. Выполним отделку. Утепление – бесплатно. А при заказе окон в дом поможем воплотить ваши мечты в реальность. И мы это умеем. «Окна Сок». Просто позвоните. 260-20-60.
8: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
9: В питомнике «Рура» декоративные растения по честным низким ценам.
0: Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник Рура. Сад начинается здесь.
9: Санаторий Дзержинского в Воронеже – это современный оздоровительный комплекс для всей семьи. Все, что нужно для вашего отдыха и укрепления здоровья. Обновленные номера и медицинское оборудование, разнообразие программ лечения, аквафитнес-центр с двумя бассейнами – детским и взрослым, питание, шведский стол, уютная кофейня, развлекательная программа, чистый воздух и многое другое. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
10: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего два. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
11: Это моя родина. Мой родной край. Место, где жили мои предки. Растут мои дети. Где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле. Создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность. Несгибаемое упорство. Накопленный багаж знаний. Опыт лучших экспертов в своем деле. Современные технологии. Профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко – компания с большим будущим.
12: Хватит стесняться! Я эксперт! Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже. Со своим экспертным мнением.
13: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
14: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: этого все мы по сути живем.
1: Наше радио. Так бьется сердце.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. В региональном правительстве обсудили развитие системы детского отдыха. Губернатор Александр Гусев поблагодарил профильных специалистов за системную работу. За 5 лет их предложения помогли улучшить условия детского отдыха в регионе. Губернатор подтвердил, что программу капитального ремонта детских лагерей сохранят на будущий год и проиндексируют. При этом учтут короткие строительные сезоны – весенний и осенний. Отдельно Александр Гусев напомнил о моратории. Земельные участки – бывших детских лагерей нельзя переводить под другие виды использования. Сейчас эти площадки простаивают. Губернатор предложил совместно с общественной палатой обследовать их и вернуть в оборот детского отдыха. При этом можно привлечь внебюджетные инвестиции. Депутат Госдумы Александр Сидякин во время рабочей поездки в Воронеж встретился с ветеранами СВО, членами региональной ассоциации ветеранов и активистами Народного фронта. Ассоциацию возглавляет герой России Борис Неживенок. Он сообщил, что филиалы работают во всех районах области, ветераны сами выбирают руководителей филиалов. Затем они проходят переподготовку в ВГУ. Ассоциация помогает бойцам с трудоустройством, реабилитацией, патриотической работой. Министр внутренней политики Елена Дерганова отметила, что министерство стало учредителем организации. В дальнейшем ее планируют включить в бюро областного совета ветеранов. В офисе Народного фронта обсудили работу волонтеров, которые доставляют гуманитарные грузы в зону СВО. Александр Сидякин отметил, что добровольцы готовы снова возвращаться на передовую. Он назвал это примером настоящего гражданского мужества. Вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев посетил Воронежский центральный рынок. Рынок стал визитной карточкой города благодаря его инициативе 2014 года. Здесь торгуют свыше 200 арендаторов. Большую половину из них местные производители. По инициативе Алексея Гордеева на рынке работает социальный магазин для пенсионеров и многодетных. Там действует минимальная наценка. Вице-спикер отметил, что товары примерно на 15% дешевле, чем в обычных магазинах. Цену удалось снизить, потому что товары продают без лишней упаковки. Председателя Воронежской областной думы Юрия Матузова наградили орденом преподобного Сергия Радонежского 3-й степени. Награду вручил митрополит Леонтий в Благовещенском соборе. Так спикера отметили за помощь митрополии и в связи с его 60-летием. В минувшее воскресенье началось празднование памяти собора Воронежских святых. После литургии прошел общеградской крестный ход от Благовещенского собора до ВГУ. Там заложили камень в честь будущего храма святителя Митрофана Воронежского. Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над Воронежем и 7 районами области были обнаружены и уничтожены 16 беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом в своем канале в МАКС сообщил губернатор Александр Гусев. В результате падения обломков БПЛА в одном из муниципалитетов повреждено остекление, крыши и фасады 4 частных домов. Это были новости региона.
0: Наше радио Воронеж 107 FM. В эфире дневное шоу Радио Кафе Маяковский.
4: Пользователи приложений доставки в России в 2026 году в среднем стали заказывать фастфуд на 60% чаще. Лидирующие позиции по количеству заказов занимают пицца, курица в панировке, бургеры и блины. Причем, что интересно, да, мужчины и женщины представлены среди пользователей практически поровну, 51 против 49%. А в нашем же радиокафе доставка работает без перерывов. Раздаем по будням с 11 до 14.00. Новости и рок.
5: Проходите.

0: Жириновский. Реклама на 107 FM.
1: Правительство Воронежской области, фонд «Росконгресс» и Центр «Мой бизнес» представляют форум «Цифразинье 2026». 24 сентября. Воронеж. Крупнейшее IT-событие Черноземья. 120 экспертов, масштабная выставка и более 3000 участников. МТС «Лайф Холл», «Ситипарк Град». Участие бесплатное. Регистрируйтесь на сайте цифразинье.ру. Аудитория 16+. Генеральный партнер «Сбер».
2: Новый медицинский центр «Смарт Клиник» на улице Космонавтов, 31. Больше возможностей для вашего здоровья. Передовое медицинское оборудование, современная диагностика. Прием ведут высококвалифицированные специалисты. Все необходимое в одном медицинском центре. Запишитесь на консультацию уже сегодня. 8 800 542 24. Город Воронеж, улица Космонавтов, 31.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Легендарная «Металлика» в уникальном трибьют-шоу. 2 октября в Воронеж. Главные хиты. «Бешеная энергия». Клуб 12. Билеты уже в продаже. Не пропустите.
3: Ограничение 16+.
2: «Протек». Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек». Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
4: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Жириновский.
1: Мы вам, наверное, знаете, что подумали, не будем сегодня рассказывать, про вот это, какой сегодня день, какие приметы, какие запреты, потому что у нас уже ничего не сложилось из того, что должно было бы. Зато сложилось другое. Сейчас расскажу, о чем я конкретно. Оказалось, что сегодня день худеющих, Лен. О! И именно поэтому прямо сейчас мы сидим, и перед нами по огромному куску невероятного, домашнего, самопеченного торта.
2: Сметанного торта с кучей фруктов.
1: С кучей фруктов. И вот того самого бисквита, знаете, который не превратился в яичную резиновую лепешку. Это у меня обычно.
2: А я вообще не практикую.
1: Тертый шоколадом. Ну вот все как в детстве. Потому что у нашего инженера Саши сегодня день рождения.
2: С чем мы его бодрые поздравляем. Какой-какой день. Праздничный день.
1: Праздничный, хороший.
2: Не каждый день инженеры рождаются.
1: Вообще-то настоящий. Вот у нас он единственный. Мы когда что-то в эфире хотим посчитать, да, или рассказать вам с цифрами связанные, мы всегда на него косимся.
2: И он нам в ответ говорит, ну, с вероятностью 5-6 будет примерно вот столько.
1: Примерно так. А с вероятностью 100% вы не правы. Вы, как обычно, неправильно посчитали, гуманитарий недоразвитый.
2: Слово курица, заметь, он не говорит. Может быть, так и думает, но не говорит, потому что человек вежливый, культурный. Инженеры, они все такие.
1: Да, с днем рождения, Санек.
2: Да, ура, ура. Вот этим отличаются физики от лириков. Лирики что? Ну, вот, да, поговорим.
1: А физики, стихи, песни.
2: Они
1: какие-то
2: берут и приносят торт.
1: Торт. Самый вообще лучший на свете. Так что день худеющих мы сегодня с вами не отметим.
2: Отмечаем. Это... Очень здорово отмечаем.
1: Хотя, может быть, у нас какое-то, обожаю слово, читмил, когда тебе сначала все нельзя, а потом как можно в один день наесться с научной точки зрения. Ну, по крайней мере, как я слышала. Метаболизм вообще разгоняет.
2: А, я думала, чтобы тебя не распузыривало от недоеда, так сказать, от того, что ты вот это хочешь, так долго себя ограничивал, и вот уже надо отпустить себя хотя бы в один день.
1: И так тоже нормально. Да, день совпадений снов. Тебе как
2: так,
1: такое? Есть ли у тебя какие-то приметы или конкретные сны, которые, если снятся, ты знаешь, что все. Это вот было предзнаменование настоящее.
2: Ты знаешь, что если какашка снится во сне, то это к добру.
1: К добру?
2: Да, к деньгам, к добру, к вот этим вот всем приятностям. И всякий раз, когда мне это снится...
1: Частенько такое бывает? Мне просто ни разу.
2: Ну, иногда бывает. Почему-то детские. Не знаю, это, видимо, мои мамские воспоминания.
1: А можно, знаешь, побольше подробностей, вот пока у меня торт прям перед лицом стоит?
2: А ты из этих, из вот этих вот, которые боятся всего? Меня это папа с детства приучил.
1: Я как бы из брезгливых.
2: Надо в любом виде вообще.
1: В любом состоянии, и кто бы что рядом не говорил.
2: Вообще пофиг, слова — это только слова.
1: Ну, я вот так вот устно покапризничать могу, как бы той фу-фу, мы же сейчас есть, собираемся. Но как только мы выйдем из эфира, даем торт.
2: Меня не остановит.
1: И, возможно, даже крышку облежу, и вы будете кричать, нет, нет, это выглядит отвратительно, так нельзя делать прилюдно.
2: Никто кричать не будет, потому что мы сами такие.
1: Да, потому что мы настоящая команда.
2: Ой, да.
1: До свидания. Радио Кафе.

0: Казани.
1: Радиокафе «Маяковский».
2: Мы что-то не можем остановиться.
3: Мы поймали хихи, и все.
2: В общем, я тут услышала идею такую, которая называется «молочный муж». Но это когда ближе к 30 годам у тебя молочный муж отваливается, и на его месте прорезается коренной.
4: Так вот, куда это все вело. У меня просто было два разных варианта.
2: Два молочных мужа, ты меня пугаешь.
4: Не, не два молочных мужа, два варианта на эту тему. Класс, отваливается и появляется коренной.
2: Тема.
4: Постоянный такой, за которым уже нужно, все, конечно, заботиться.
2: За которым ты уже всю жизнь как бы. Mm-hmm. А вот это вот все, что ты приобрел там в юном возрасте, лет 18, в 19, ну, к 30 как бы само собой выпадает.
4: Его уже и кариес поджирает.
2: Подточил, да?
4: Да, да, да. Выглядит он как-то странненько. Ну, ты сильно о нем не заботишься.
2: Ну, его как бы тоже пробивается mm-hmm. уже, понимаешь, где-то на подступах.
4: Наклевывается. Иногда этого нужно взять, ниточкой обмотать, да дернуть, понимаете?
2: Да.
4: И вот его не жалко там... было, лечили без анестезии.
2: Какой ужас.
4: Так, это тренд какой-то?
2: Нет, не знаю, это я просто услышала такое как бы явление.
4: Молочный муж.
2: Молочный муж. Наверное же, есть и молочная жена по аналогии с молочным мужем. Но только у мужчин.
4: Такого не бывает.
2: Когда тоже какая-то такая первая. Вот, а коренной, понимаешь, тоже это, конечно, хорошее понятие. Такое, да, с тобой типа на всю жизнь. Mm-hmm. Это такой второй брак, который уже уверенный, уже там с пониманием жизни, со всеми делами. Что делать с третьим браком? Вот вопрос.
4: Ну, там просто уже дальше нет-нет, да вы дойдете до импланта без души.
2: Вот, да-да-да. Нет, ну, если аналогию проводить, то, понимаешь, это какой-то зуб мудрости.
4: Я не хочу проводить
2: аналогию. Мудрый муж. Но их тоже всегда удаляют.
4: Да.
2: Вот в чем беда.
4: Удаляем заблаговременно. И знаешь, нет, зубы мудрости, это должны быть кармические отношения. Знаешь, вот с этой эзотерической точки зрения, это те партнеры, с которыми нам очень сложно расстаться, которые всю жизнь нас чему-то учат, а мы учим их, и с ними, как правило, ну, если вот в это все верить, бывают очень непростые отношения, поэтому их лучше выдрать сразу.
2: Все эти кармические отношения.
4: Пусть сидят отдыхают, мы как бы без этой мудрости и так дойдем до своего второго коренного.
2: Так что вот такая вот теория существует.
4: Да, вы сегодня, уважаемые девушки, девочки, женщины, когда придете домой, да, ну, уточните у вашего мужа, кем он себя мнит сейчас. Он у вас молочный? Да, или коренной?

0: Маяковский. Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. В региональном правительстве обсудили развитие системы детского отдыха. Губернатор Александр Гусев поблагодарил профильных специалистов за системную работу. За 5 лет их предложения помогли улучшить условия детского отдыха в регионе. Губернатор подтвердил, что программу капитального ремонта детских лагерей сохранят на будущий год и проиндексируют. При этом учтут короткие строительные сезоны – весенний и осенний. Отдельно Александр Гусев напомнил о моратории. Земельные участки – бывших детских лагерей нельзя переводить под другие виды использования. Сейчас эти площадки простаивают. Губернатор предложил совместно с общественной палатой обследовать их и вернуть в оборот детского отдыха. При этом можно привлечь внебюджетные инвестиции. Губернатор Александр Гусев на совещании правительства региона обсудил с главой Хохольского района Михаилом Ельчининовым практику сохранения здоровья населения. В районе 108 спортивных сооружений, спортивная школа обучает 850 человек по 12 направлениям, больница направляет пациентов на бесплатную реабилитацию и профилактику через спорт. Занятия лечебной физкультурой, плаванием и скандинавской ходьбой посещают сотни жителей, включая людей старше 55 лет и людей с ограниченными возможностями здоровья. За 5 лет доля занимающихся спортом выросла с 35 до 69%, а 85,5% посещений спортивных объектов льготные или бесплатные. В Ольховатском районе открыли новый стадион. В церемонии участвовал министр спорта Павел Чибисов. На стадионе обустроили футбольное поле размером 100 на 60 метров с искусственным газоном, 4 беговые дорожки и трибуну более чем на 200 мест. Работы провели по госпрограмме развития физической культуры и спорта. Это первый в районе стадион, который полностью соответствует стандартам для официальных соревнований. Также предложили присвоить стадиону имя олимпийского чемпиона 1956 года Николая Тищенко. Эту инициативу рассмотрит районный совет депутатов. Вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев посетил Воронежский центральный рынок. Рынок стал визитной карточкой города благодаря его инициативе 2014 года. Здесь торгуют свыше 200 арендаторов. Больше половины из них – местные производители. По инициативе Алексея Гордеева на рынке работает социальный магазин для пенсионеров и многодетных. Там действует минимальная наценка. Вице-спикер отметил, что товары примерно на 15% дешевле, чем в обычных магазинах. Цену удалось снизить, потому что товары продают без лишней упаковки. Это были новости региона.

0: Радиокафе «Маяковский».
1: А не хотите ли узнать тему нашего сегодняшнего эфира?
2: Да? Кстати, о зубах. Это какое-то просто продолжение называется. У нас сегодня такая тема. Как бы случается же такое, что вот мечты в жизнь притворяются, но не всегда в том как бы виде, да, в котором планировалось изначально. Ну вот всегда, почему я вспомнила про зубы, что вот мечтал всю жизнь иметь 32 зуба, как бы, чтобы они тебя не покидали. Но потом все-таки какой-то немолочный уже коренной тебя все-таки покинул, и ты понимаешь, что да и ничего.
1: Посидел, так прикинул.
2: 31 вполне себе норм.
1: Хорошо присвистываешь, пить удобно через трубочку.
2: Через трубочку. Нет, ну не очень, конечно. Если смотри, какой. Особенно если передний, то да, если коренной, то щека заваливается. Это я вам как опытный пользователь говорю.
1: 31 зуба.
2: Да, даже бы сказал меньше. Ну да ладно. Главное, чтобы не в шахматном порядке. Чтобы все как-то были хоть какими-то кучками собирались эти самые зубы. Ну и восстанавливать тоже их было бы неплохо. Ну ладно, это уже другая история. Вот к тому, что как бы мечтали об одном, но потом немножечко, так сказать, пыл поумерили. Но все равно что-то вот исполнилось в том или ином виде, как-то вот случилось.
1: То есть, например, хотел быть именитым игроком в футбол. Сейчас сидишь в дворах пятиэтажки, и домино, знаете ли, тоже игра.
2: Да.
1: Можно и выиграть.
2: Увлеченная.
1: При желании, или если фортуна повернется к тебе лицом. Хорошо.
2: Опять же, футболистом великим ты мог бы и не стать, а связку потянуть на всю жизнь. А в домино, боже, что потянуть? Только языковую связку.
1: Да, и время. А, да. Для того, тоже, чтобы не возвращаться домой, если, например, не хочется.
2: Ну, вот, короче, примерно вот так. Вот это вот, как говорилось еще, собственно, пелось в знаменитом мультфильме. Я все чаще замечаю, меня как кто-то подменил. И о морях уж не мечтаю, и телевизор мне природу заменил.
1: Телевизор, пожалуйста.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже пасмурно, временами дождь, температура воздуха днем плюс 17 градусов, слабый северный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 27 сентября в фирменных магазинах «Агроэко» ребрышки пряные «Агроэко» 459 рублей за килограмм. Сочные свиные ребра в густом маринаде с пряными специями, которые не нужно солить или мариновать, станут главным блюдом вашего пикника или уютного домашнего ужина.
3: Предложение действует с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено, не является публичной офертой.
4: Воронеж, встречай! Группа «Фан Мод». Авторы легендарной песенки про паладина привезут вам ламповый рок-концерт по вселенным Warcraft и Warhammer. 17 сентября, 20.00, клуб 12.
5: Ограничение 16+.
6: Приглашаем школьников посетить выставку «Наша гордость. Российские изобретатели. Путешествие на машине времени». Выставка проводится при поддержке «ОНО. Образ будущего». Экспозиция выставки сформирована в экспериментальной технической школе. Город Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 8. Посещение бесплатное. Организация экскурсии по телефону плюс 7 906 589 0099.
5: Ограничение 0+.
6: Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий Горького предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория.
3: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория Горького в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229 0203.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
7: 255? 45? 55!
1: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
7: Хватит стесняться! Я эксперт! Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже со своим экспертным мнением.
8: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
9: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после ракетной атаки в ВСУ на Таганрог. В результате произошедшего повреждены многоквартирные и частные дома, аграрные помещения, склад маркетплейса «Озон» и другие объекты, заявили ведомстве. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщает, что за ночь над регионом было уничтожено более 30 БПЛА. В «Озоне» позднее уточнили, что при атаке был поврежден хаб доставки логистического партнера компании. Спецслужбы стран НАТО проинформировали национальные власти об отсутствии малейших доказательств причастности России к инциденту в Лейпциге. Об этом сообщает служба внешней разведки. Она утверждает, что напротив указывается на многочисленные признаки украинского следа. При этом, как заявили в российском ведомстве, власти Германии обвинили в инциденте Россию. Как утверждает разведслужба, это связано со стремлением Берлина обосновать мегазатраты на милитаризацию страны. В августе на территории немецкого аэропорта в Лейпциге произошло 3 эпизода с БПЛА. Власти Германии заявили о причастности России. Российская сторона, в свою очередь, отрицает обвинение. МВД сообщила о новой мошеннической схеме, которая нацелена на родителей подростков с банковскими картами. Злоумышленники рассылают предупреждения о якобы подозрительных операциях по счетам детей и требуют срочно подтвердить личность через специальную ссылку. При переходе по такой ссылке жертва попадает на фальшивый сайт, имитирующий реальный онлайн-сервис банка. Там мошенники запрашивают паспортные данные, логин и пароли от банковского приложения. Полученная информация позволяет злоумышленникам похищать деньги или даже оформлять кредиты на имя жертвы. Президент США Дональд Трамп выступил против ограничения ИИ. Также он заявил, что кто владеет им, тот и побеждает. Заявление о рисках и ограничении развития ИИ не стоит воспринимать всерьез, заявил НСН, зав. Лаборатории интеллектуального анализа данных в Институте проблем управления РАН Юрий Чехович.
2: Это не какая-то настороженность, это определенная игра и ответ на ожидания общества в этом вопросе. Так как в течение последних месяцев проходили новости, которые могут напугать. Это реакция на эту возможную настороженность. Я бы не рассматривал это серьезно и не рассматривал это как реальное намерение ограничить развитие технологий, потому что эта технология, возможности которой до конца, не то что до конца, я бы даже сказал, в какой-то значительной степени пока еще не изучен.
1: По мнению эксперта, гонка по развитию ИИ продолжается и пока лидируют в ней США и Китай. Россияне назвали самыми раздражающими словами жаргонизмы и сленг. Например, такие слова, как «кринж», «рофл», «инфа». Как показало исследование Литреса, эту группу слов выделили почти треть раздраженных респондентов. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
3: Вы слушаете наше «Радио Воронеж». 107 FM. В эфире дневное шоу «Радио-кафе Маяковский».
4: Всего 10 минут очень медленного бега улучшают настроение и работу мозга, говорят исследования. В эксперименте люди бегали на дорожке со скоростью 5 км в час. После этого они быстрее справлялись с тестами на внимание, а активность префронтальной коры повышалась. Вот смотрите, два выражения, да, бежать со скоростью 5 км в час и двигаться в пробке со скоростью 5 км в час. Скорость одинаковая и там, да, а как по-разному влияет на состояние и ментальные способности. Вот мы в радио-кафе «Маяковский» с Кариной тоже стараемся на здоровье и за здоровье не пропускать.
5: Второй час, всем приветики.

0: Маяковский. Реклама на 107 FM.
1: Воронеж, не пропусти. 26 сентября. МТС Лайфхолл. Моральный кодекс. Первый снег. До свидания, мама. Я тебя люблю. И другие хиты легендарной группы. Стиль, энергия и харизматичный вокал Сергея Мазаева. 26 сентября. Моральный кодекс. 18+.
2: Правительство Воронежской области, фонд «Росконгресс» и Центр «Мой бизнес» представляют форум «Цифроземье-2026». 24 сентября. Воронеж. Крупнейшее IT-событие Черноземья. 120 экспертов. Масштабная выставка и более 3000 участников. МТС «Лайфхолл». «Ситипарк Град». Участие бесплатное. Регистрируйтесь на сайте цифроземье.ру. Аудитория 16+.
3: Легендарная «Металлика» в уникальном трибьют-шоу. 2 октября в Воронеж. Главные хиты. «Бешеная энергия». Клуб 12. Билеты уже в продаже. Не пропустите. Ограничение 16+.
4: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
5: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы. Арматура. Швеллер. Угол. Рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси. Цемент. ОСП. Утеплители. Кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены. Быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Дубовский.
1: Так, ну что, еще раз напомнить вам тему, наверное, нашего эфира. Хотелось бы у вас спросить, случалось ли вам наблюдать трансформацию вашей мечты? Да, допустим, вот хотели быть всегда космонавтом, да, это я там твой пример посмотрела. Потом, нет, это уже из другого какого-то фильма, хотел сказать, застряли в стиральной машинке, и вот тоже как будто бы прошли подготовку.
2: Центрифугу, да?
1: Но это совершенно другое кино.
2: Про космонавтов там имелось в виду, что, да, хотел все время бороздить простор Вселенной, но в результате бороздишь огород у тещи. Но в этом тоже есть свои большие преимущества. Все свое, натуральное, с огорода. Помидорчики, огурчики, картошечка и так далее. Почему бы и нет?
1: Хотел быть великим актером, допустим. Да? Очень хорошо относился всегда к литературе. Знаешь, так мог высокопарно высказаться. Учил много стихов для того, чтобы поступить в определенный вуз, но не срослось. Зато теперь ты главный тостовщик.
2: Да. У тебя стихов теперь запас целый,
1: да,
2: на
1: любой
2: многие
1: момент.
2: Годы вперед. А память-то как развелась.
1: Да. Что бы ни случилось, все на тебя так раз, и ты такой, ну ладно. И там не за рыбалку, понимаете, вам за охоту или за погоду.
2: Там прям блок.
1: Конечно. Может,
2: чучек.
1: Даже Александр.
2: Ой, да.
1: В общем, вот такие вот нам нужны фильмы, хотела сказать. История, комментарии в сообществе нашего радио Воронеж ВК. У нас сегодня два билета на 19 сентября в цирк Шапито, каракат, шоу. И вот Марина пишет нам, для затравочки прочтем. Говорит, как в фильме «Королева бензоколонки». Что ж вы, мечте изменили? Нет, просто я мечту изменил.
2: Вот. Хорошо же было сказано. В прекрасном фильме.
1: «Королеву бензоколонки»
2: посмотреть. Какая там Румянцева, да, распрекрасная в этом комбинезончике.
1: Ох, помню, нравилась мне в детстве.
2: Ага, такая шустрая.
1: Да, такая бодрая.
2: Какого же это года фильм? Вообще какого-то преснопамятного. 30-е, наверное, какие-то.
1: Думаешь?
2: Или 40-е. Не, ну может, 50-е. Не вообще почему-то кажется, что
1: 30-е. 30-е это слишком. А я сейчас
2: у нас же... Это как «Веселые ребята». Помнишь же такой фильм «Веселые ребята»?
1: «Веселые девчата, хорошие подруги».
2: Какой-то такой.
1: Так, королева бензоколонки. Мы сейчас, вот понимаешь, пласт
2: так,
1: поднимем.
2: Так.
1: Мы печатать пытаемся.
2: Но «Веселые ребята» 1934 года. Я уже загуглила.
1: А «Королева бензоколонки»
2: очень прикольный.
1: Вообще-то 62-й.
2: А, вот, все перепуталось в доме Облонских.
1: Может, это, конечно, не самые проверенные факты, но 62-й.
2: Может быть, скорее всего. Румянцева, наверное, все-таки 60-е, да.
1: Вот и придумали себе фильмы.
2: Ага.
1: На вечер. Людмила, добрый вечер.
2: «Веселые ребята».
1: Да, мы будем мечтать о том, какие фильмы сегодня посмотрим. Вы пишите свои комментарии на тему трансформации мечты.
0: Радио Кафе.

0: Радио кафе Маяковский.
1: Второй день мы, значит, окунаемся в какие-то романтические исследования. Mm-hmm. И каждый раз я с ними немножечко
2: не согласна.
1: Либо у меня есть какое-то другое объяснение. Значит, на сегодня ученые говорят, что выяснили, что ностальгия по прошлым отношениям может укреплять связь с актуальным партнером. Mm-hmm. Это как это вообще, извините, простите, если бы мы залезли в чьи-то мысли и нашли там крупицу воспоминаний о ком-то из прошлого, да еще и положительных. Да, вот не как у Джонни Деппа с его пассией, который карьеру ему испортил на какое-то время. Это вряд ли бы могло укрепить связь.
2: Там, в этом исследовании дальше-то, по-моему, о том, что это только если уже длительное отношение с нынешним партнером. Там есть определенное «но». То есть если это свежие отношения, то да, будет какая-то там ревность угу. и что-то
1: вот,
2: еще.
1: Вот какие-то вопросики.
2: А если уже устоявшиеся, то типа любое приятное воспоминание, даже про бывших, будет... тоже хорошо. Чтобы не вспоминал, лишь бы вспоминать хорошее. Я говорю, что это вообще удивительная защитная такая миссия
1: чтобы
2: нашей
1: не
2: психики. Да, если
1: хорошее.
2: Вспоминаешь хорошее, оно же, как у нас, все плохое забывается. Слава тебе, Господи.
1: И
2: это очень приятный бонус от нашего организма. Да, и ты вспоминаешь только хорошее, тебе тут же становится хорошо. И даже если это бывший.
1: То, что не заплатил за тебя в кафе, ладно, какие вопросики.
2: Ну, конечно, ты уже думаешь, как хорошо, что я с ним расстался.
1: Ну, вот эти три гнилых лепестка на кровати в какой-то момент, мол, романтика, вот это помним.
2: Ну, какой ужас.
1: Не, ну, это я придумала немного от себя. Но раньше же модно было.
2: Усыпать лепестками роз?
1: Конечно, да. Усыпать лепестками роз, это было вообще...
2: Я ни разу в жизни не удосужилась такого времяпрепровождения, к счастью.
1: Не пошло было хорошо. Потом, правда, когда они начинают подгнивать, если как бы вовремя не успел сфотографироваться, и все это...
2: заводится, да.
1: Да-да-да, вообще становится неприятно. А вот этот вот романтические приколы на пятиэтажках, когда плакат вешают там...
2: А, на асфальте
1: Галя, прости меня.
2: Да.
1: Нет, ну это ты с ума сошел?
2: На асфальте краской. Угу. Это же прям вообще примета, мне кажется, 2000-х, да, каких-то нулевых.
1: Ну, ладно бы, если просто люблю, там, с днем рождения, это пожалуйста, но просить
2: вот это
1: прощения...
2: Спасибо за сына перед роддомом, когда много-много надписей, кто за сына, кто
1: ну,
2: за дочь.
1: Ну это я вообще бы все в разряд, конечно.
2: Альфа, кто за Омегу.
1: Отдельной кринжатины запихнула. Хотя, с другой стороны, чем больше проходит времени, тем больше в этом возникает какой-то постиронии. Нет-нет, да и хочется свадьбу с выкупом, понимаешь ли, и номера какие-то блатные.
2: Вот эти вот, которые карандаш в бутылочку запхнуть.
1: Ну да,
2: или прищепки с тела поснимать.
1: То есть был период, когда это казалось совсем абсурдным, а сейчас бы я с удовольствием поучаствовала прям на невероятном приколе.
2: Лютые кринжатины, представляешь, такую свадьбу сделать, лютейшие, просто отъявленные.
1: Купец. И прям чтобы в подъезде, и стены там были зеленые, и желательно, чтобы спички висели вот так же приклеены к потолку, не знаю, откуда они раньше и зачем там брались, чтобы
2: раньше
1: просто
2: же
1: воссоздать.
2: А раньше стены еще всякими стенгазетами увешивали к свадьбе, там, всякими буквами, всякими стенгазетами. Чтобы те, кто идет за выкупом, могли проследить историю невесты, так сказать, во всех ее проявлениях, с младенческого возраста до сегодня.
1: Не всем и не всегда. Всегда нужно знать историю невесты. Имейте в виду, она всегда отредактированная, маленькие несмышленыши.
0: Радио кафе Маяковский. Наши новости.
3: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. В региональном правительстве обсудили развитие системы детского отдыха. Губернатор Александр Гусев поблагодарил профильных специалистов за системную работу. За 5 лет их предложения помогли улучшить условия детского отдыха в регионе. Губернатор подтвердил, что программу капитального ремонта детских лагерей сохранят на будущий год и проиндексируют. При этом учтут короткие строительные сезоны – весенний и осенний. Отдельно Александр Гусев напомнил о моратории. Земельные участки – бывших детских лагерей нельзя переводить под другие виды использования. Сейчас эти площадки простаивают. Губернатор предложил совместно с общественной палатой обследовать их и вернуть в оборот детского отдыха. При этом можно привлечь внебюджетные инвестиции. Губернатор Александр Гусев на совещании правительства региона обсудил с главой Хохольского района Михаилом Ельчининовым практику сохранения здоровья населения. В районе 108 спортивных сооружений, спортивная школа обучает 850 человек по 12 направлениям, больница направляет пациентов на бесплатную реабилитацию и профилактику через спорт. Занятия лечебной физкультурой, плаванием и скандинавской ходьбой посещают сотни жителей, включая людей старше 55 лет и людей с ограниченными возможностями здоровья. За 5 лет доля занимающихся спортом выросла с 35 до 69%, а 85,5% посещений спортивных объектов – льготные или бесплатные. В Ольховатском районе открыли новый стадион. В церемонии участвовал министр спорта Павел Чибисов. На стадионе обустроили футбольное поле размером 100 на 60 метров с искусственным газоном, 4 беговые дорожки и трибуну более чем на 200 мест. Работы провели по госпрограмме развития физической культуры и спорта. Это первый в районе стадион, который полностью соответствует стандартам для официальных соревнований. Также предложили присвоить стадиону имя олимпийского чемпиона 1956 года Николая Тищенко. Эту инициативу рассмотрит районный совет депутатов. Вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев посетил Воронежский центральный рынок. Рынок стал визитной карточкой города благодаря его инициативе 2014 года. Здесь торгуют свыше 200 арендаторов, больше половины из них местные производители. По инициативе Алексея Гордеева на рынке работает социальный магазин для пенсионеров и многодетных. Там действует минимальная наценка. Вице-спикер отметил, что товары примерно на 15% дешевле, чем в обычных магазинах. Цену удалось снизить, потому что товары продают без лишней упаковки. Это были новости региона.

0: Радио Кафе. Радио Кафе Маяковский.
1: Вот, кстати, еще один пример по поводу трансформации мечты, которую мы сегодня обсуждаем в сообществе нашего радио Воронеж ВК. Например, хотел дойти до горы, да, ну даже покорить ее вот какой-то из песни, да, а встретился с чем-то другим с таким же названием, и все, и оно тебя покорило.
2: 0,5 или 0,7 даже.
1: Плохо, конечно, осуждаем, и Минздрав предупреждает, но вот такую вот трансформацию претерпел. Пела мечта.
2: И потом увидел все 5 звезд.
1: Да.
2: Как бы хорошо.
1: Но не на звездном небе.
2: Ну, почему ж? Отнюдь, может, и на звездном.
1: Лен, это плохо. Это плохо. Мы не об этом. Давай смотреть, что наши пишут.
2: Про трансформацию мечты. Светлана говорит, мечтала провести эту неделю скучно, занудно, боднично, обыденно, но нет, снова отправляюсь в Сычиновку. Что там за Сычиновка-то такая?
1: Или Сечиновка какая-то.
2: Или Сечиновка.
1: Имени Сечиновка.
2: Подождите, мы пока освоили только Машмед, на котором все вкусное.
1: Как будто
2: это
1: бы
2: мы помним из ваших комментариев, что все самое вкусное у нас где?
1: Я думаю,
2: на
1: что это Сечиновка имени Сеченова, значит, это какое-то заведение больничное. Если проблем со здоровьем, мы желаем вам скорейшего разрешения вопроса в максимально возможную лучшую сторону.
2: Да уж, лучше скучно, занудно, обыденно.
1: Да.
2: Вот прям, да, давайте, Светлана, там, держите. И выходите оттуда как можно быстрее, в лучшем виде.
1: В лучшем виде. Оксана нам пишет. Мечтала я в детстве стать инструктором по верховой езде. Бриджи, хлыстик, вороной конь, запах сена и благородного навоза.
2: Благородного.
1: Стала. Только конь, офисный стул на колесиках, хлыстик, гарнитура, манеж open space, а благородный навоз тонна клиентского негатива. И вместо иго-го, здравствуйте, какой у вас вопрос? Вместо галопа, переключение между линиями, режим быстрого реагирования в формате нон-стоп. Потом ушла в декрет, и теперь я домохозяйка, конь-муж, точнее сказать, бессмертный пони. Везет всех нас светлое будущее. Хлыстик, список покупок и родительские чаты. Дрессирую детей, сидеть рядом, фу, не трогай телефон. Я с бабушкой разговариваю, манеж квартира, и даже черный бриджи есть. Сказка стала былью, но с изюминкой.
2: Прекрасно,
1: чудо, как
2: Оксан,
1: хорошо.
2: Прекрасно.
1: Даже черный бриджи есть. А нам говорили...
2: Высокие сапоги осталось, ботфорты, чтобы уж прям вообще по полной программе.
1: Предупреждали же нас разные вот эти вот лайф-жизненные коучи.
2: Да, реализованно мечтать надо, да? Каждую деталюшечку
1: конкретизировать.
2: Конкретизировать.
1: Я вот по этому карту желаний в эфире из газеты «Коммуны» не стала вырезать.
2: Иначе все.
1: Конечно.
2: Ждал бы тебя сельский путь.
1: И картинки там, понимаете, хорошие, но не очевидные.
2: Не 100% могут быть понятыми там, где надо быть.

0: с вами тоже не прощаемся, вы имейте в виду. У нас еще целый час впереди. И в гостях у нас будет группа «Сказки Черного Города». Даже вижу, кто-то
1: уже
0: там...
1: Уже пришли.
0: За стеклом туда-сюда маячит длинноволосый. Наверное, это Вова Авдеев. Вот он же в рекламе шампуня Кипелов все время снимался. Мы так про него шутим. Но скоро придут и остальные участники, и лидер коллектива Коля Ерохин. Будем не только расспрашивать про их творческую жизнь, но еще и живой звук они нам дадут в акустике.
1: Обещали сыграть.
0: Обещали сыграть. Значит, ушки на макушку, вопросики, если у вас есть, пишите в сообщество нашего радио Воронеж ВК. Все, сидим, ждем, мы скоро вернемся.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска – сеть центров замены масла «Контейнер масла» в Воронеже. ООО «КМ».
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже пасмурно, временами дождь, температура воздуха днем плюс 17 градусов, слабый северный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
3: «Контейнер масла». Красный. Заметный. Свой. Два поста. Яма. 15 минут. Место, куда стремятся моторы. «Контейнер масла». Железно.
4: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина, 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
5: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
6: Санаторий Дзержинского в Воронеже – это современный оздоровительный комплекс для всей семьи. Все, что нужно для вашего отдыха и укрепления здоровья. Обновленные номера и медицинское оборудование. Разнообразие программ лечения. Аквафитнес-центр с двумя бассейнами – детским и взрослым. Питание, шведский стол, уютная кофейня, развлекательная программа, чистый воздух и многое другое. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: Воронеж, встречай! Группа «Фанмод». Авторы легендарной песенки про паладина привезут вам ламповый рок-концерт по вселенным «Варкрафт» и «Вархаммер». 17 сентября, 20.00, клуб 12.
8: Ограничение 16+.
7: Новый медицинский центр «Смарт Клиник» на улице Космонавтов, 31. Больше возможностей для вашего здоровья. Передовое медицинское оборудование, современная диагностика. Прием ведут высококвалифицированные специалисты. Все необходимое в одном медицинском центре. Запишитесь на консультацию уже сегодня. 8 800 542 24. Город Воронеж, улица Космонавтов, 31.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Хватит стесняться. Я... эксперт!
10: Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже со своим экспертным мнением.
11: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
12: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Маяковский.
1: Все вокруг похожи, и я тоже, я такой же, как они. Человек прямоходящий, две руки и две ноги. Три кредита, пять друзей, 4000 проблем. Выделяюсь, ну, практически не

0: Чайковский. Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. В региональном правительстве обсудили развитие системы детского отдыха. Губернатор Александр Гусев поблагодарил профильных специалистов за системную работу. За 5 лет их предложения помогли улучшить условия детского отдыха в регионе. Губернатор подтвердил, что программу капитального ремонта детских лагерей сохранят на будущий год и проиндексируют. При этом учтут короткие строительные сезоны – весенний и осенний. Отдельно Александр Гусев напомнил о моратории. Земельные участки – бывших детских лагерей нельзя переводить под другие виды использования. Сейчас эти площадки простаивают. Губернатор предложил совместно с общественной палатой обследовать их и вернуть в оборот детского отдыха. При этом можно привлечь внебюджетные инвестиции. Депутат Госдумы Александр Сидякин во время рабочей поездки в Воронеж встретился с ветеранами СВО, членами региональной ассоциации ветеранов и активистами Народного фронта. Ассоциацию возглавляют герой России Борис Неживенок. Он сообщил, что филиалы работают во всех районах области, ветераны сами выбирают руководителей филиалов. Затем они проходят переподготовку в ВГУ. Ассоциация помогает бойцам с трудоустройством, реабилитацией, патриотической работой. Министр внутренней политики Елена Дерганова отметила, что министерство стало учредителем организации. В дальнейшем ее планируют включить в бюро областного совета ветеранов. В офисе Народного фронта обсудили работу волонтеров, которые доставляют гуманитарные грузы в зону СВО. Александр Сидякин отметил, что добровольцы готовы снова возвращаться на передовую. Он назвал это примером настоящего гражданского мужества. Вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев посетил Воронежский центральный рынок. Рынок стал визитной карточкой города благодаря его инициативе 2014 года. Здесь торгуют свыше 200 арендаторов, большую половину из них местные производители. По инициативе Алексея Гордеева на рынке работает социальный магазин для пенсионеров и многодетных. Там действует минимальная наценка. Вице-спикер отметил, что товары примерно на 15% дешевле, чем в обычных магазинах. Цену удалось снизить, потому что товары продают без лишней упаковки. Председателя Воронежской областной думы Юрия Матузова наградили орденом преподобного Сергия Радонежского 3-й степени. Награду вручил митрополит Леонтий в Благовещенском соборе. Так спикера отметили за помощь митрополии и в связи с его 60-летием. В минувшее воскресенье началось празднование памяти собора Воронежских святых. После литургии прошел общеградской крестный ход от Благовещенского собора до ВГУ. Там заложили камень в честь будущего храма святителя Митрофана Воронежского.
2: Выборы 2026.
1: Сохранение памяти о подвигах предков – один из приоритетов народной программы «Единой России». Народная программа предполагает, в частности, приведение в порядок не менее 1000 объектов культурного наследия, связанных с ратной историей России. Одним из 7 ключевых блоков новой народной программы, с которой партия идет на выборы, является блок, посвященный сбережению ценностного и культурного своеобразия России. «Единая Россия» продолжит работу по сохранению исторической памяти и будет отстаивать традиционные духовно-нравственные ценности. «Единая Россия» номер 1 в избирательном бюллетене.
2: Выборы 2026.
1: Это были новости региона.
3: Вы слушаете

0: Но все, мы уже
1: как
0: сидим
1: и обещали.
0: Здесь. Конечно, нас Самое много, мы все такие красивые. Коля параллельно в микрофон болтает, ему все равно прямой даст эфир, не прямой.
1: Вот на своей волне.
0: Конечно, может себе позволить. Я вот говорю, Коле, и ни у кого ведь не возникает вопросов, а какой конкретно, да? Не тот, который Николай, сиди дома, не гуляй, а Ерохин из группы сказки ночного...
1: Черного
0: леса. Я заболталась. Сказки Черного города, конечно, да мы же анонс давали, уже нашим говорили. Николай Ерохин, Андрей Болтов, Владимир Авдеев, все у нас в сборе. Коль пришел с ребятами, потому что будут давать живого звука. Это мы всегда очень сильно любим. Привет вам всем.
2: Привет.
1: Вот, всем привет. Все машут руками.
0: Да, а,
1: знаете, кстати, нас можно не только слышать, но и видеть в нашей группе ВКонтакте. Там прямая трансляция, видео, поэтому всех можно наблюдать. Да, уже показывают вам приличные, надо сказать, жесты.
0: Приличные
1: ребята.
0: Жесты, потому что они молодцы.
1: Приличные люди.
0: Да, дети, мамины подруги. Коль, я, знаешь, что значит, увидела в интернете? Во-первых, как правильно тебя представить? Мне понравилось, это мне подсказала нейросеть. Основатель, вокалист и единственный постоянный участник коллектива за всю его историю. Я увидела, думаю,
1: это
0: ну,
1: все нейросеть.
0: Нормально, правильно, надо брать. Вообще все ж сходится.
3: Ну, наверное.
0: Не,
3: ну, нейросети виднее.
0: Мы ей доверяем.
3: А чья нейросеть-то хоть?
0: Да какая разница уже? Было. Я узнала оттуда не только это, но еще кое-что. Вот это меня удивило вообще максимально. Группа с 2007 года, да? Как? С 2007? Ну, миллион лет.
3: Короче, с 2006-го, грубо говоря, все вот. Это началось. С 7-го мы начали репетировать, а считаем даты, ну, первый концерт, считаем даты рождения. 15 января 2008-го.
0: Ага.
3: Ну, короче, грубо говоря, кому сколько нравится, столько пускай. Короче, от 18 до 20,
0: так сказать. От 18 до 20 вам где-то
3: да.
0: так.
3: Ну, выдержка, то есть, да, присутствует.
0: И уже многое можно. Но для меня это как будто вот были динозавры, и там сразу где-то образовалось...
3: А многое уже и не нужно.
0: Многое не нужно уже. Ну, тут мы тоже, может быть, обсудим. И, в общем, знакомы мы давно, и в эфирах ты был и сам, и с группой тоже, раз 500 как будто бы. Но я никогда лично не задавала вопрос про название, то есть не требовалось никаких пояснений. Таких, группу знаем, Колю знаем, музыкантов тоже знаем. Что мне сказал в этот раз интернет? Чудо не открытие. Значит, про название. Это образ черного города, охваченного чумой и ужасом, где в чудом уцелевшей келье старый монах ведет летопись страшных событий, и каждая песня – глава летописи. Оно так?
3: Старого там не было. Не монах был, старого не было. Да.
0: Ну, это
3: да.
0: уже...
1: Молодой монах.
0: Это уже от
1: себя ведет летопись.
3: От 18 до 20.
0: То есть это реально вот все так? Мы просто никогда не касались этого вопроса.
3: Ну, скорее всего, касались, просто...
0: Просто уже забыли, да?
3: Да, замылилось где-то. Я... Хоть и небольшой любитель РПГ игр, да, вот. Но однажды мне попалась игра, называлась она Neverwinter Nights.
0: Так.
3: Вот. Ночи Neverwinter. Вот.
1: Это... Парни, вас слышно. Напоминаем, что мы в эфире.
0: Мы это из прямого эфира, да как-нибудь вырежем. У них просто сейчас репетиция потихонечку идет параллельно с нашим разговором.
1: Наигрывают.
0: Ну, а когда, если не сейчас? Мы будем прерываться на рекламу, вы там обязательно все обсудите. А то рассадим двоечники. Так, Коль, продолжай.
3: Вот. Игра называется Neverwinter Nights. Ну, она очень популярная. Как бы это там целая вселенная. По-моему, D&D это, да? Dungeons and Dragons.
0: Я могу просто вот. Кивнуть.
3: Короче, и меня хватило на целую главу. Ну, собственно, в этой главе как раз город охвачен пожаром чумы. Вот. И вот это меня вдохновило на вот как раз сказки Черного города. Да, это замызганная такая старая келья. Вот, келья старая.
0: Именно замызганная. Очень хорошо, когда в одном предложении келья и замызганная. Это какой-то филологический экстаз.
3: Понимаешь, вот костерок такой, вот небольшой город горит.
0: Атмосферно, вообще атмосферно, да.
3: Ну и, собственно, келья не может быть чистой. Ну, внутри, может, и ничего. А вот снаружи не очень. Вся в саже.
0: Все это под каким-то прикрытием. Не круто. Когда вот фантазируешь об этом здорово, так воочию, конечно, посмотреть бы не хотелось. Лучше послушать всю историю в песнях, чем мы, кстати, сегодня будем заниматься в том числе. Но это будет уже после рекламы.
1: Да, надо сказать, почему ребята к нам пришли.
0: Кстати,
1: не не просто
0: кстати,
1: так.
0: Кстати, да, есть какой-то.
1: Шли-шли, изобрели.
0: Объясни.
1: Повод есть. Повод шикарный. Я видела рекламу вашу в переходе у цирка. Не знаю, надеюсь, это вы ее повесили, а не фанаты. Хотя, с другой стороны, какая разница, кто повесил. Да. В общем, очень хорошо.
3: Это было бы, кстати, не дурно.
1: И оплатили бы еще, да? Вообще было бы шикардос. Надо сказать, что ребята пришли по поводу, потому что совсем скоро в Воронеже будет концерт группы «Сказки черного города».
0: 26 сентября. Да. Ну, класс.
3: А где мы не говорим, да?
0: Не говорим. Это уже каждый...
3: В старой замызганной келье.
0: В общем, подробности найдете в интернете. Мы пока прервемся на рекламу, и дальше уже будет вообще абсолютно живейший звук. А то что эти двое зря репетировали, сидели во время эфира.
2: Радио «Кафе» Маяковский. Реклама на 107FM.
4: Воронеж, встречай! Группа «Фанмод». Авторы легендарной песенки про паладина привезут вам ламповый рок-концерт по вселенным «Варкрафт» и «Вархаммер». 17 сентября, 20.00, клуб 12. Ограничение 16+. Легендарная «Металлика» в уникальном трибьют-шоу. 2 октября в Воронеж. Главные хиты. «Бешеная энергия». Клуб 12. Билеты уже в продаже. Не пропустите. Ограничение 16+.
5: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
4: Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий Горького предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория.
6: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория Горького в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
7: 255 45 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
2: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Радио кафе «Маяковский».
1: Ну, как круто, же мы любим круто. Такое, как же мы такое любим, когда вот прям оно все живое, вот оно настоящее, прям здесь, прям сейчас
2: прям
1: происходит.
2: Здесь сидит, хоть потрогай.
1: Могу на расстоянии вытянутой руки.
2: Не, ну чувствуете, как хорошо, какая энергия пошла. А представляете, что будет на концерте? Все то же самое, только Коля еще и будет раздеваться, судя по фотокарточкам, которые мы смотрим все время в интернете из каждого тура группы.
1: Просто великолепный анонс называется. Все, теперь придется раздеваться. Уже пообещано, никуда не денешься.
2: Коль, ну расскажи, мы знаем, что есть история, да, связанная с этой песней, как бы вообще песня группы «Король и Шут», да? Но!
3: Да-да.
2: Но!
3: Ну, что, там, сколько, наверное, последние два, наверное, года появилась такая история, что права на песни там «Король и Шут», кино, на многих известных исполнителей, они, ну, как видно по западному, да, стандарту это все пошло. В общем, не может играть абы кто, абы где и все дела.
2: Ну, то не есть, только играть, да даже и напевать. Если раньше в эфире мы могли немного баловаться, то сейчас сколько там, 5 секунд у нас дозволенных или даже 10 для
3: того, говорю, чтобы... Это ровно как плохо, так и хорошо, потому что все-таки это действительно у нас это... как это, авторская, да, вот индивидуальная
1: авторские
3: история,
1: права,
3: авторские
1: да.
3: права, да, то есть люди просто, ну, грубо говоря, почему-то они считают, что, ну, там вот...
1: Принадлежит всем,
3: да? Ну, смысл какой, типа, ты ходишь на работу куда-то, да, ты молодец, ну, типа, вот ты работаешь, да, а то, что человек все это сочинял, да, крапел над этим, там, бессонными ночами, да или пускай даже это получилось быстро, там, и здорово, да, вот. Но опять, песни же не просто так становятся известными, да, и они передаются из уст в уста, еще что-то там, все дела, вот. Но, как бы, это авторский труд, и у нас, ну, почему-то в России к этому, знаешь, относится, ну, вот в последнее время стали,
2: там, Яндекс.Музыка
3: появляться, еще что-то, это, говорю, на самом деле огромное подспорье, вот. Потому что
2: люди, которые работают авторами и музыкантами, им тоже нужны деньги. Это, в общем-то, невероятно логично. Они имеют на это право.
3: К сожалению, это факт.
1: Ну и что, и ты получил права на исполнение песен, правильно?
3: Да, я получил официальное разрешение на исполнение двух песен группы «Король и Шут», «Дагон» и «Проклятый старый дом», за что, собственно, говорю и буду говорить огромное спасибо Андрею Сергеевичу Князеву, да, ну, собственно, одному из лидеров и основателей группы «Король и Шут», ну и сейчас его авторская группа, да, с названием «Князь», вот.
2: Класс, мы тебя с этим, Коль, поздравляем.
1: Да, это хорошее достижение, на самом деле. И законно петь, и в принципе...
2: Законно жить. Это очень хорошо.
1: Это всегда хорошо. Для кармы, опять же, тоже плюс и приятно, и полезно, как говорится. На концерте, который вот прям совсем скоро, 26 числа будет в Воронеже, будут эти песни? Или только свои авторские?
3: Нет, почему? Мы, я говорю, во-первых, ну, раньше мы, в принципе, в память, да, мы, как бы, «Дагон» — это... Моя самая любимая песня группы «Король и Шут», ну, по каким-то сложившимся обстоятельствам, причинам, вот. И, ну, у нас в целом многолетняя, как бы, история, да, из «Король и Шут», вот. Плюс после того, как Миша, как бы, ушел в мир иной, мы, как бы, вот, собственно, Аня, если видно ее, не видно, да, то есть она была инициатором идеи поставить скульптуру в Воронеж, да, мы с группой, ну, на тот момент, да, кто был в составе, как бы, выучили песни. Мы до этого мы никогда не играли песен группы «Король и Шут». Мы изначально с авторской музыкой, вот, там, с 2008 года по 2013 мы никогда не играли ни одной песни «Короля и Шута». Вот. И после того, как вот Миша умер, как бы, мы подготовили целую программу, мы несколько делали концертов, да, которые собирались деньги на установку скульптуры, как бы, которая стоит у нас сейчас в городе.
1: В памяти. Вот. Это очень хорошее дело.
3: Как бы и, ну, в принципе, добрая, хорошая традиция, я считаю, это нормальная история, да, как бы почтить память музыканта, который там вытатуирован у меня на груди, да, то есть благодаря которому я занимаюсь музыкой, в принципе.
1: И вообще, так или иначе, он, как бы, вот это все через твой жизненный путь прослеживается.
3: Ну, да, я считаю, говорю, его своим первым учителем, грубо говоря. Вот, и вот тот человек, который открыл для меня мир музыки.
1: И песню перепутали, ну, то есть все уже знают,
3: да, перепутали, до сих пор путают, Карин, понимаешь, да, в том-то и прикол, как бы, и опять-таки тоже это интересно, да, что Миша, вот, ему же понравилась «Лесная царевна», и мы договорились записать «Лесную царевну». Но когда он приехал на студию, вот к Денису еще на солнечной студия была, и он говорит, давай оборотня, типа, с него все началось, давай, типа, вот его запишем.
2: Символично.
3: Да, да, это очень символично действительно вышло, вот. И опять-таки тоже это его последняя студийная запись вообще вот в жизни была. Вот, то есть тоже определенный этот какой-то символизм присутствует в этом.
2: Символизм вот. И какая-то магия. А в этот раз ты решил сделать концерт из хитов. То есть он не посвящен ни альбому последнему, да, не знаю, там, будут ли или нет вообще новые песни 2026 года, или ты прям выбрал вот конкретно самые хитяры.
3: Слушай, ну так интересно получилось, опять-таки, и меня это не может не радовать, да. Как правило, обычно, вот, ну, как вот хиты, это то, что, типа, грубо говоря, годами устоявшиеся, еще что-то, у нас новые песни, тьфу-тьфу, залетают на ура, вот. И, то есть, среди них, естественно, будут уже и, там, и «Спящая красавица», например, мы будем ее исполнять, и песню «Леший» мы будем исполнять, и, то есть, вот, то, что из недавнего, там, совершенно вот то, что появилось, вот.
2: Долго ты выбирал плейлист?
3: Слушай, ну, я тебе что хочу сказать, самое классное во всей этой истории то, что реально приходится выбирать уже. То есть, потому что, как бы...
2: Потому что есть хиты.
3: Да. Да, смысл в том, что действительно песен накопилось-то уже приличное количество, и хочется вроде и то сыграть, да, вот. А там вот песню «Клятву» мы, например, долгое время не играли. Ну, как вот она вышла на альбоме 17-го года. А мы вот только вот, ну, грубо говоря, там играли там 17-й, наверное, может, 18-й. Вот. И потом, то есть мы прекратили играть. А вот, ну, по каким-то своим причинам. Да, вот сейчас опять, иногда. Да, вот в этом туре она будет как бы в плейлисте включена.
2: Возрождение.
1: В Москве уже прошел такой концерт, и там были много приглашенных музыкантов. В Воронеже будут приглашенные музыканты?
3: Нет.
1: Мы сами по себе хороши.
2: Здесь и так, ну, у тебя просто много фитов именно с теми, наверное, кто живет в Москве.
3: Ну да, особенно Коля Стародубцев, который из Барнаула прилетел.
2: Из группы «Борода Бабаня». Это под Подмосковье, Барнаул. Ну что вы мне тоже рассказываете? Я в географии вообще ориентируюсь легко.
3: Собственно говоря, как бы я не предлагал ему изначально, ну хотя бы банально, да, по теме логистики, да, ну что как-то, ну правда, все равно не ближний свет. Он сам писал, говорит, ни хрена у вас там пьянка намечается, давайте я к вам.
2: Именно так и сказал. Это не про концерт, так, если что.
1: Как прошел ты концерт московский?
3: Да шикарно.
1: Шикардос?
3: О, да.
1: Публика довольна, все довольны? Вы сами довольны?
3: Ну, прошел, самое главное, да. Нет, потому что на самом деле приглашенные гости – это огромный геморрой, честное слово.
2: Сложно. Перевожу на эфирный.
1: Всех накормить, расселить на сцену.
3: Нет, вот знаешь, вот как раз поляну накрыть, это не вопрос, а вот эта история с саундчеком на 3,5 часа, там, грубо говоря, ну, конечно, не 3,5 часа, вот, в этот раз, кстати, побыстрее все прошло, попроще, чем вот в прошлый раз.
2: Каждого подключи, его вот эту октаву найди, или что там у вас на музыкальном. В общем, я понимаю.
1: Дайте еще спрошу. В Москве также прошел турнир по вашей новой игре. Ну, новой, как сказать, она уже...
3: Ну, относительно. По единственной.
1: По единственной, но новой игре. Утерянной рукописи, да, которая создана по мотивам песен группы «Сказки Черного города». И целый турнир уже провели. Планируется ли такой тоже турнир в Воронеже?
3: Собственно говоря, тоже опять, ну, я не знаю, как это можно, на правах рекламы, не знаю, как сказать. В общем, у нас хорошие отношения с сетью баров, пабов.
2: Ну, каких-то, давай, баров, пабов.
3: Да, везде, да, вот.
2: И, собственно, шурупы, да. Чуть-чуть вуалируй.
3: В общем, и там, как бы, вот в эту игру можно будет поиграть.
2: Ой, класс.
3: Да, как бы, абсолютно бесплатно.
2: Как бы, подробности найдем в интернете.
3: Да, да, да.
2: Коль принес,
1: мы не сказали, что это настолка. Да, это вот настолка. Ее можно видеть. Вот я на камеру даже покажу.
3: Но так она не на столе. Вот
1: настолка должна быть на столе, даже не в руках.
2: Там какие-то карточки, жетоны, инструкции.
1: Да, я тут много всего интересного.
2: Да, еще пока правила не изучила.
1: сделано, на самом деле. Приятно держать в руках, приятная бумага. Все очень-очень-очень достойно и добротно. Это не просто какая-то поделка, а прям вот настоящее такое классное.
2: Мне кажется, даже если вдруг, ну, кто-то вот один живет и не с кем, да, раскинуть картишки, то можно погадать,
3: можно зеркало
2: что
3: поставить.
2: Было, что есть.
3: Что...
2: Зеркало поставить.
3: Конечно.
2: Вот
3: ну...
2: эта пиковая дама.
3: Не надо.
2: Это в томах ваших оставляйте. Нам зачем такие жуткости? Особенно на сон грядущий в 13:30. У меня обеденный просто скоро.
3: Ты сама себе злая Буратино, да? Одна справишься без зеркала.
2: Я, честно говоря, да.
3: Зато выиграешь.
2: Да.
3: 100%.
2: В каких вы еще городах уже успели побывать в рамках вашего тура? В какие еще собираетесь?
3: Ну, у нас только, собственно, все стартовало, как бы Москва была. Вот. Мы должны были выступить на дне города, и, ну, по причине...
1: У нас в Воронеже.
3: Да.
1: А, там была объявлена опасность.
3: Да. Как я сказал Илье Панкрат, ну, не очень-то и хотел, знаете ли. Ну, хорошо, хотя бы не успели все подключить, еще что-то. Ну,
2: что
3: обижаться на самом деле? Вот. Лишь бы все были здоровы и живы.
2: Это правда.
3: Живы.
2: Значит, в Москву уже съездили.
3: Да.
2: В Воронеже будете 26 сентября.
3: В Питер.
1: Класс. То есть вы начали со столиц. Сначала финансовый, потом культурный, и до черноземной мы тоже
3: доедем. Отверчивую столицу у нас. За Питером сразу Тверь.
2: Ну, сейчас мы придумаем. Подожди, не так сразу. Импровизация, она должна быть подготовленной.
3: Импровизация должна быть импровизационной. Вот. Собственно, Воронеж в следующую субботу, да, следующую получается.
2: Ну, как,
3: там
2: будто бы, да.
3: Потом еще через некоторое время Ростов, Краснодар.
1: Сюда хорошие прям города.
2: А перерывы,
1: да,
2: у вас большие между переездами, или прям вы не успеваете отдохнуть?
4: Ну, неделю.
3: Ну, это смотря как отдыхать, понимаешь?
2: Это смотря как ездить в тур. Давай начнем с этого. От этого уже зависит, как отдыхать. Ну, в общем, нормально. Вы как бы не изнашиваетесь. Все идет гладко.
3: Ну, я не могу так сказать. Да, там я вот вчера, допустим, до 3, наверное, на студии был, писал вокал гостевой для группы «Похищение» московской.
2: Вот, пожалуйста, гостевой
3: например.
2: Вокал.
3: Да,
2: это же какой-то концерт.
3: Может, и какой-то концерт, я не знаю. Вот. Просто, как бы, опять, все это через Дениса Почевского, как я, собственно, с группы «Неон» записал, да, я реально шел мимо, вот у нас, получается, студия у Дениса, и соседняя дверь наша. Я иду, он говорит: «Каля, заходи, смой с пацанами, давай». Вот. И все, вот так мы записались с группой «Неон».
2: Я вот, знаете, тоже...
1: Мы знаем этого Леженина, он умеет зазвать в свои пенаты.
3: Он нет. Вот. Как бы, если бы звал он, я бы не это...
2: Мы знаем этого Почевского. Более того, я там живу не только уж далеко, каждый раз хожу мимо, никто никуда не зазывает. Ребята, я поющая.
3: Так ты мимо студии ходи.
2: Так я там и хожу. Поющая, не путайте букву. Мягкий знак «ю» не добавляем. Мы прямо сейчас прервемся на рекламу, вернемся, я думаю, опять с песни. Да?
1: Угу.
2: С какой? Они будут.
1: Мы подумаем во время рекламы.
2: Будем кидать. Вот будет напоследок, я скажу: «Любить не обязуйся», «С ума схожу» или реклама.
0: Радиокафе Маяковский. Наши новости.
5: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. В региональном правительстве обсудили развитие системы детского отдыха. Губернатор Александр Гусев поблагодарил профильных специалистов за системную работу. За 5 лет их предложения помогли улучшить условия детского отдыха в регионе. Губернатор подтвердил, что программу капитального ремонта детских лагерей сохранят на будущий год и проиндексируют. При этом учтут короткие строительные сезоны – весенний и осенний. Отдельно Александр Гусев напомнил о моратории. Земельные участки бывших детских лагерей нельзя переводить под другие виды использования. Сейчас эти площадки простаивают. Губернатор предложил совместно с общественной палатой обследовать их и вернуть в оборот детского отдыха. При этом можно привлечь внебюджетные инвестиции. Губернатор Александр Гусев на совещании правительства региона обсудил с главой Хохольского района Михаилом Ельчининовым практику сохранения здоровья населения. В районе 108 спортивных сооружений, спортивная школа обучает 850 человек по 12 направлениям, больница направляет пациентов на бесплатную реабилитацию и профилактику через спорт. Занятия лечебной физкультурой, плаванием и скандинавской ходьбой посещают сотни жителей, включая людей старше 55 лет и людей с ограниченными возможностями здоровья. За 5 лет доля занимающихся спортом выросла с 35 до 69%, а 85,5% посещений спортивных объектов льготные или бесплатные. В Ольховатском районе открыли новый стадион. В церемонии участвовал министр спорта Павел Чибисов. На стадионе обустроили футбольное поле размером 100 на 60 метров с искусственным газоном, 4 беговые дорожки и трибуну более чем на 200 мест. Работы провели по госпрограмме развития физической культуры и спорта. Это первый в районе стадион, который полностью соответствует стандартам для официальных соревнований. Также предложили присвоить стадиону имя олимпийского чемпиона 1956 года Николая Тищенко. Эту инициативу рассмотрит районный совет депутатов. Вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев посетил Воронежский центральный рынок. Рынок стал визитной карточкой города благодаря его инициативе 2014 года. Здесь торгуют свыше 200 арендаторов. Большую половину из них местные производители. По инициативе Алексея Гордеева на рынке работает социальный магазин для пенсионеров и многодетных. Там действует минимальная наценка. Вице-спикер отметил, что товары примерно на 15% дешевле, чем в обычных магазинах. Цену удалось снизить, потому что товары продают без лишней упаковки. Это были новости региона.

0: а я ждала какой-то трям, вот так вот вы чтобы еще сделали.
1: Подождите, надо бурные продолжительные. Ну круто! Ну круто, круто, круто.
2: Бурные овации.
0: Бурные овации нашими двумя ладошками.
1: Четырьмя ладошками.
0: Класс. Это, знаете, моя любимая песня. Когда Коля участвовал в местных алды, тряхнем там роком, что-то такое. Песня выиграла, и мы слушали ее денно и ношно. Подпевали. Я, конечно, каждый раз...
1: Выучила слова наизусть?
0: Он выучил, естественно, но очень тяжело сдерживаться. Такой хитовый припев, который хочется все время подпевать. И тут сидишь уже... Думаешь, сейчас, если я подпою, я всех собью. Уже ребята на гитаре не смогут.
3: Давай в следующий раз попробуем, да?
0: Ой, не, Коля, у меня...
3: Ты же
1: поющая. Ты же поющая.
0: Нет, там что-то случится, верно, рубец какой-то будет, миокарда, не знаю, как это называется. Короче, здорово. Знаешь, мы смотрим сейчас в медийное пространство, и уже не первый раз, знаешь, происходит событие, когда звезда со сцены говорит, ну вы что, с ума сошли, хватит меня снимать на телефон, вы сюда зачем пришли, их убираем, песни подпеваем. Но это один из попсы так делала, другой, кстати, из области рока, и даже в нашем плейлисте есть. У тебя вот есть какие-то внутренние ограничения, как тебе бы хотелось, чтобы вели себя твои поклонники, или ты такой...
3: Есть.
0: Давай.
3: Как раз, раз ты уже сказала, большая просьба всех, кто приходит на концерты, во время песен «Оборотень» и «Лесной страж», это последние две песни, собственно, исполняют.
0: Не превращаться ни в кого.
3: Доставать свои мобильные телефоны и снимать, что происходит на сцене. И потом все это группе скидывать, да.
0: Класс, чтобы это... Сейчас, подожди, форсилось, да? Ну-ка, молодежь, кивните.
1: Андрей печально на тебя посмотрел.
3: Слава богу, что сейчас, ну, как бы, у нас уже и фотографы на мероприятиях, еще что-то, да? Вот. Просто люди, наверное, думают, что, к примеру, там, я родился там с бицепсом, я не знаю, там еще что-то.
0: Мы,
3: да,
0: кстати, хоть так и думали.
3: На самом деле, то есть, как Андрей играет на гитаре хорошо, замечательно, чешуительно. Вот,
0: великолепно
3: переложил. Не потому, что он с палкой, да, родился, как бы, и такой, трень-трень. Вот, потому что это называется жоп-часы. Вот, и столько, сколько он на жопе отсидел и играл гитаре, да? В общем, смысл какой? Мы, выходя на сцену, оставляем себя до последней капли. Вот. И... Вот моя физическая форма, еще что-то, да, то есть это результат многолетних тренировок в тренажерном зале, ну, хрен с ним, с тренировками, это всегда строгие диеты, вот. И сейчас вот, получается, где-то, наверное, в апреле, в мае Вованчик тоже сподобился, значит, на подсчет калорий.
1: Качаешься?
3: Нет, что значит, он качался и...
1: Качался и качается.
0: Вот, на качелях.
3: Вот. Я давным-давно уже сам, человек, наверное, 30, подсадил на подсчет калорий. Говорю, то есть, если хотите это, да, считайте. Вот. И вот, наконец-то, я сам разродился, да, я начал считать калории.
0: Да, это всех подсадил, потом сам начал. Ладно, так и быть.
1: Особенно Вова, которому вообще не надо считать калории.
3: Я, он честно, реально, вот прям вот офигел от результата, потому что, короче, нужен правильный подход всегда во всем. Да, я достигал каких-то результатов, и хороших, скажем.
0: Но
3: так.
0: Но в какой-то,
3: да,
0: свой потолок, вот, да, видимо, упирался.
3: Дело не в этом. Не в этом. Типа, я, получается, я ничего по факту не ел, грубо говоря. Я, типа, огромное количество кардио, 20 тысяч плюс шагов ежедневно, да, плюс там 5 раз в неделю тренировки.
0: Что-то мало как-то ходит.
1: 7 дней в неделю, да, всего 5 тренировки.
3: Я думаю, нет, это, да, не как-то... 5 силовых, это так. Вот. Надо добавить, это права. Вот. И, короче, грубо говоря...
0: за жизнь.
3: Да, ты сушился, там, у тебя проявлялся рельеф, но ты весь горел. У тебя когда не хватает, да, ну, типа, это то же самое, там, с дома кирпичи забирать, да, как бы, и удивляться, что у тебя крыша подтекает.
0: Топлива вот. Нет, ресурса,
3: да, да,
0: нет.
3: И когда... В общем, не надо демонизировать еду. Вот. То есть я действительно отказывался от всего абсолютно. Считайте калории, если кому-то, да, это интересно.

0: В результате как ты выживаешь-то после этих концертов?
1: Ну вот, живой, здоровый. Да. Вот. Нет, смысл какой? В общем, чуть больше хотя бы, не то что там уважение, а просто чуть больше люди, чтобы думали, каково это все дается, да, тем людям, которые выходят на сцену.
2: Самому артисту, вот. Чтобы они его не осуждали, если вдруг он чего-то просит или на что-то рассчитывает.
1: Посмотришь там фото, видео с московского концерта, Андрей в полный трот улыбается, вот, трясет гривой, там еще что-то, все дела. А у него башка чуть не лопнула, понимаешь?
2: Вот.
1: Типа, как бы все в этот день все очень, да, нехорошо что там чувствовали.
2: А профессия обязывает быть всегда на коне.
1: Да, вот. И просто люди почему-то думают, что вот как раз вот, не поверишь, я видел эту историю про вот Егора Крида, наверное, да?
2: Да, я имел в виду его.
1: Типа, для меня это, ну, просто вот какой-то попсовик, где-то еще что-то. Но опять, если человек собирает стадион, и уже не первый год, да, значит, он как минимум не идиот. Вот, то есть у него есть то, что-то, что он дает людям, да. Ну, не будешь ты покупать себе зрителей,
2: просто так
1: которые...
2: этого не бывает, я согласна, да.
1: И если, я говорю, я никогда не думал, что я скажу, да, он прав, вот. Придите, послушайте, еще что-то, да, вот. Ну, то есть, хотя бы и снимайте, пожалуйста, ну, да, подпевайте, я не знаю. А когда это... играть то же самое для пьющих, жрущих людей на свадьбах. Почему никогда не будем играть на корпоративах?
2: На корпоративах?
1: Каких-то? Да, вот. Понимаешь, типа, публика должна прийти на тебя. Mm-hmm. Она должна знать твои песни, любить тебя. Там, ну, и пускай, если человек в первый раз пришел, да, он заражается как раз вот этим, вот этой всей массовой историей. Он слушает песни, да, смотрит, да, как бы, и впечатляется, да, чтобы там для дальнейших походов на наши концерты.
2: Для дальнейших походов, для ожидания, кстати, дальнейших альбомов. Мы видели, что вы запустили краудфандинг, очень сложное для меня слово.
1: Краудфандинг, вот.
2: Ну, я примерно так и сказал, потому что погрешно. Это как бадминтон.
0: А ты знаешь, какие лоты самые продаваемые?
1: У нас, в смысле,
0: да,
1: сейчас?
0: Да, сейчас. Вот. Или Аню надо
1: спрашивать. Слушай, ну, вообще...
0: Вот, да, почему-то он мне тоже больше всего понравился. Там есть лот такой замечательный, что Николай напишет рукой, ручкой шариковой на листочке текст своей
1: песни. Пиши хоть пером, как бы.
0: Ну да, ну тут, ну, по крайней мере, я имею в виду, что не напечатанное это будет, что это будет живое исполнение именно, ну, от руки написанное и автограф оставит. Очень классная идея.
1: Ну, как бы она, в принципе, идея не нова, да, но для нас, типа, это Аня говорит, давай сделаем обязательно, давай сделаем, потому что...
0: И вот он стал самым продаваемым, да?
1: Ну, на данный момент, да, ну, как бы люди...
0: Вот. Ну, винил красивый, да.
2: Класс. Ну, есть вообще какие-то временные отрезки, когда уже может быть новый альбом, или пока еще рано об этом говорить?
1: Слушай, здесь вот тоже такой момент, как бы, я не хочу, да, я хочу, чтобы все это пишется исключительно за мой счет. Вот.
2: Это понятно.
1: Концерты организуются, еще что-то, все дела там, т.т.п. Вот, то есть это... Ну, короче, ты очень немаленькие деньги, как бы.
0: Понятно, трудное мероприятие.
1: То есть, если что-то даже где-то пришло откуда-то, да, это тут же уходит обратно вот там на аренду какого-то клуба, еще что-то, все дела.
2: Понятно. Ну, когда будет полная возможность, тогда, собственно, и будет альбом.
1: Соответственно, как бы, опять, на данный момент уже вышло 3 сингла с альбома, да.
2: «Нарцисс».
1: Да, ну, «Нарцисс» недавно, вот, собственно, кстати, как я хорошо Гуженко позвал, да, все думают, что «Нарцисс» — это про него.
2: А то бы пришлось что-то как-то объяснять.
0: Ну, что на видео так хорошо красуется.
2: Денис Гуженко, правильно вы с ним сделали фит?
1: Бывший вокалист группы «Ангел-хранитель», собственно говоря. Вот я очень сильно рад, что он бывший вокалист этой группы. Это ему лично сказал, как бы и во всеуслышание скажу. И у него все будет хорошо, я уверен, в сольном творчестве.
2: Еще у тебя «Манекен».
1: Нет, ну это не моя песня, это песня как раз...
2: Это то, что вот с тобой вышло в 2026 году.
1: Короче, Норма Тейл, вот мы недавно познакомились с этим парнишкой, он, кстати, вот приглашенным гостем у нас был в Москве, и мы в Москве исполнили песню, он же приглашенным гостем, в общем, ну спел, в смысле, гостевым вокалом, мою песню, которая вот выйдет, мы, по-моему, на 30 октября ее поставили, релиз. Вот. И, собственно, мы его сразу дернули, говорю, давай сыграем, споем. Как вообще изначально началось? Он мне написал, говорит, я, вы не могли бы, там все дела, там т.т.п. Вот, оказывается, они 10 лет назад играли с какой-то его группой у нас на разогреве в Москве. И он вдохновился тем, что делали мы, и вот начался сам эту историю двигать.
2: Класс,
1: вот.
2: Это забавно. Прикольно.
0: Какая преемственность, да, получается? Коля вдохновился тем, что делал Горшок, а теперь кто-то вдохновился Колей, вообще класс.
1: И меня радует то, что люди, есть люди, которые не стесняются говорить об этом. Хотя у парнишки скромный миллион слушателей на Яндекс.

0: музыки, да?
1: Хороший
0: против наших 300.
2: Надо брать.
3: Всего лишь какой-то скромный миллион.
0: Да, просто я говорю, на самом деле, это действительно, я говорю, я заметил, что те люди действительно, которые куда-то выбивают, что-то достигают, у них нет вот этой истории, да. Да я, да там это, все дела. Вот, то есть они могут сказать, что ты красавчик, понимаешь, там еще что-то. Вот, а как правило, вот, ну, сказать другому человеку какой-то комплимент, вот... Чем человек себя меньше представляет, тем, соответственно, он тебе будет только...
3: Тем ему сложнее это сделать.
0: Мягко
3: сказать,
0: скажем,
3: какой-то комплимент.
0: Да,
3: ну, и еще с «Гротеском» тоже 2026 год песня.
0: Да, вот, собственно, все песни, которые... Короче, во-первых, «Спящая красавица» вот в конце вышла, да, 25-го года. Она войдет в альбом. Но, опять-таки, я привык делать, допустим, если вышел, вот «Город грехов», он фитом вышел. Как бы, он, естественно, есть в сольном исполнении, причем там другой чуть текст, вот. Там же еще Саша Королев из «Похолодало» участвовал. И у них, у рэперов, оказывается, есть то, что вот нельзя, чтобы... Вот он обязательно должен был что-то свое добавить, ну, типа, вот, то есть и текст...
3: Трям!
0: Да, и он на основе моего третьего куплета, да, как бы он переделал. Ну, мы все это еще подбили, еще тут, типа, вот там, короче, третий куплет, который он зачитывает. Ну, скажем так, это его сочинение. Вот. То есть «Город грехов» пойдет в альбом в сольном исполнении, естественно, и как бы ну, с чуть-чуть другим текстом, да, в конце, например. Вот. Соответственно, «Нарцисс», да, пойдет в сольном исполнении. Вот. «Спящую красавицу»...
3: Там уже придется что-то придумывать, ну, чтобы не подумали, что ты про себя.
0: Да пускай думают, как бы, я-то не стеснялся. Просто я не думал, что так сразу это. Вот, что там все так очевидно насчет Груженко. Я говорю, ты, видно, хреновее скрываешься, чем я. Вот. И, собственно говоря, вот сейчас выйдет еще фит вот с Борей из «Норма Тейл». Песня будет называться «В час ночной». Вот. Такая очень-очень мрачная, грузная песня получилась с низким гитарным строем, с таким, вот. Короче, вот мы в Москве, собственно, презентовали ее уже. Я опять, на самом деле, это плохая история. Нужно сначала выпускать песню.
3: А потом...
0: Да, даже там супер там, крутые большие артисты, да, делают так. То есть за 3-4 месяца выпускают сначала песню, а потом начинается играть, чтобы успели раскушать, распробовать. Вот, ну,
3: выучить, заподпевать и так далее.
0: Да, ну мы просто...
2: Вы посмотрели на реакцию зрителей.
0: Да нет, так. Дело не в этом. Я просто как бы лишний раз говорю, вот мы с Борей, с Норма Тейл, мы познакомились на фэнтези-фесте вот, в августе как раз.
3: Что
0: вот.
3: Бы это ни было. Мы прямо сейчас должны прерваться на рекламу, вернемся, еще чуть-чуть поговорим, ну и в принципе будем играть песню и закругляться, потому что время эфирное, да, приходит к концу.
4: Маяковский. Реклама на 107 FM. Наша погода.
5: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна Сок» Воронеж. «Окна Сок». Надежность, качество, комфорт в каждом окне.
6: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже пасмурно, временами дождь, температура воздуха днем плюс 17 градусов, слабый северный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
7: Компания «Окна Сок» – эксперт по остеклению. Качественные окна для квартиры, конечно, установим. И москитку подарим. Лоджии, балконы – застеклим. Выполним отделку. Утепление – бесплатно. А при заказе окон в дом поможем воплотить ваши мечты в реальность. И мы это умеем. «Окна Сок». Просто позвоните. 260-20-60.
8: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525-2. 2-565-525.
9: Правительство Воронежской области, фонд «Росконгресс» и Центр «Мой бизнес» представляют форум «Цифразелье 2026». 24 сентября. Воронеж. Крупнейшее IT-событие Черноземья. 120 экспертов, масштабная выставка и более 3000 участников. МТС Лайфхолл, Ситипарк, Град. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на сайте цифразелье.ру. Аудитория 16+. Генеральный партнер «Сбер».
10: Жиловщицы работаю давно. И знаете, работой своей довольна. У нас на заводе кино снимать можно. Оборудование новое, дисциплина железная. Освоила технологию жиловки мяса. Дело не хитрое, но ответственное. Агроэко поощряет премиями, путевками в санаторий. На смены привозят и кормят бесплатно. Захотите к нам? Вспомните слова Маши Жиловщицы. В Агроэко хорошо платят тем, кто не боится работы. 8 800 333 47 00.
1: Приглашаем школьников посетить выставку «Наша гордость. Российские изобретатели. Путешествие на машине времени». Выставка проводится при поддержке «ОНО. Образ будущего». Экспозиция выставки сформирована в экспериментальной технической школе. Город Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 8. Посещение бесплатное. Организация экскурсии по телефону плюс 7 906 589 0099. Ограничение 0+.
11: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
12: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
13: Хватит стесняться. Я эксперт! Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже со своим экспертным мнением.
14: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
15: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
16: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
3: Маяковский! «Сказки черного города» у нас в гостях Николай Ерохин, Андрей Болтов и Владимир Авдеев. Ну, Коль, приглашай еще раз воронежцев на свой концерт.
0: Воронеж, 26 сентября. Мы увидимся там-то, где сами знаете где.
3: В интернет найдете все подробности. Приходите.
0: У депсика не спрашивайте.
3: Да, он ничего вам не подскажет. А теперь песня. Последняя на финалочку. С удовольствием мы будем слушать. Сейчас передаем микрофон. У нас все-таки прямой эфир, сами понимаете. И погнали. Собиратель груш.
0: Мы ее называем сантехник. Собиратель душ.
3: Хорошо.
0: Души собирает.
3: Будем знать.

сквозь туман и сны. Под моим плащом всегда старая тетрадь подскажет мне, чья череда, чью мне жизнь забрать.

0: Ой, как хорошо. Сейчас бы, конечно, супер громкие аплодисменты, но нас с Леной здесь только двое. Собиратель груш. Я бы такие груши собирала каждый август. Вместо яблока пекла бы не из них шарлотку, а вот такие вот...
1: Грушевик.
0: Да нет,
2: ты вот сейчас шутишь или правда не услышал? Душ.
0: Че?
2: Собиратель душ. Не, на всякий случай просто, да.
0: Не, я правда не услышала. Вот на таком конфузе заканчиваем наш эфир. Спасибо, ребят. Всем пока.
3: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
4: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
5: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Украина предприняла попытку удара по энергообъекту в одном из регионов России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Подробности он не уточнил. По его словам, Кремль считает хорошей инициативой идею президента США Дональда Трампа об энергетическом перемирии. Также Песков заявил, что для насыщения мирового рынка нефтепродуктами необходимо безопасное торговое мореходство, но Украина не склонна гарантировать такую безопасность. Боевые действия между Россией и Украиной могли завершиться год назад. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров. По его мнению, это произошло бы, если бы были выполнены договоренности, достигнутые на саммите российского и американского президентов на Аляске. Как считает Лавров, Европа оттянула американцев от этих договоренностей. Дипломат также рассказал, что некоторые страны Европы порой предлагают непублично установить канал общения. Москва не отказывалась, но по закрытым каналам европейцами не было сказано ничего нового. Россия же, по словам министра, готова к новому раунду переговоров по Украине, и ей есть что сказать. Польша в случае войны с Россией за 2-3 дня проиграет. Этого не понимает польский министр иностранных дел Радослав Сикорский, сказал в интервью «Аргументам и фактам» помощник российского президента Николай Патрушев. Так он прокомментировал слова Сикорского, который выступил с утверждением, что Варшава в случае конфликта разгромила бы Москву. По мнению Патрушева, польский министр не желает слышать слова российского президента об отсутствии угроз со стороны России и основании у Москвы для военных действий против Европы. В Петербурге перебои с бензином объяснили повышенным спросом и сложной логистикой. На СС спрос на 92-й и 95-й бензин опережает объемы текущих поставок. В связи с этим заправки могут быть пустыми, пока топливо доставляют с баз до заправок. Об этом в Фонтанке сообщили в Комитете по энергетике. Накануне сотрудники пресс-службы комитета, комментируя очереди на заправках города, написали во ВКонтакте, что сложности связаны с временными логистическими задержками или повышенным спросом. Биологи рассказали, что делать при встрече с медведем в лесу. Нельзя поворачиваться к хищнику спиной, совершать резкие движения и убегать. В этом случае у зверя включается инстинкт преследования жертвы, пишет издание «Наука Mail». Специалисты советуют в первые секунды встречи замереть и успокоиться, а затем медленно отступать, не поворачиваясь к зверю спиной. Если медведь все же пошел следом, специалисты советуют двигаться в сторону ближайшего населенного пункта. В случае со взрослым животным стоит бросить ему рюкзак или куртку, чтобы выиграть время. Столица Кении Найроби примет чемпионат мира по легкой атлетике в 2029 году. Об этом сообщается на сайте Всемирной федерации легкой атлетики. Решение было принято на заседании Совета организации в Будапеште. Африканский континент будет принимать чемпионат мира по легкой атлетике впервые в истории. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
4: Национальная служба новостей.

Все мои приятели, художники, писатели собрались под окном. Кто с пивом, кто с вином, кто с аспирином. Им хочется немного крепленого столового, а можно и ерша, чтоб вздрогнула душа.

мы подглядывать, перемигиваться, а через небо сердцам перестукиваться. Не имеют уже направления, значений, названия цветов не важны навсегда.

0: Реклама на 107FM.
1: Воронеж, встречай! Группа «Фанмод». Авторы легендарной песенки про паладина привезут вам ламповый рок-концерт по вселенным «Варкрафт» и «Вархаммер». 17 сентября, 20.00, клуб 12. Ограничение 16+. Новый медицинский центр «Смарт Клиник» на улице Космонавтов, 31. Больше возможностей для вашего здоровья. Передовое медицинское оборудование, современная диагностика. Прием ведут высококвалифицированные специалисты. Все необходимое в одном медицинском центре. Запишитесь на консультацию уже сегодня. 8 800 542 24. Город Воронеж, улица Космонавтов, 31.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Легендарная «Металлика» в уникальном трибьют-шоу. 2 октября в Воронеж. Главные хиты. «Бешеная энергия». Клуб 12. Билеты уже в продаже. Не пропустите.
2: Ограничение 16+.
1: Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий Горького предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория.
2: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория Горького в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Новые рынки, новые возможности для бизнеса. Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» помогает российским компаниям выходить за рубеж, находить партнеров и развивать поставки. Все, чтобы на мировом рынке появлялось больше отечественных товаров.
1: Продукт готов. Зарубежный партнер найден. Контракт почти в руках. Осталось самое главное – доказать, что ваш товар подходит под все местные правила. Как это сделать – загадка. С чего начать – непонятно. Нужен новый сертификат. Другие документы. Экспорт начинается задолго до пересечения границы. И иногда главный барьер возникает еще до первой поставки. С этой проблемой хорошо знаком производитель из Алтайского края. Компания выпускает проявочные светильники, специальные малярные лампы, которые подсвечивают неровности стен при подготовке к окрашиванию. Разработка защищена российскими и международными патентами, а продукция уже поставляется в страны СНГ, Объединенные Арабские Эмираты и Израиль. Но каждый новый рынок – новые требования.
2: Основное препятствие – это получение сертификата соответствия той страны, куда хочешь экспортировать. Сложности есть везде. Но главное – видеть результаты.
0: Разобраться в требованиях зарубежных рынков и пройти этот путь российским компаниям помогает национальный проект «Международная кооперация и экспорт» и Российский экспортный центр. С Российским экспортным центром производитель работает уже несколько лет, а теперь и участвует в программе продвижения «Сделано в России».
3: Мы получили сертификат «Сделано в России». Это очень помогает развитию нашего бренда в странах экспорта.
0: Что делать, если путь на зарубежный рынок преграждают новые требования? И какие инструменты помогают российским компаниям преодолевать экспортные барьеры? Узнайте больше на сайте национальныепроекты.рф и слушайте историю успеха в утреннем шоу уже в эту пятницу. Найти партнеров, выйти на перспективные рынки, развивать международные связи. Все это не смелые планы, а реальные возможности. Трейлер создан при информационной поддержке национального проекта «Международная кооперация и экспорт». 0+.
4: Наше радио.

0: «За сценой».
1: Ребята, всем привет! С вами Яна Лукьянова. И сегодня узнаем о новом релизе, в записи которого приняли участие музыканты группы «Слот», и поговорим о втором акте «Фауста» Алексея Горшенева. Команда «Небо» выпустила совместный трек с группой «Слот» – песню «Травмы». Коллаборация получилась особенно символичной. Этим летом «Небо» отметили первый год существования коллектива, а теперь они уже выпускают совместную работу с одной из самых известных групп альтернативной сцены. В новой песне музыканты обращаются к человеческому желанию переписать собственную судьбу, даже когда финал кажется заранее известным. Авторы называют это человеческим мазохизмом, когда мы все понимаем, но все равно продолжаем бросаться на ветряные мельницы.

Трек «Травмы» уже доступен на всех цифровых площадках. Алексей Горшенев выпустил заключительную часть музыкальной трагедии «Фауст 2». Работа над проектом продолжалась более 4 лет. Во второй акт вошли 14 композиций. Горшенев перенес сложную систему символов и аллегорий «Фауста» в музыкальный формат, соединив разные стили, драматические этюды и театральную подачу.

0: В записи приняли участие Константин Кинчев, Эдмунд Шклярский, Настя Полева, Андрей Князев, Николай Фоменко, Олег Гаркуша, Евгений Егоров и многие другие. Сам Алексей Горшенев исполнил роль Мефистофеля. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наши_ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: ваша реклама.
1: Утренняя пробежка вдоль классических фасадов заряжает на весь день. Ведь в Санкт-Петербурге каждый километр — это марафон смыслов. Здесь вы меняете не просто локации, а целые эпохи.
2: Найдите свою дистанцию. От классических музеев и театров до новой туристской географии и экотроп. Открывайте новые модные маршруты и энергию городских фестивалей. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru. Ваш навигатор на пути к открытиям. 0+.
3: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
4: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
5: Найти покупателей на мировых рынках. Представить свою продукцию на международных выставках. Получить необходимые документы. Выйти на зарубежные маркетплейсы. И начать поставки. Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» помогает российским компаниям на всех этапах. От поиска партнеров до заключения контрактов. Откройте новые возможности для своего бизнеса. Узнайте больше о мерах поддержки на сайте национальныепроекты.рф. 0+.
6: Премьера СТС.
7: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
8: Ты у меня ствол украл.
7: Молчи давай.
6: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: сделано в России.
1: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже пасмурно, временами дождь, температура воздуха днем плюс 17 градусов, слабый северный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Санаторий Дзержинского в Воронеже – это современный оздоровительный комплекс для всей семьи. Все, что нужно для вашего отдыха и укрепления здоровья. Обновленные номера и медицинское оборудование, разнообразие программ лечения, аквафитнес-центр с двумя бассейнами – детским и взрослым, питание, шведский стол, уютная кофейня, развлекательная программа, чистый воздух и многое другое. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Воронеж. Не пропусти. 26 сентября. МТС «Лайфхолл». Моральный кодекс. Первый снег. До свидания, мама. Я тебя люблю. И другие хиты легендарной группы. Стиль, энергия и харизматичный вокал Сергея Мазаева. 26 сентября. Моральный кодекс. 18+.
4: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего два. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
5: Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 27 сентября в фирменных магазинах «Агроэко» ребрышки пряные «Агроэко» 459 рублей за килограмм. Сочные свиные ребра в густом маринаде с пряными специями, которые не нужно солить или мариновать, станут главным блюдом вашего пикника или уютного домашнего ужина.
6: Предложение действует с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено, не является публичной офертой.
7: Приглашаем школьников посетить выставку «Наша гордость. Российские изобретатели. Путешествие на машине времени». Выставка проводится при поддержке «ОНО. Образ будущего». Экспозиция выставки сформирована в экспериментальной технической школе. Город Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 8. Посещение бесплатное. Организация экскурсии по телефону плюс 7 906 589 00 99.
6: Ограничение 0+.
8: Хватит стесняться. Я эксперт! Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже со своим экспертным мнением.
9: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
10: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
11: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев на совещании правительства региона обсудил с главой Хохольского района Михаилом Ельчинидовым практику сохранения здоровья населения. В районе 108 спортивных сооружений. Спортивная школа обучает 850 человек по 12 направлениям. Больницы направляют пациентов на бесплатную реабилитацию и профилактику через спорт. Занятия лечебной физкультурой, плаванием и скандинавской ходьбой посещают сотни жителей, включая людей старше 55 лет и людей с ограниченными возможностями здоровья. За 5 лет доля занимающихся спортом выросла с 35% до 69%, а 85,5% посещений спортобъектов – льготные или бесплатные. В региональном правительстве обсудили развитие системы детского отдыха. Губернатор Александр Гусев поблагодарил профильных специалистов за системную работу. За 5 лет их предложения помогли улучшить условия детского отдыха в регионе. Глава региона подтвердил, что программу капитального ремонта детских лагерей сохранят на будущий год и проиндексируют. При этом учтут короткие строительные сезоны – весенний и осенний. Отдельно Александр Гусев напомнил о моратории. Земельные участки бывших детских лагерей нельзя переводить под другие виды использования. Сейчас эти площадки простаивают. Губернатор предложил совместно с общественной палатой обследовать их и вернуть в оборот детского отдыха. При этом можно привлечь внебюджетные инвестиции. Губернатор Александр Гусев в рамках еженедельного оперативного совещания призвал глав муниципалитетов включиться в подготовку проведения выборной кампании. «Прошу вас всех лично подключиться к подготовке и проведению избирательной кампании, прежде всего обеспечить безопасность и легитимность процесса. Все прекрасно понимают, какие задачи предстоит решить на местах, поэтому важно быть вовлеченными напрямую», — подчеркнул глава региона. Новый аптечный корпус, открытый на территории Воронежской областной клинической больницы номер 1, осмотрели вице-губернатор Дмитрий Маслов, депутат Госдумы Александр Сидякин и зампред правительства Воронежской области Владимир Попов. Здание предназначено для хранения медикаментов, также в нем предусмотрен отдельный блок для изготовления лекарственных препаратов. Больница обслуживает 60 тысяч человек в год, и открытие аптечного корпуса очень значимо для всего медучреждения, отметил Александр Сидякин. Здание возведено при поддержке губернатора Александра Гусева в рамках региональной программы развития здравоохранения. Появление отдельного склада аптеки поможет сократить сроки обеспечения отделений лекарствами и повысить доступность нужных препаратов для пациентов.
2: Выборы 2026.
1: Сохранение памяти о подвигах предков – один из приоритетов народной программы «Единой России». Народная программа предполагает, в частности, приведение в порядок не менее 1000 объектов культурного наследия, связанных с ратной историей России. Одним из 7 ключевых блоков новой народной программы, с которой партия идет на выборы, является блок, посвященный сбережению ценностного и культурного своеобразия России. «Единая Россия» продолжит работу по сохранению исторической памяти и будет отстаивать традиционные духовно-нравственные ценности. «Единая Россия» номер 1 в избирательном бюллетене.
2: Выборы 2026.
1: Это были новости региона.
3: Наше радио. Это навсегда.

0: Реклама на 107FM. Правительство Воронежской области, фонд «Росконгресс» и Центр «Мой бизнес» представляют форум «Цифроземье-2026». 24 сентября. Воронеж. Крупнейшее IT-событие Черноземья. 120 экспертов, масштабная выставка и более 3000 участников. МТС «Лайфхолл», «Ситипарк», «Град». Участие бесплатное. Регистрируйтесь на сайте цифроземье.ру. Аудитория 16+.
1: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
2: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
1: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
2: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
1: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
2: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 00. 8 800 333 47 00.
3: Воронеж, встречай! Группа «Фанмод». Авторы легендарной песенки про паладина привезут вам ламповый рок-концерт по вселенным «Варкрафт» и «Вархаммер». 17 сентября, 20.00, клуб 12.
4: Ограничение 16+.
5: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наша реклама.
1: После 40 жизнь только начинается.
2: Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
3: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
4: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 3 дня. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925 04 44. Наше радио.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска — сеть центров замены масла «Контейнер масла» в Воронеже. ООО «КМ».
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже пасмурно, временами дождь, температура воздуха днем плюс 17 градусов, слабый северный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
3: «Контейнер масла». Красный. Заметный. Свой. Два поста. Яма. 15 минут. Место, куда стремятся моторы. «Контейнер масла». Железно.
4: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
5: Санаторий Дзержинского в Воронеже – это современный оздоровительный комплекс для всей семьи. Все, что нужно для вашего отдыха и укрепления здоровья. Обновленные номера и медицинское оборудование, разнообразие программ лечения, аквафитнес-центр с двумя бассейнами, детским и взрослым, питание, шведский стол, уютная кофейня, развлекательная программа, чистый воздух и многое другое. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей. Зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории С, Е. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Агроэко гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 4700. Стань частью команды «Созидателей».
7: Новый медицинский центр «Смарт Клиник» на улице Космонавтов, 31. Больше возможностей для вашего здоровья. Передовое медицинское оборудование, современная диагностика. Прием ведут высококвалифицированные специалисты. Все необходимое в одном медицинском центре. Запишитесь на консультацию уже сегодня. 8 800 542 24. Город Воронеж, улица Космонавтов, 31.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Приглашаем школьников посетить выставку «Наша гордость. Российские изобретатели. Путешествие на машине времени». Выставка проводится при поддержке ОНО «Образ будущего». Экспозиция выставки сформирована в экспериментальной технической школе. Город Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 8. Посещение бесплатное. Организация экскурсии по телефону плюс 7 906 589 00 99.
8: Ограничение 0 плюс.
9: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
10: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Москва считает хорошей инициативой идею Дональда Трампа об энергетическом перемирии, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По данным новостного агрегата «Росмедва», это главная новость часа. Накануне вечером президент США объявил о согласии России и Украины на прекращение ударов по объектам энергетики. Официального подтверждения сторон до сих пор не было. Как отметил Песков, энергетическое перемирие позволит России насытить внутренний рынок нефтепродуктами, но страна и так в состоянии его стабилизировать. Представитель Кремля также напомнил, что сейчас ведется комплексная работа по обеспечению безопасности нефтеперерабатывающих заводов и других энергообъектов. Глава Роспотребнадзора Анна Попова доложила Владимиру Путину о высокой готовности к эпидемиологическому сезону гриппа и ОРВИ. По ее словам, Россия за счет того, что прививает высокий процент свободного населения, который год проходит эту ситуацию, значительно спокойнее, чем целый ряд других стран. Попова сообщила, что вакцины от всех вариантов вируса гриппа готовы и уже поступают в регионы. Их количество достаточно. Санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране остается стабильной, но сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом уже начался. Всероссийская прививочная кампания стартовала 2 сентября. Мобильные операторы активно внедряют связь 5-го поколения. Пока эти сети доступны в отдельных локациях и поддерживаются ограниченным числом смартфонов. Мегафон предоставил абонентам возможность бесплатно пользоваться режимом 5G. Опция увеличивает скорость мобильного интернета в 1,6 раза на сети LTE. Это также позволяет получить сопоставимую скорость на большинстве современных устройств вне зависимости от местонахождения. Бесплатный тестовый 5G режим будет действовать 6 часов с момента подключения в период с 15 по 20 сентября. Активировать опцию можно в личном кабинете оператора. Около 10 тысяч верующих выстроились в Москве в очередь храму Христа Спасителя, чтобы поклониться мощам святителя Спиридона Тримифунского. Ожидание занимает около 5 часов, уточнили в комиссии Русской Православной Церкви по развитию паломничества и принесению святынь. Мощи доступны для поклонения до 20 сентября. Святитель Спиридон – христианский епископ 4 века города Тримифунт на Кипре. По церковной традиции он обладал даром исцеления и помогал нуждающимся. Роскино начнет завтра прием заявок от представителей отечественной киноиндустрии для участия в российском международном кинорынке. Он пройдет в Москве в начале декабря. Программа включает презентации, показы российских художественных фильмов, телевизионных сериалов и анимационных проектов. Пройдут также индивидуальные встречи и панельные сессии. Кинорынок объединит более 30 крупнейших закупщиков аудиовизуальной продукции стран БРИКС, Латинской Америки, Персидского залива, Азии, Европы и других государств. Основной площадкой кинорынка станет кинотеатр «Москва». Прием заявок продлится до 25 сентября. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей. Наше радио. Сделано в России.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Друзья, здравствуйте. Добро пожаловать в шоу «10 баллов» и во вторую половину этого замечательного вторника.
2: Здравствуйте, ребята.
1: Да, в котором чувствуется то самое мягкое бабье лето.
2: Привет, чем вас сегодня бабье лето умягчало?
1: Меня ничем.
2: Еще. Ничем. Ну, ты же так его расписываешь, так рекламируешь.
1: Ну, ты знаешь, все равно приятно, потому что еще можно ходить в легких кроссовочках. Я вон сегодня вообще в футболочке прибежал. Я тоже смотрю, ты сегодня как-то налегке.
2: Ну,
1: вчера был в свитерочке, а сегодня...
2: Ну, он... свитерочек, джемпер. Знаешь, чем отличается джемпер от свитера?
1: Вырезом.
2: Ладно, проехали. Чем цвет фуксии отличается от карминового, знаешь?
1: Ну, фуксия очень неприятный, на мой взгляд, цвет.
2: А карминовый?
1: Все равно розовый.
2: Ладно. Ну, в общем, ребята, познание в моде и в цвете у Андрея Германовича, вы поняли, да?
1: Джемпер — это модно?
2: Ну, как тебе
1: сказать? Я его в институте перестал носить.
2: Ну, как сказать, он толстовку называет фуфайкой.
1: Там черная есть фуфайка. Еще кенгурушка.
2: О, дед, прими таблетки, кенгурушка.
1: Что? А ты не понимаешь, дед не дед, они же вернутся.
2: А лучшие кроссовки, конечно же, Adidas.
1: Шузы были.
2: Adidas лучшие кроссовки.
1: Конечно, лучше. Абибас.
2: Ну что, ребят, давайте традиционно начнем с того, что проверим, насколько мы на одной частоте, на одной волне и на одних ритмах и мелодиях. Для этого мы вам зачитаем легкое четверостишее из песни, которая, конечно же, вам известна. А ваша задача — прислать через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах, маячок. Догадались ли вы, о какой песне идет речь, кто исполняет и вообще где, откуда и почему?
1: Да, давай.
2: Давай. Женюсь. Какие могут быть игрушки? И буду счастлив я вполне, но вы... Мои вчерашние подружки. Эх, мои вчерашние подружки, напрасно плачете по мне. Ребят, если песня вам известна...
1: Да, если... Она вам известна.
2: Пришлите нам маячок через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах. А мы на следующие 4 часа будем загружаться в ваши радиоприемники, чтобы нести разумное, доброе, вечное.
0: Реклама на 107 FM.
3: Легендарная «Металлика» в уникальном трибьют-шоу. 2 октября в Воронеж. Главные хиты. «Бешеная энергия». «Клуб 12». Билеты уже в продаже. Не пропустите. Ограничение 16+.
4: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
3: Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий Горького предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория.
5: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория Горького в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
6: Хватит стесняться. Я эксперт. Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже. Со своим экспертным мнением.
7: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Но, как ожидалось, неверных ответов нет. Все, конечно, прекрасно знают.
2: В той или иной степени все знают фильм, замечательную комедию Эльдара Рязанова «Соломенная шляпка» и замечательную песню Фадинара «Женюсь, женюсь» в исполнении Андрея Миронова.
3: Ивета, Лизетта, Мюзетта, Жанетта, Жоржетта. Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда со мной вы, клянусь, моя песня не спета. Ивета, Лизетта, Мюзетта, Жанетта, Жоржетта.
1: А вот согласись, все-таки Жоржетта — это какая-то отдельная барышня в этом списке. Ох, Жоржетта.
2: Что, у тебя что-то связывает, какие-то...
1: Нет, ну просто так, как исполняет Миронов.
2: Так блистательный актер, он иначе играть не мог, понимаешь?
1: Сразу
2: он
1: показал, человек, что в этом списке Жоржетта.
2: Человек, родившийся в семье блистательных актеров, да, и воспитывавшийся Александра Минакера и Марии Мироновой. Марии Шмиронова, господи.
1: Мария.
2: Он не мог просто, он по-другому не мог. Это не то, что я сейчас тут смотрю, с женой что-то сели посмотреть сериал. Исполнительницу главной роли нашли в запрещенной сети с картинками создатели фильма и долго уговаривали сниматься. Вот я смотрю на нее и думаю, а я ведь понимаю, почему раньше 5 лет учили, или 4, я уж не помню, на актера. Потому что нужна пластика, вот это вот искусство перевоплощения, конечно, проработка образа. А тут смотришь и понимаешь, что человек заучил текст и как бы, ну, не верю, как говорил старик Станиславский. Не верю. Ну, да ладно.
1: А мы не будем ворчать. Мы же не будем ворчать. Нет.
2: Мы, ребят, знаете, есть о чем поговорить.
1: Отлично.
2: Дело в том, что если кто-то сейчас, вот для кого-то сейчас будет откровением, идет третье десятилетие 21 века.
1: Да.
2: То есть, в принципе, мы уже довольно так основательно от 2000 года-то отмахали.
1: И, ну, четверть века мы уже отмахали, да.
2: Да. И знаете, вот если мы сейчас вспомним себя, ну, 15-20-летних, когда 21 век казался вот чем-то таким далеким, ну, будущим, да, у нас были какие-то представления о том, какой будет этот самый 21 век. И какие в нем будем мы. Да. И вот он, 21 век, уже идет почти 30 лет. И я могу сказать, вот из моих представлений, таким, какой будет 21 век, не сбылось вот даже вот не на столечко.
1: Не, у меня некоторые технологические истории, они сбылись. Это какие? То, что можно, например, смотреть на часах видео. Вот мне всегда казалось, что на часах можно будет когда-нибудь.
2: Но это в 70-х годах прошлого века компания Casio, по-моему, или Seiko, кто-то из японцев сделал. Маленький телевизор уже был на часах.
1: Ну, тем не менее, я так о нем не знал, и мне казалось, что он обязательно должен появиться. А вот во всем остальном, наверное, нет. Мне казалось, что будет гораздо более крутой технологический прорыв для каждого персонального человека. А вот он как-то для общего количества людей, он случился. А вот реактивного ранца у меня так и нет. А
2: мне вот как раз-таки для общего ничего не случилось, потому что я был твердо уверен, что в 21 веке человечество уже начнет колонизировать, ну, как минимум, близлежащие звезды, как минимум нашу галактику мы уже начнем колонизировать, станут доступны межзвездные перелеты, роботизация проникнет так далеко, что у нас в семье будет у каждого свой робот.
1: Абсолютно, это у меня семье, точно такая же мысль была.
2: Который будет вместо меня, тогдашнего, выносить, вот в 3 часа приезжала мусорная машина, а робот в 3 часа мусор выносить. И в магазинах будет ходить робот.
1: И в очереди он будет стоять, потому что
2: совершенно верно.
1: Мы переживали за этих очередей.
2: Да, про то, что в 21 веке не должно быть очередей, я даже не думал, и мусорных машин. Мне казалось, это вечно.
1: Мусорные машины есть.
2: Это правда. Ребята, а вот каким виделся вам 21 век в вашем представлении, в ваших фантазиях и мечтах? Как вы думали, будет развиваться цивилизация, человечество? Конкретно вы каким будете в 21 веке? Какие будут гаджеты, технологии? Давайте сегодня про это поговорим, это пообсуждаем и повспоминаем.
1: Это очень интересная тема. Сделаем небольшой откат назад, чтобы вспомнить, что мы думали, как будет развиваться наш мир.
2: Пишите, как вы представляли себе 21 век, что в нем, по вашему мнению, должно было бы быть, через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы предложили вам сегодня перенестись в прошлый век, немножко повспоминать, как оно там было, и о чем вы мечтали, о чем вы были уверены, что вот он, 21 век, все это появится.
2: Здравствуйте. Всегда думал, что в будущем буду старым ворчуном. И вот сбылось, я старый и ворчу. Ну, как ворчу? Даю людям понять, что они живут неправильно. Но что толку им говорить? Все равно делают по-своему.
1: Я думал, что человечество будет особое внимание уделять экологии, защите природы, что переработка мусора станет абсолютно, что человечество найдет лекарство от рака. Мы изучим океан, двинемся изучать космос. Надежда на зумеров и альфов, если честно, осталась. На миллениалов надежды больше нет. Ну, давайте будем честны. Смотрите, машины у нас теперь становятся электрическими, и для экологии это, наверное, в какой-то степени спорно, но лучше.
2: Ну, пока еще мы не столкнулись с глобальной проблемой утилизации отработанных батарей.
1: Да, хорошо, лекарство от рака, ну, по крайней мере, это направление очень активно развивается. Да. Океан мы пытаемся изучить, и Илон Маск нам обещает, что он все-таки отправит людей на Марс.
2: Вот с Илоном Маском в свете последних всего, ну, это как бы дискуссионная тема. Он же не просто людей туда отправит. Он создаст кружок избранных, у кого есть денежки на билетик на Марс. Он не просто вот скажет тебе: Андрей, а полетели-ка на Марс? Вот ты такой клевый чувак.
1: Я с Илюхой не полечу.
2: Не, это понятно.
1: Мне человек не очень нравится.
2: Это понятно. Он позвонит там другу, скажет: слышь, братан, ярд есть? Есть билет на Марс?
1: Полетишь? А зачем?
2: В смысле зачем?
1: Ты хочешь полететь на Марс в один конец за ярд? Какая-то очень такая мутная история, если честно.
2: За ярд вот сначала в один конец полетят первопроходцы, пионеры. Да. Которые, собственно, там, им там памятник и поставят. Посмертный.
1: Ну, а не в один конец билет будет, да.
2: А потом туда полетят люди, у которых будет ярд на билет, который в комфортное космическое путешествие.
1: А там уже будет у них...
2: Блэкджек и вот это вот. Собственный лунопарк.
0: Наша реклама.
3: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
4: Премьера СТС.
5: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
6: Ты у меня ствол украл.
5: Молчи давай.
4: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И вспоминая наше детство, юность, когда мы были абсолютно уверены, что технологический прогресс пойдет по другому пути или может, не знаю, может быть, и попали.
2: Да, многие пишут, что были уверены о том, что будут летающие машины и летающие скейтборды, как в фильме «Назад в будущее».
1: Да, тем более, в общем... Вообще, многие обращаются к фильму «Назад в будущее», потому что там действительно был собран такой хороший наборчик, который...
2: Набор штампов про будущее.
1: Да.
2: Привет, короли. А я в детстве думал, что богатый человек обязательно должен быть толстым. А все толстые и богатые. Поэтому я представлял себя взрослым, толстым, богатым. Пишет Саша, 42 года, 74 килограмма.
1: Прекрасное сообщение. Честно, не помню. А то, что до звезды ближайшие лет 500 не долетим, это я еще в школе понял. Но точно знаю, что в середине века я не ожидал увидеть людей со шваброй, лопатой и тем более топором, отбивающих разметку с дороги.
2: Ну вот, видите?
1: Да.
2: Какие такие гаджеты? И вообще, что это такое? Коммунизм шагает по планете, пишет Вадим. А, кстати, да, в плане идеологической-то перемены глобальной, мы же были уверены, что 21 век – это победа коммунизма всемирная. Останутся, конечно, какие-то очишки.
1: Я не верю.
2: Маленькие очаги капитализма. Но они будут столь незначительны, ну или хотя бы сравнимо меньше социалистических, а уж тем более коммунистических стран.
1: Ну, в общем, да. Добрый всем день. Я вот, например, представлял себе, что будет видеофон. Ну, так же, как примерно раньше был таксофон, с таким же размером, с экраном, естественно. Но чтобы он был размером с блокнот и помещался в карман. Конечно, я даже об этом не представлял.
2: Ну да, была такая, что типа будет видеофон. Ну, то есть нам фантасты, это, по-моему, Азимов предсказал нам видеофоны. Ну вот действительно, то, что у нас видеофон теперь он на ладони помещается.
1: Ну то, что предсказывали писатели-фантасты, в этом ничего удивительного нет, потому что они опирались на потенциальные разработки уже ученых, футурологов того времени.
2: Ну, наверное. Я была уверена, что человечество сильнее шагнет в космос, и мы точно встретим внеземную жизнь. Вот я тоже был в этом уверен.
1: Я тоже был уверен.
2: Что вот эти вот, помнишь, 85-й, по-моему, год или 86-й «Гости из будущего», когда мальчик Коля попадает в Москву, и вот эти вот «Альфу Центавру знаешь, тамошние мы». Я был уверен, что Альфа Центавра, Проксима Центавра, Тау Кита, что все это мы начнем, если не колонизировать, то строить с ними добрые партнерские отношения и будем ездить друг к другу в гости.
1: Пока что мы даже...
2: даже Марса, не знаем, если
1: до
2: там...
1: До Марса толком долететь это не правда. Можем. Поэтому наши тихоходные ракеты пока никуда не годятся. Другие технологии нужны. Ждем ваши сообщения через сайт наш.ру или через наших ботов.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И сегодня мы говорим о том, о каких технологических прорывов мы мечтали в нашем детстве. И нам казалось, что это наступит очень и очень скоро. Прямо вот новый век начнется, и как все понесется.
2: Ожидал будущее в стиле кин-дза-дза Женя, 43 лет. Вот это вот было апокалиптичное будущее, которого бы очень не хотелось. Но хотя, с другой стороны, какая-то дифференциация в обществе присутствует, пусть и не связанная с количеством с цветами штанов, но все-таки основана не на количестве КЦ, да, а на количестве денег.
1: Это просто очень упрощенная форма общества.
2: Утрированная.
1: Утрированная. А первый межпланетный шахматный турнир пройдет в нашем городе. Я вот, кстати, об этом никогда не мечтал.
2: Почему?
1: Не знаю, мне вообще казалось, что мы не увидим. Мы одни, мне кажется, в этой вселенной. Ну, это мое такое вот убеждение. Вот, поэтому искать разум надо здесь у нас, а не где-то далеко.
2: Я застал время, когда нужно было встать и подойти к телевизору, чтобы переключить канал и сделать тише, громче. Так лень всегда была. Мечтала, что можно будет лежа на полу, на подушках, переключать каналы. И теперь есть и пульт, и умный дом, который все и включит, и выключит по твоему желанию.
1: Я прекрасно помню карикатуру. Наверное, это какой-нибудь журнал «Крокодил» или что-то в этом роде, когда человек сидит на диване, у него стоит вот этот пузатый телевизор, и от него такие длинные-длинные палочки, чтобы он
2: пассатижи
1: мог... Да, крутить это.
2: Ребят, как представляли себе будущее, пишите через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах.
0: Наше радио.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: А вот знаешь, напарник, ведь многие наверняка о телепортере мечтали. Вот я мечтал. Я и... вот сейчас увидел сообщение
2: наше. Я много про что мечтал. И машину времени, и этот вот, который мысли читает, мелофон. И Алису тоже.
1: И Алису.
2: Алиса есть, мелофона нет.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.

0: Воронеж. Окна СОК. Надежность, качество, комфорт в каждом окне.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже пасмурно, дождь. Температура воздуха днем плюс 15 градусов. Ветер северный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Компания «Окна СОК». Эксперт по остеклению. Качественные окна для квартиры, конечно, установим. И москитку подарим. Лоджии, балконы застеклим. Выполним отделку. Утепление бесплатно. А при заказе окон в дом поможем воплотить ваши мечты в реальность. И мы это умеем. «Окна СОК». Просто позвоните. 260-20-60.
3: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
4: Правительство Воронежской области, фонд «Росконгресс» и Центр «Мой бизнес» представляют форум «Цифроземье-2026». 24 сентября. Воронеж. Крупнейшее IT-событие Черноземья. 120 экспертов, масштабная выставка и более 3000 участников. МТС «Лайфхолл», «Ситипарк», «Град». Участие бесплатное. Регистрируйтесь на сайте цифроземье.ру. Аудитория 16+. Генеральный партнер «Сбер».
3: Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 27 сентября в фирменных магазинах «Агроэко» ребрышки пряные «Агроэко» 459 рублей за килограмм. Сочные свиные ребра в густом маринаде с пряными специями, которые не нужно солить или мариновать, станут главным блюдом вашего пикника или уютного домашнего ужина.
5: Предложение действует с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
6: Новый медицинский центр «Смарт Клиник» на улице Космонавтов, 31. Больше возможностей для вашего здоровья. Передовое медицинское оборудование, современная диагностика. Прием ведут высококвалифицированные специалисты. Все необходимое в одном медицинском центре. Запишитесь на консультацию уже сегодня. 8 800 542 24. Город Воронеж, улица Космонавтов, 31.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Приглашаем школьников посетить выставку «Наша гордость. Российские изобретатели. Путешествие на машине времени». Выставка проводится при поддержке «ОНО. Образ будущего». Экспозиция выставки сформирована в экспериментальной технической школе. Город Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 8. Посещение бесплатное. Организация экскурсии по телефону плюс 7 906 589 00 99.
7: Ограничение 0+.
6: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
8: Хватит стесняться. Я эксперт! Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже со своим экспертным мнением.
9: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев на совещании правительства региона обсудил с главой Хохольского района Михаилом Ельчинидовым практику сохранения здоровья населения. В районе 108 спортивных сооружений. Спортивная школа обучает 850 человек по 12 направлениям. Больница направляет пациентов на бесплатную реабилитацию и профилактику через спорт. Занятия лечебной физкультурой, плаванием и скандинавской ходьбой посещают сотни жителей, включая людей старше 55 лет и людей с ограниченными возможностями здоровья. За 5 лет доля занимающихся спортом выросла с 35% до 69%, а 85,5% посещений спортобъектов – льготные или бесплатные. В региональном правительстве обсудили развитие системы детского отдыха. Губернатор Александр Гусев поблагодарил профильных специалистов за системную работу. За 5 лет их предложения помогли улучшить условия детского отдыха в регионе. Глава региона подтвердил, что программу капитального ремонта детских лагерей сохранят на будущий год и проиндексируют. При этом учтут короткие строительные сезоны – весенний и осенний. Отдельно Александр Гусев напомнил о моратории. Земельные участки бывших детских лагерей нельзя переводить по другие виды использования. Сейчас эти площадки простаивают. Губернатор предложил совместно с общественной палатой обследовать их и вернуть в оборот детского отдыха. При этом можно привлечь внебюджетные инвестиции. Губернатор Александр Гусев в рамках еженедельного оперативного совещания призвал глав муниципалитетов включиться в подготовку проведения выборной кампании. «Прошу вас всех лично подключиться к подготовке и проведению избирательной кампании, прежде всего обеспечить безопасность и легитимность процесса. Все прекрасно понимают, какие задачи предстоит решить на местах, поэтому важно быть вовлеченными напрямую», – подчеркнул глава региона. Новый аптечный корпус, открытый на территории Воронежской областной клинической больницы номер 1, осмотрели вице-губернатор Дмитрий Маслов, депутат Госдумы Александр Сидякин и зампред правительства Воронежской области Владимир Попов. Здание предназначено для хранения медикаментов, также в нем предусмотрен отдельный блок для изготовления лекарственных препаратов. Больница обслуживает 60 тысяч человек в год, и открытие аптечного корпуса очень значимо для всего медучреждения, отметил Александр Сидякин. Здание возведено при поддержке губернатора Александра Гусева в рамках региональной программы развития здравоохранения. Появление отдельного склада аптеки поможет сократить сроки обеспечения отделений лекарствами и повысить доступность нужных препаратов для пациентов.
2: Выборы 2026.
1: Сохранение памяти о подвигах предков – один из приоритетов народной программы «Единой России». Народная программа предполагает, в частности, приведение в порядок не менее 1000 объектов культурного наследия, связанных с ратной историей России. Одним из 7 ключевых блоков новой народной программы, с которой партия идет на выборы, является блок, посвященный сбережению ценностного и культурного своеобразия России. «Единая Россия» продолжит работу по сохранению исторической памяти и будет отстаивать традиционные духовно-нравственные ценности. «Единая Россия» номер 1 в избирательном бюллетене.
2: Выборы 2026.
1: Это были новости региона.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Здравствуйте, друзья. Добро пожаловать в очередной час 10-бального шоу, в котором мы традиционно разыграем титул «Умника дня».
2: Из будущего перенесемся в настоящее. Хотя, если говорить про утраченное будущее, которого мы так и не достигли, вот еще одна вещь, мне кажется, про которую думали, что обязательно появится со временем. Хотя ходили легенды, что она, что эта вещь уже была как бы в том прошлом, которое было для нас настоящим. Некий особый вид фотографической пленки,
1: да,
2: на которой, да, все люди получались без одежды.
1: Голенькими.
2: Да, да, совершенно, да, да, верно.
1: Красная пленка.
2: Совершенно верно, красная пленка. Да. Но говорили, что в будущем как бы красная пленка будет продаваться во всех магазинах.
1: Вот. Ну, ты знаешь, на самом деле, я тебе могу сказать, что так оно и есть.
2: Ну, не то чтобы красная. Есть несколько точек, где можно голыми людьми полюбоваться. Скажем так, ну вообще, конечно, вот если, знаешь, тут есть мем в интернете ходит, да, мальчик склеил в клубе модель. То есть, как эта фраза воспринималась, допустим, в 1980-м и в 2010-м году?
1: Кстати говоря, еще неизвестно, как она будет восприниматься лет через 15-20.
2: Это правда. Ребята, меняется все, причем с головокружительной быстротой. Меняется восприятие окружающей действительности, меняется сама действительность, меняются какие-то привычные нам вещи. Буквально вот так вот они исчезают из нашей, из обихода, как, допустим, домашние телефоны. Как, допустим, мало кто сейчас... Это еще есть в квартирах, но этим уже мало пользуются. Дверной замок, звонок.
1: Почему мало пользуются?
2: Дверной звонок. Ну, потому что вот я в дверной звонок, я им, он у меня отключен.
1: Какой ты коварный мужчина.
2: А зачем? Ну, то есть, это раньше ходили соседи и могли позвонить тебе, попросить стакан, не знаю, муки или соли, или там спросить, пойдем там, не знаю, футбол посмотрим, или футбол сыграем. Сейчас соседи ходят друг к другу.
1: Мусоропровод исчезает, кстати говоря,
2: и
1: как
2: хорошо.
1: Великое достижение советского...
2: И хорошо. Вместе с мусоропроводом исчезают антисанитария, тараканы, крысы,
1: да, конечно,
2: и прочие патогенные микроорганизмы. Исчезает бензин 95.
1: Все, да. Ребят, в этом часе мы разыгрываем титул умника дня, а то сейчас напарник далеко уйдет.
2: Не готовьтесь.
1: Готовьтесь.
0: Реклама на 107FM.
3: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
4: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
5: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агроэл». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
4: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И. Медицинские осмотры в Мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в Мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в Мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: душишь своим холодом.
1: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
2: Ну, наконец, пришло время пригласить всех желающих побороться за титул «Умника дня» и пригласить вас в первый раунд игры.
3: Давай, Андрей Геннадьевич,
2: да,
3: кодовую фразу.
2: Да, да. Ну, мы, поскольку про прошлое и будущее говорили в прошлом части, простите за тавтологию, я приведу цитату из замечательного фильма «Назад в будущее». Док, ты все говорил, что нельзя менять будущее. Про пространственно-временной континуум. Я подумал, а ну его к черту, этот континуум. А ну его к черту, этот континуум будет первой фразой. Угу. А какой у нас будет по счету? Давай 20-й.
3: Тут как бы все еще не просто и написать-то. А ну его к черту, этот континуум. Автор какой?
2: Давай 21.
3: 20. Автор 21-го сообщения будет первым игроком. Ждем ваши заявки через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах.
1: Наше радио.

сходятся, расходятся, как пути на станции, шпалами да рельсами аж в глазах рябит. Проводница милая, выдай мне квитанцию в том, что если ехал я, то ехал не в кредит. Сядем у окошечка в на колесах горенке, за полночь так за полночь будем пить твой чай. У меня с гитарою две бутылки красного, якобы случайно, как бы невзначай.

0: Успеть за 60 секунд.
1: Да, и мы готовы начать первый раунд. Кстати, сразу скажу, что слово «континуум» далеко не у всех получилось написать правильно.
2: Еще бы, его не каждый может выговорить.
1: Да, ну вот Виктор, который будет участвовать в первом раунде, все написал правильно и даже пунктуацию соблюл. Так. Спасибо вам, Виктор. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Виктор.
3: Добрый вечер.
2: Итак, у вас есть возможность побороться за титул «Умника дня». Прямо сейчас есть два экзаменатора, Андрей Германович и Игорь Владимирович. Выбирайте себе, с кем будете играть.
3: Игорь Владимирович.
2: Спасибо за оказанное доверие. Минута времени. Давайте начнем первый раунд. Поехали. В каком городе базируется футбольный клуб «Эвертон»?
3: Манчестер.
2: Ливерпуль. Присутствует ли на государственном флаге Бельгии полоса зеленого цвета?
3: Нет.
2: Правильно. Как звали слугу Д'Артаньяна в романе «Дюма три мушкетера»?
3: Планше.
2: Правильно. Является ли чеснок однолетним растением?
3: Чеснок. Нет.
2: Правильно. Что такое дериватив? Финансовый инструмент, сборник словарей или всеобщий призыв?
3: Финансовый инструмент.
2: Правильно. Сколько букв «А» в слове «Самарканд»?
3: Три.
2: Правильно. В каком городе была образована группа «Кино»?
3: Москва.
2: Ленинград. Кто является автором строки «Во глубине сибирских руд храните гордое терпение»?
3: Лермонтов.
2: Да Пушкин же.
1: Пушкин.
2: Да, декабристом, да. Не пропадет ваш скорбный труд и дум великая.
3: Точно.
2: Стремление. Давайте подводить итоги. 8 вопросов было задано и 5 верных. Хорошо сыграл.
1: Хорошо сыграл.
2: 5 из 8 фиксируем за Виктором. Благодарим за принятое участие. И в скором времени вернемся к вам для того, чтобы озвучить вторую кодовую фразу и призвать ко второму раунду игры.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Мы продолжаем разыгрывать титул «Умника дня». В первом раунде играл Виктор, сыграл с результатом 5 из 8. Нам нужна вторая кодовая фраза.
2: Извольте, раз уж вы пошли по стезе кинематографа, я с этой стези сходить не буду.
1: Давай.
2: Алиса, сходи. Милофон у меня! Вот так вот будет.
1: Тебе.
2: Ну, я за отечественный кинематограф, ты за зарубежный. Алиса, милофон у меня, автор 21-го сообщения, будет вторым игроком. Напомню, как мы принимаем ваши заявки, ребят. Либо через сайт наш.ру, либо через нашего бота в мессенджере. Как вам удобнее, так и отправляйте. Главное прислать Алиса, милофон
1: Алиса,
2: у меня.
1: Алиса.
2: Да, и оказаться 21-м. Мы тогда вам буквально через пару минут перезвоним и выведем в эфир.
0: Наша реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
3: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет – шины, которым доверяют.
4: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
5: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
8: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
10: Если у вас другая проблема, геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус. Сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
11: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: «Успеть за 60 секунд».
1: И начинаем второй раунд игры «Успеть за 60 секунд». И в нем уже за титул «Умника дня» будет бороться Дмитрий. Дмитрий, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Дмитрий.
3: Здравствуйте.
2: Итак, у вас есть минута времени, и Андрей Германович в качестве мудрого и сурового экзаменатора.
1: Беспристрастного.
2: Готовы? Ну, как. Да. Готовы?
3: Ну, не готов, но поехали.
1: Поехали. Столицей какого государства является город Каракас?
3: Что там в Африке? Пусть будет Зимбабве.
1: Венесуэла. До какого количества очков длится каждая из партий в настольном теннисе?
3: До 21.
1: До 11. Кто является автором строки «Духовной жаждой утомим, в пустыне мрачной я влачился»?
3: Лермонтов.
1: Пушкин. В каком городе была основана группа «Бригада С»?
3: Москва.
1: Правильно. Сколько букв О в слове «молоковоз»?
3: 4.
1: Правильно. Что такое депривация? Улучшение, лишение или замена?
3: Второе, что там?
1: Лишение, правильно, да. Является ли репчатый лук однолетним растением?
3: Да.
1: Нет. Как звали горничную Миледи в романе «Дюма. Три мушкетера»?
3: Ой, не помню.
1: Кэти. Присутствует ли на государственном флаге Болгарии полоса зеленого цвета?
3: Да.
1: Правильно.
2: 4 из 9.
1: Немножко вам не хватило, Дим.
2: Да,
1: хорошо,
2: чуть-чуть
1: сыграли.
2: Не хватило времени. Дмитрий, спасибо вам большое за принятое участие. А титул сегодня достается Виктору. В качестве подтверждения буквально через мгновение ему поступит на телефон сообщение, подтверждающее титул «Умника дня». Я же, пока Андрей Герович будет отправлять титул, напомню, ребят, что если вы желаете почувствовать себя умником, но нет такой возможности сделать это в эфире, можно поумничать, так сказать, в индивидуальном зачете. Для этого ничего не нужно, кроме как смартфон под рукой и немножечко свободного времени.
1: В любом месте.
2: Совершенно верно. Берете, открываете мессенджер, каким пользуетесь, Макс, Тележка, социальная сеть ВКонтакте, вбиваете в поиск «Умник дня». Находите сообщество, группу, в зависимости от того, где ищете, подписывайтесь и получаете с утра пораньше, вот прям по московскому времени с 7 где-то 11 начинаются вопросики, и в течение дня так аккуратненько, плавно по поверхности дня они размазаны. Отвечаете, либо копите до субботы или до воскресенья.
1: Как пойдет.
2: И потом пачкой, как и ответили, как почувствовали себя эрудитом и умницей. А, кроме того, ребят, в мессенджере Макс есть еще бонус. Можно узнать, что сегодня за день.
1: И что же у нас сегодня за день? Я знаю, мне пришел штраф. Вот у меня сегодня главное событие.
2: Есть ряд событий, мимо которых невозможно пройти.
1: Давай.
2: Например,
1: давай.
2: В 1805 году Россия объявила Первую войну Наполеону.
1: Угу.
2: А в 1993 году Майкл Джексон впервые выступил в Москве.
1: Да.
2: Кроме того, сегодня праздник у всех любителей литературы разных жанров. В первую очередь у любителей жанра вестерн, потому как день рождения сегодня отметил бы, если бы дожил, конечно, Джеймс Финнемор Купер.
1: А-а-а.
2: Замечательный американский романист, который, кстати, умер от цирроза печени. И,
1: ну, там тяжело было вот по этим берегам Великих Озер ходить, ну, и прочее.
2: Трезвым, да.
1: Скучно.
2: Вот. Кроме того, в этот день отмечала бы день рождения непревзойденнейшая королева жанра детективного романа и вообще детектива. Агата Мэри Клариса Леди Малауэн. Наверное, так, наверное. Это
1: Малауэн.
2: Да. Более известная по фамилии первого мужа, как Агата Кристи. Кто еще сегодня родился и какие еще события произошли в этот день, ребята, можете узнать в мессенджере Макс, если подпишетесь на канал. Напомню, называется «Умник дня».
0: Наша радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну и что нового в сети?
2: Новость под заголовком «Пипец котенку». Так. Московская полиция устанавливает личность двух подростков на электросамокатах, которые плюют в лицо прохожим в Митинском ландшафтном парке.
1: Говорят, что это уже не только там, это какой-то в Москве тренд.
2: Говорят, какой-то челлендж среди, как бы даже не оскорбив назвать-то, подрастающего поколения, наверное, так. В общем, имейте в виду, молодые наши и талантливые, и высокоразвитые, что в дело включились серьезные дядьки в погонах, а это, ну, как минимум придется извиняться, и как минимум папка с мамкой по попе надают.
1: Да, папка с мамкой попадают. Да, им тоже.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
3: По данным Гисметео, завтра в Воронеже пасмурно, дождь. Температура воздуха днем плюс 15 градусов. Ветер северный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
4: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина, 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.

0: Санаторий Дзержинского в Воронеже – это современный оздоровительный комплекс для всей семьи. Все, что нужно для вашего отдыха и укрепления здоровья. Обновленные номера и медицинское оборудование, разнообразие программ лечения, аквафитнес-центр с двумя бассейнами, детским и взрослым, питание, шведский стол, уютная кофейня, развлекательная программа, чистый воздух и многое другое. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
1: Воронеж. Не пропусти. 26 сентября. МТС «Лайфхолл». Моральный кодекс. Первый снег. До свидания, мама. Я тебя люблю. И другие хиты легендарной группы. Стиль, энергия и харизматичный вокал Сергея Мазаева. 26 сентября. Моральный кодекс. 18+.
2: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего два. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
3: Это моя родина. Мой родной край. Место, где жили мои предки. Растут мои дети. Где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле. Создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность. Несгибаемое упорство. Накопленный багаж знаний. Опыт лучших экспертов в своем деле. Современные технологии. Профессиональные амбиции. Внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко. Компания с большим будущим.
4: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
5: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Места дислокации ядерного оружия, которое может угрожать России, окажутся в фокусе ее сил стратегического сдерживания, предупредила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова. Так она прокомментировала присоединение Финляндии к инициативе Франции о ядерном сдерживании. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. По словам Захаровой, сокращение расстояния до потенциальных объектов размещения ядерного оружия расширяет возможности российских военных для их поражения в случае возникновения конфликта. Она призвала западноевропейских политиков учитывать предупреждения России. Внедрение искусственного интеллекта позволило значительно улучшить качество исследований, в которых он используется, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он выступил на международном форуме онкологии и радиотерапии «Ради жизни». По словам министра, колоссальный прорыв заключается в том, что введение искусственного интеллекта в нашей стране позволило в тех исследованиях, где он сегодня используется, каждому пациенту обеспечить качество самого высокого экспертного уровня при диагностике. В некоторых случаях нейросети уже превосходят специалистов по точности. Wildberries опровергли информацию о массовых блокировках кошельков клиентов. Она не соответствует действительности, сообщили ТАСС пресс-службе компании. Там отметили, что ограничение доступа возможно только в случае нарушения закона. Ранее в сети распространилась информация о том, что Marketplace якобы требует от клиентов подтверждать происхождение средств, потраченных на площадке. Кошелек пользователя могли заблокировать при единовременном выкупе товаров на сумму свыше 20 тысяч рублей, утверждалось в постах. Как подчеркнули в компании, клиенты пользуются Wildberries кошельками без каких-либо изменений на прежних условиях. Грузовой корабль «Прогресс МС-35» отправится к Международной космической станции на этой неделе, до 20 сентября, заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов. При этом точную дату старта он не назвал. Специалисты на космодроме Байконур уже собрали пакет для корабля. Для «Союза 2-1Б» это уже второй вывоз на старт в рамках одной миссии. Первый состоялся 6 сентября, но в ходе подготовки специалисты обнаружили проблему в третьей ступени. Ракету сняли с спускового устройства и вернули в монтажно-испытательный корпус. Тренерский штаб сборной России во главе с Валерием Карпиным объявил итоговый состав национальной команды на осенние сборы, которые начнутся 21 сентября, сообщает Российский футбольный союз. 29 сентября сборная сыграет в Казани товарищеский матч с командой Ирана, 3 октября с Намибией в Екатеринбурге, а 6 октября с Нигерией в Нижнем Новгороде. В итоговый список сборной вошли 29 футболистов, в том числе вратарь Матвей Сафонов, выступающий за Пари Сен-Жермен, полузащитники Александр Головин из Монако, Алексей Батраков из Галатасарая и Алексей Миранчук из Атланты Юнайтед. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
4: 18 часов и 4 минуты в столице Черноземья. Добрый вечер, дорогие друзья. Здравствуйте и добро пожаловать в очередной музыкальный информационный час на нашем радио. Это программа «Тема дня». Ну и в рамках нее мы не только сопровождаем вас до дома интересными и полезными историями, мы вообще, в принципе, стараемся обращать ваше внимание на знаковые события в истории и, в первую очередь, конечно же, отечественной. В те дни, когда нас с вами, возможно, еще не было, происходили события, которые влияют на наше настоящее. Ну, в принципе, так же случилось и 67 лет назад. 15 сентября 1959 года Reuters передал короткое сообщение: «Советский атомный ледокол «Ленин» снялся с якоря сегодня в Ленинграде и отправился в свой первый рейс в Балтийское море». Но, точнее, это были ходовые заводские испытания, которые, по версии отечественных источников, начались не 15, а 12 сентября. Но главное, это был важный шаг. Так проверяли, как работают все системы нового судна, в том числе уникальная для того времени ядерная энергетическая установка. Испытания прошли в Финском заливе. Судном руководил прославленный полярный капитан Павел Афанасьевич Пономарев. Экипаж к выходу был хорошо подготовлен. Почему это событие важно? Потребность увеличить грузооборот Северного морского пути, продлить навигационный период и обеспечить проводку большегрузных судов была тогда, есть она и сейчас. И если бы не работа около 500 предприятий по всему СССР над этим проектом, тогда, сегодня, не было бы у нашей страны в активной эксплуатации 8 атомных ледоколов. Тем более, когда, согласно прогнозам на 2030 год, грузооборот по Северному морскому пути должен достигнуть 100 миллионов тонн. К тому моменту потребуется еще несколько новых ледоколов, а к 2035-му уже как минимум 18. А если планы будут расширяться, то и того больше. И это не считая прочих судов, грузовых и аварийно-спасательных разного класса. Вот немного об истории Ленина ледокола сегодня в эфире.

0: Реклама на 107 FM.
1: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
2: Воронеж, встречай! Группа «Фанмод». Авторы легендарной песенки про паладина привезут вам ламповый рок-концерт по вселенным «Варкрафт» и «Вархаммер». 17 сентября, 20.00, клуб 12. Ограничение 16+. Новый медицинский центр «Смарт Клиник» на улице Космонавтов, 31. Больше возможностей для вашего здоровья. Передовое медицинское оборудование, современная диагностика. Прием ведут высококвалифицированные специалисты. Все необходимое в одном медицинском центре. Запишитесь на консультацию уже сегодня. 8 800 542 24. Город Воронеж, улица Космонавтов, 31.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Легендарная «Металлика» в уникальном трибьют-шоу. 2 октября в Воронеж. Главные хиты. «Бешеная энергия». Клуб 12. Билеты уже в продаже. Не пропустите.
3: Ограничение 16+.
2: Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий Горького предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория.
3: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория Горького в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
4: Тема дня. Вечернее шоу с Никитой Кочерговым. Кочерговым.
5: Еще раз добрый вечер, дорогие друзья. Итак, немного из истории создания атомного ледокола «Ленин». Первого атомного ледокола в мире. В конце 40-х, начале 50-х годов прошлого столетия Советский Союз активно развивал промышленность в Арктике. Это и добыча угля в Печорском бассейне, никеля в Норильске, полезных ископаемых на Таймыре и в Чаун-Чукотском районе. Для вывоза сырья и снабжения заполярных поселков нужно было резко увеличить грузооборот Северного морского пути и продлить навигацию. Дизельные ледоколы на тот момент могли работать без дозаправки максимум месяц. Этого не хватало. Нужен был так называемый ледокол-лидер с практически неограниченной автономностью. Но идея использовать ядерный реактор на гражданском надводном судне появилась именно в этот момент. 20 ноября 1953 года Совет министров СССР принял постановление о разработке мощного арктического ледокола с ядерной энергетической установкой. Проект атомного ледокола «Ленин» изначально получил обозначение «Проект 92». Этот индекс был выбран не случайно. Число 92 соответствует порядковому номеру урана в периодической таблице элементов Менделеева. Уран стал ключевым элементом проекта, поскольку именно он лег в основу ядерного топлива для силовой установки судна. Технический проект атомной паропроизводящей установки ОК-150 завершили в марте 1955 года и 17 июня утвердили к производству. При разработке впервые решался ряд сложных задач. Использование выгорающих поглотителей позволило увеличить компанию активной зоны до 200 суток, а применение циркониевых сплавов в полтора раза снизить расход урана. Из-за новизны оборудования возникли сложности с компоновкой машинного отделения. Решение было нестандартным. Построили полноразмерный деревянный макет машинного отделения, на котором отрабатывали все компоновочные решения. Переделать деревянный фрагмент было куда проще и дешевле, чем на строящемся судне. Заложили ледокол 17 июля 1956 года на южном стапеле Адмиралтейского завода в Ленинграде. Выбор завода был не случайен. Еще в 1928 году здесь капитально отремонтировали первый арктический ледокол «Ермак». Здесь строили ледокольные пароходы и одними из первых применили электросварку вместо клепки. Из-за значительных габаритов судна постройку пришлось вести на открытой площадке закрытого помещения площадью 2500 квадратных метров на заводе не было. Разметку корпуса выполнили новым фотооптическим методом. Чертили шаблоны в масштабе 1 к 10, фотографировали на фотопластинке, а затем проецировали негативы на металл в натуральную величину. Широко применяли автоматическую и полуавтоматическую сварку. Если соединить все сварные швы корпуса, они протянулись бы от Ленинграда до Владивостока. Специально для ледокола в Ленинградском институте «Прометея» разработали две новые марки особо прочные корпусные стали АК-27 и АК-28. В создании судна участвовали более 500 предприятий СССР, разработавших 76 новых типов механизмов и 150 новых образцов оборудования. 5 декабря 1957 года ледокол спустили на воду, после чего начался монтаж систем и оборудования атомной установки. 6 августа 1959 года состоялся физический пуск ядерных реакторов, а 12 сентября Ленин отправился на ходовые испытания под командованием Павла Акимовича Пономарева, первого капитана ледокола. Государственные испытания начались 26 ноября, а 3 декабря 1959 года был подписан акт Госкомиссии о вводе судна в эксплуатацию. Ледокол передали Мурманскому морскому пароходству. Эта дата стала днем атомного ледокольного флота. 6 мая 1960 года Ленин прибыл в порт приписки Мурманск. Ледокол проработал 30 лет, на 5 лет дольше проектного срока. За это время он прошел 654 400 морских миль, из них 563 600 во льдах, и провел 3740 судов через Арктику. Рекордная навигация 1977-78 годов длилась 390 суток непрерывной эксплуатации. Первоначальную установку ОК-150, которая показала некоторые конструктивные недостатки и низкую ремонтопригодность, заменили на установку ОК-900, разработанную для новых ледоколов типа «Арктика». Операция по демонтажу была уникальной и требует отдельной программы. В апреле 1974 года ледокол наградили орденом Ленина за вклад в обеспечение арктических перевозок и мирное использование атомной энергии. В 1989 году Ленин вывели из эксплуатации. Реактор мог служить еще, но корпус и переборки устали. Ледокол поставили на вечную стоянку у морского вокзала Мурманска. 3 декабря 2009 года на нем открыли музей, а в 2018 году он получил статус объекта культурного наследия федерального значения. Ледокол «Ленин» – первое в мире атомное надводное судно, вышедшее в море под ядерной тягой, обеспечил проводку караванов судов по Северному морскому пути и резко увеличил грузооборот в Арктике. Был не просто транспортным инструментом, а испытательной площадкой для ядерных технологий на море. В эпоху Холодной войны Ленин стал мощным символом мирного использования атомной энергии и технологического лидерства СССР. Напрямую определил развитие всей отрасли. Вот такой страницей истории хотелось поделиться с вами сегодня. Хорошего вечера и до встречи в эфире завтра в 18.04. Счастливо, пока!

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев на совещании правительства региона обсудил с главой Хохольского района Михаилом Ельчинидовым практику сохранения здоровья населения. В районе 108 спортивных сооружений. Спортивная школа обучает 850 человек по 12 направлениям. Больницы направляют пациентов на бесплатную реабилитацию и профилактику через спорт. Занятия лечебной физкультурой, плаванием и скандинавской ходьбой посещают сотни жителей, включая людей старше 55 лет и людей с ограниченными возможностями здоровья. За 5 лет доля занимающихся спортом выросла с 35% до 69, а 85,5% посещений спортобъектов – льготные или бесплатные. В региональном правительстве обсудили развитие системы детского отдыха. Губернатор Александр Гусев поблагодарил профильных специалистов за системную работу. За 5 лет их предложения помогли улучшить условия детского отдыха в регионе. Глава региона подтвердил, что программу капитального ремонта детских лагерей сохранят на будущий год и проиндексируют. При этом учтут короткие строительные сезоны – весенний и осенний. Отдельно Александр Гусев напомнил о моратории. Земельные участки бывших детских лагерей нельзя переводить по другие виды использования. Сейчас эти площадки простаивают. Губернатор предложил совместно с общественной палатой обследовать их и вернуть в оборот детского отдыха. При этом можно привлечь внебюджетные инвестиции. Губернатор Александр Гусев в рамках еженедельного оперативного совещания призвал глав муниципалитетов включиться в подготовку проведения выборной кампании. «Прошу вас всех лично подключиться к подготовке и проведению избирательной кампании, прежде всего обеспечить безопасность и легитимность процесса. Все прекрасно понимают, какие задачи предстоит решить на местах, поэтому важно быть вовлеченными напрямую», — подчеркнул глава региона. Новый аптечный корпус, открытый на территории Воронежской областной клинической больницы номер 1, осмотрели вице-губернатор Дмитрий Маслов, депутат Госдумы Александр Сидякин и зампред правительства Воронежской области Владимир Попов. Здание предназначено для хранения медикаментов, также в нем предусмотрен отдельный блок для изготовления лекарственных препаратов. Больница обслуживает 60 тысяч человек в год, и открытие аптечного корпуса очень значимо для всего медучреждения, отметил Александр Сидякин. Здание возведено при поддержке губернатора Александра Гусева в рамках региональной программы развития здравоохранения. Появление отдельного склада аптеки поможет сократить сроки обеспечения отделений лекарствами и повысить доступность нужных препаратов для пациентов.
2: Выборы 2026.
1: Сохранение памяти о подвигах предков – один из приоритетов народной программы «Единой России». Народная программа предполагает, в частности, приведение в порядок не менее 1000 объектов культурного наследия, связанных с ратной историей России. Одним из 7 ключевых блоков новой народной программы, с которой партия идет на выборы, является блок, посвященный сбережению ценностного и культурного своеобразия России. «Единая Россия» продолжит работу по сохранению исторической памяти и будет отстаивать традиционные духовно-нравственные ценности. «Единая Россия» номер 1 в избирательном бюллетене.
2: Выборы 2026.
1: Это были новости региона.
3: Наше радио.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска – сеть центров замены масла «Контейнер масла» в Воронеже. ООО «КМ».
2: По данным Гисметео, завтра в Воронеже пасмурно, дождь, температура воздуха днем плюс 15 градусов, ветер северный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
3: «Контейнер масла». Красный. Заметный. Свой. Два поста. Яма. 15 минут. Место, куда стремятся моторы. «Контейнер масла». Железно.
4: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина 7Б. Телефон в Воронеже.

0: же 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
1: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
2: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
3: Воронеж, не пропусти. 26 сентября. МТС «Лайфхолл». Моральный кодекс. Первый снег. До свидания, мама. Я тебя люблю. И другие хиты легендарной группы. Стиль, энергия и харизматичный вокал Сергея Мазаева. 26 сентября. Моральный кодекс. 18+.
4: Приглашаем школьников посетить выставку «Наша гордость. Российские изобретатели. Путешествие на машине времени». Выставка проводится при поддержке «ОНО. Образ будущего». Экспозиция выставки сформирована в экспериментальной технической школе. Город Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 8. Посещение бесплатное. Организация экскурсии по телефону +7 906 589 00 99. Ограничение 0+.
5: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
6: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
10: «Наше радио».

0: эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Заявления об энергетическом перемирии между Россией и Украиной должны воплощаться в конкретные действия. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова. Ранее сегодня представитель Кремля Дмитрий Песков назвал хорошей идеей такое перемирие. Накануне Дональд Трамп объявил о согласии России и Украины на прекращение ударов по объектам энергетики. По словам Пескова, Москва находится в контакте с американской стороной. Как отметила Захарова, Россия всегда выдерживала перемирия, которые объявлялись в зоне спецоперации. Руководство Демократической партии в Палате представителей США открыто выступает против введения так называемых «адских санкций» против России. Однако не все члены фракции согласны с ними. О таком расколе сообщает Axios со ссылкой на демократов в Конгрессе. Проблема для многих демократов заключается в том, что законопроект об антироссийских санкциях даст администрации Дональда Трампа неограниченное расширение полномочий в плане введения торговых пошлин и отсутствие жестких обязательств по ограничениям. Конгрессмены считают, что эти инициативы разгонят инфляцию и ослабят поддержку Украины. Профильный комитет Палаты представителей минувшей ночью по московскому времени одобрил рассмотрение законопроекта об ужесточении санкций против России. Показатель одногодичной выживаемости онкологических пациентов вырос в России и стал лучшим за период Советского Союза и России, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он добавил, что в России фактически в два раза выросло количество циклов химиотерапии, появились самые эффективные и современные аппараты для лучевой терапии. Министр также отметил, что алкоголь, по данным экспертов, на 3-5% увеличивает риск онкозаболевания, а ожирение на 30%. Он также рассказал, что риск возникновения онкозаболевания, по данным экспертов, будет расти и в ближайшие 25 лет показатель может составить до 50% в связи с увеличением продолжительности жизни ряда тех процессов, которые происходят в целом мире. В ассоциации туроператоров России не ждут спада спроса на туры в Паттайю после серии ограблений туристов. На тайском курорте было совершено сразу несколько нападений на приезжих, в том числе на двух россиян. Путешественникам рекомендовали избегать неблагополучных районов и не носить крупные суммы наличных с собой, отметили в ассоциации. По ее данным, объем запросов на аннуляции не превышает обычный сезонный уровень. Суд в Воронеже принял первый иск к организатору концерта американского рэпера Канье Уэста в России. Предварительное судебное заседание назначено на 7 октября. 17 августа организатор концерта, агентство Say Agency и Петербургский стадион через соцсети сообщили, что Канье Уэст выступит в России 10-11 октября. Однако впоследствии «Газпром-арена» сообщила, что договор на аренду площадки не подписан и концерта не будет. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма мы теперь есть в Максе, в Акадзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый вечер, друзья. Добро пожаловать в финальный час 10-бального шоу. И уже традиционно мы втроем в это время суток.
2: Мы давно не виделись, честно
1: говоря. Давно не виделись, да?
3: Слишком давно. Здравствуй, Графина.
2: Всем привет.
1: Привет-привет тебе.
3: Ну что, рассказывай. Рассказывай. Что нового в трендах, кроме 6-7?
2: Я думаю, ты что, 6-7 это уже давно. Ей, значит, я тебя могну.
1: Спасибо тебе, он меня сегодня пытался троллить. Давай-ка, оттролли его, пожалуйста. А то я не
2: тот. Мне кажется,
1: свитер не так называю его. Фуфайка ему не нравится.
3: Я тебя могну?
2: Я тебя могну, да.
3: Это что такое?
2: Это я тебя превосхожу.
3: О как. Так.
2: Есть вот эти...
3: Это имба только...
2: типа того. Ага. Ну, как бы, нет. Это более, наверное, грубое такое. Ну, как-то, вот я тебя превосхожу с таким негативным окрасом.
3: Ага, понятно.
2: Есть видео, я даже не знаю, как их описать. В общем, это тоже, они сгенерированы искусственным интеллектом. И они, это как вот у тебя компьютерная игра. Угу. Какая-то такая странная в мрачном дизайне. И там сейчас это развилось в мемы, в видео про SMM-щиков, например, про то, как оно устроено. Или там про музыкантов, как устроена музыкальная контора, и это как бы обшучивается происходящее в реальной жизни, но в таком формате этой игры. Я даже не знаю, как это объяснить, я вам сейчас покажу.
3: Хорошо, ребят, пока мы будем смотреть новые мемы. Мемы.
1: Мемы.
3: Мемы —
1: это другое.
3: Правильно говорить, мемы. Вот. Вы никуда не переключайтесь, мы через пару минут вернемся и продолжим наши вечерние посиделки.
0: Реклама на 107 FM.
4: Жиловщицы работаю давно. И знаете, работой своей довольна. У нас на заводе кино снимать можно. Оборудование новое, дисциплина железная. Освоила технологию жиловки мяса. Дело не хитрое, но ответственное. Агрека поощряет премиями, путевками в санаторий. На смены привозят и кормят бесплатно. Захотите к нам? Вспомните слова Маши Жиловщицы. В Агрека хорошо платят тем, кто не боится работы. 8-800-333-47-00.
5: Воронеж, встречай! Группа «Фанмод». Авторы легендарной песенки про паладина привезут вам ламповый рок-концерт по вселенным «Варкрафт» и «Вархаммер». 17 сентября, 20.00. Клуб 12. Ограничение 16+. Новый медицинский центр «Смарт Клиник» на улице Космонавтов, 31. Больше возможностей для вашего здоровья. Передовое медицинское оборудование, современная диагностика. Прием ведут высококвалифицированные специалисты. Все необходимое в одном медицинском центре. Запишитесь на консультацию уже сегодня. 8 800 542 24. Город Воронеж, улица Космонавтов, 31. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Легендарная «Металлика» в уникальном трибьют-шоу. 2 октября в Воронеж. Главные хиты. «Бешеная энергия». Клуб 12. Билеты уже в продаже. Не пропустите. Ограничение 16+.
6: Хватит стесняться. Я эксперт. Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже. Со своим экспертным мнением.
7: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Феня. Дерзай.
1: И традиционно в этот час мы с напарником вспоминаем, как молоды мы были, а Феня нам задает вопросы, как мы жили, когда ее еще не было.
2: Да.
1: А какую тему сегодня будем обсуждать?
2: Я хочу поговорить про сладости и вообще про то, не знаю, какие у вас были, что вам готовили, что, может, вы готовите, потому что я думаю, что у нас пропасть между вашими сладостями и нашими.
1: А ты понимаешь, у меня бабушка была онкологом. А тогда взятки никто не давал и несли дары врачам, да, и это были, как правило, конфеты, потому что, ну, мужчинам врачам несли горячительное.
2: Вот, это тоже несправедливо.
1: Да, согласен. А женщинам врачам несли конфеты, поэтому конфет у нас было просто вот, знаешь, на шкафу до потолка заставлено, и периодически бабушка говорила, все, это уже надо выкидывать, они побелели. Вот, но со сладостями в Советском Союзе было все хорошо.
2: А почему ты не ел эти конфеты?
1: Ну, их сок нельзя было есть просто. Ну, мне давали там...
2: нельзя?
3: Диотез.
2: А раздать друзьям, принести в школу за конфетами?
3: Ну, он был жадный.
1: Я был жадным мальчиком.
2: Реально? То есть они портились из раза
1: в раз? Конечно, никому не давал.
2: Ты на них смотрел?
1: Нет, дело все в том, что в школе я ходил в Москве, а бабушка жила за городом. Поэтому конфеты я получал только, когда приезжал к ней. Вот. И то очень дозированно. Вот. А что касается других сладостей, то было очень много всего. Там всевозможная выпечка была, вафельки, пряники, тортики опять-таки.
2: Ну, тортики, наверное, по праздникам.
1: Ты знаешь, у меня другая бабушка, она была преподавателем русского языка и литературы.
2: А что ты, как-то вообще тебе совсем повезло.
1: Ей несли торты до такого состояния, что у них в семье, ну, мы отдельно жили, у них в семье уже был вот этот вот диабет, который не врожденный, а приобретенный. Им приходилось сахар снижать, потому что в огромном количестве тащили. Вот. Это, к слову, о том, ну, вот как мы жили в Советском Союзе.
3: Были, вот если мы сейчас говорим про тортики, да, что-то вспомнилось. Было два вида сладости. Первый вид, это, конечно же, торты. Вот эти вот красивые в магазинах, они стояли в витринах, в коробках продавали, специальная картонная коробка. И торты были разной ценовой категории. Были так называемые бисквит с маргарином, там какой-то грибочек, ну, такой вот, как бы, розочки еще, значит, какие-то.
1: Они бывали и маленькие даже, то есть небольшие. То есть это не полноценный такой огромный торт, ну, а вот кубик.
3: Ну, там полкило, условно говоря. Вот. Это были такие вот, в каждом магазине их было, вот на пятак ведро. Торты подороже, это, соответственно, это уже на масле, на натуральном, натуральные ингредиенты. Торт Прага, это было что-то дефицитное.
1: Обожал Прагу.
3: Да, а когда был такой, как бы сказать... Ну, знаешь, это не день рождения, но хочется сладкого. В магазинах продавались огромные пряники. Назывались они пряник сувенирный. А размером это было, ну, наверное, сантиметров 20.
2: Они сейчас продаются.
3: Наверное, сантиметров 30. Стоил что-то около рубля. И вот когда, типа, мама говорит, а я тебе вкусненького принесу. И она приносит этот пряник. А ты ждал какое-нибудь пирожное или торт. И она приносит пряник, и это было прям так обломно. Вот не знаю почему.
1: А я еще очень любил торт «Птичье молоко». Вообще считал его, вот его и Прагу. То есть это было у меня прямо до дрожи. Мне очень нравилось. Но потом в 90-е годы торт «Птичье молоко» жутко испортился. Они перестали агар-агар туда добавлять. И стали, я так понимаю, желатин. Вот. А это вообще другое. Другой торт стал.
2: Вот. В моем детстве главный, как бы, торт на день рождения, наверное, их было два. У меня было хорошее детство. Значит, один это который с битыми сливками, такой вот прям белый торт, ты когда представляешь себе в магазине, и внутри фрукты с желе. И сейчас я его нигде не вижу, кроме, мне кажется, вот каких-то там рядов, рынков, где-то вот так. То есть в Москве его не купить, но только если где-то искать. И я еще помню, что мы переводили... Можно было перевести картинку на торт. Это она на какой-то рисовой бумаге. И я помню, там вот были с мультиками, с Фунтиком. И тоже ты приходишь в магазин и выбираешь. И вот это тоже мне приятное воспоминание.
1: У нас такого не было, такого счастья.
3: Ни тортов на заказ, ничего.
1: Нет, не было, нет. Можно
3: нет,
1: было
3: нет, были,
1: частных заказать.
3: Нет, Андрей, можно было, если у тебя было, был доступ... Ну, то есть были фабрики, кондитерские фабрики, но они как-то не назывались эти. Куда можно было прийти и заказать торт на заказ. Ну, условно говоря, надо было прийти летом для того, чтобы заказать торт на Новый год. Ну, то есть это была сумасшедшая очередь, и не факт,
1: и
3: что...
1: И далеко не каждый торт можно было прийти и купить в магазине. Вот прямо вот прийти и купить. То есть, например, если ты хочешь Прагу, возможно, за ней нужно было побегать и даже до Арбата съездить. Фирменный, у них там фирменный магазин какой-то был, насколько я помню. Вот. А некоторые, да, пожалуйста, вот как вот эти кубики, как Игорь говорит, дешевенькие. Да, они везде были.
2: Ну, сейчас, на самом деле, такая проблема тоже есть, потому что я на свой день рождения, я буквально в июне хотела купить себе торт. Я даже не помню, мне кажется, я хотела... Ну, вот тирольский пирог, они везде продаются. И я обошла несколько магазинов на районе, его не было. А потом в другой день я хотела торт в Москву, и он тоже был только в определенных магазинах. То есть, ну... У меня были небольшие запросы, но никакие из них не получилось в ближайших магазинах найти.
1: Но ты знаешь, вот на удивление, да, были какие-то торты, которые были ели с огромным удовольствием. Простите, а были вот, например, у меня до сих пор воспоминания торт киевский. Я его ел один раз в жизни, и больше я его не ел никогда.
3: Ты не ел, наверное, хороший.
1: Может быть,
2: это вообще любимый торт мой.
1: Да, но я прямо, для меня это была катастрофа. Я чувствовал, что у меня вот этот маргарин, он уже прилипает где-то к гортани.
2: Ты что-то не то пробовал.
1: Ну, это вот советский. А еще были всевозможные эклеры.
3: Эклеры.
2: Сейчас, мне кажется, эклеры, по крайней мере, у меня делятся на две категории. Они либо, знаете, вот очень дешевые, ты найдешь их в любом магазине, либо это вот какие-то изысканные эклеры, когда тебе один за 500 рублей продают, это уже как-то не очень привлекательно.
1: Да нет, эклеры дешевые были.
3: Это не да не дешевые.
1: Да не, ну недорогие они были.
3: Ну не самая дешевая была еда эклера. А, это знаешь, Андрей Геннадьевич, вот это что касается нас, да? Ну, то есть Москвы, Смоленска. А вот, допустим, в городе Ленинграде, там вот как раз-таки было две сети кондитерских. Первая называлась «Метрополя», вторая «Север». И там вот как раз-таки со всевозможными пирожные буши, корзиночки там, заварные пирожные и прочее вот это вот. Там всегда, даже в самые, не самые лучшие времена, там всегда все было хорошо. И представлено, там была сладость вот эта вот в изрядном количестве.
1: Сейчас многие вспомнят в школьной столовой, ну, если у вас была такая школьная столовая, они разные все-таки были, был буфет, ко всему прочему. Там совсем немножко такая стеклянная витрина, и вот там было вот это песочное кольцо с орешками.
3: Так.
1: Я не помню.
3: 22 копейки.
1: 22 копейки, по-моему, да. А было творожное кольцо.
3: У нас не было, но ладно, я помню, что это такое.
1: Да, это было очень вкусно. И еще было там каких-то 2-3 варианта каких-то сладостей. То есть даже в школе можно было прийти и купить себе какие-нибудь вкусняхи.
3: У нас в школе были булки какие-то. Булки, посыпанные сахаром, и булки, не посыпанные сахаром. Ну, там, условно говоря, кренделек за 6 копеек и какая-то просто палочка какая-то такая из сдобного теста. По-моему, копейки 4 она стоила.
1: А там тут, кстати, пишет, торт бисквитный фруктовый 1 рубль 1 килограмм. И половинка 51 копейку стоит.
3: Да, кстати, торт еще можно было купить половинку.
1: Можно.
3: Можно было попросить, что отрежьте мне половинку. Не везде это делали, но в принципе...
2: Сейчас, да, такой тоже есть.
3: А вообще, конечно, сладостей было... Их было вот нам сейчас кажется, что не было ни сладостей, а вот как раз-таки со сладостями проблем не было. Потому что ты помнишь, Андрей Геннадьевич, ты заходишь в магазин, в любой, ну вот там, не знаю, продуктовый магазин на районе, да? И там целые стеллажи этих конфет, подушечки.
1: Да, да, да. Мечта, вот это все. Вот это
3: карамель взлетная, карамель барбарис. И, вот, знаешь, ириса 4 вида.
1: Фень, от самого дешевого ириски до каракума вот так вот все это было. Целый прилавок огромный. Да. И они были на вес. У тебя был совочек. Там лежал. Ты берешь пакетик в бумажный.
3: Кулечек.
1: Кулечек насыпаешь. И идешь уже на кассу к весам туда
3: взвешивать. Да.
2: Ну вот на самом деле... по вашим рассказам не складывается впечатление, что сладкого у вас не было, хотя люди пишут, что вот какой, какие сладости, кусок хлеба, посыпанный сахаром и вареная сгущенка. Но мне кажется, просто все очень по-разному.
1: 90-е.
2: Сейчас
3: в 90-е исчезло все. Вот ты приходишь в магазин, а там, знаешь, вот весь прилавок заставлен банками с консервированной морской капустой. Просто весь. И стояли банки с каким-то то ли соком, то ли...
1: Еще зеленой брынзы надо было...
3: Зеленой брынзы не было. Но вот что-то такое несъедобное. Это было... Но вот в то время, когда еще все не началось, сладкого... Хорошего шоколада не было. Ну, то есть, хороший шоколад было купить прям вот хороший, была проблема. Но... какая-нибудь соевая плитка,
1: ну,
3: помнишь?
1: Не знаю, вдохновение. Что, плохой шоколад, что ли?
3: Нет, но это нужно еще, ну, надо было найти.
1: Он просто дорогой был.
3: А какая-нибудь соевая Аленка в каждом магазине, он никому не нужен. Пряник дорожный, конфеты, ну,
1: да.
3: Гулливер.
1: Да-да-да.
3: В каждом магазине на кассе лежали эти огромные гулливерины.
1: А вот этот батончик
3: Ротфронт. Батончик Ротфронт. Просто что это были сладости, которые не очень уважались детьми. Дети любили, ну, знаешь, конфету «Белочка».
2: Да. Ну, сейчас ничего не поменялось, тоже есть вот
1: карнавал
2: категория.
1: Карнавал мне еще нравились.
2: Особенно в новогодних подарках, это, знаете, очень много про это шутит, что у тебя, да, есть вот этот вот набор конфет, которые, мне кажется, ну, понятно, кто-то любит, но никто не любит. Это вот конфеты «Ромашка», конфеты какие-то вот куда-то.
3: С белой начинкой.
2: Ириски. Да.
1: «Радий». У нас они «Ради» назывались. Белой начинкой безумно ядрёно. Аж зубы сводило.
3: Сладкое, аж приторное. Да, да, если у тебя там, не дай бог, не запломбированный зуб, то все, хана тебе. А ириски, я не знаю, я ириски очень любил.
2: Ну, в новогодние подарки, когда у тебя есть еще какой-нибудь киндер, твикс и ириска.
3: Ну, у нас не было ни киндеров, ни твиксов, но ириска и ириски рознь. Был ирис «Золотой ключик», который был вот, ну, буквально, знаешь, вот везде. И был ирис «Забава», который приготавливался из чего-то другого, не такого вот, как «Золотой ключик». Он был вкуснее. Был ирис кофейный, помнишь, который ты грыз-грыз, и в конце у тебя оставалось вот этот вот жмых кофейный во рту.
1: Да, да.
3: Вот. И еще это было чудо, если в этом в новогоднем подарке оказывалась пачка жвачек. Апельсиновых, либо земляничных.
1: Там были земляничные, апельсиновые, кофейные, мятные.
3: Да. 5 пластиков, 5 пластинок.
1: Да. Они теряли вкус практически сразу.
3: Да.
1: То есть вот делал 3 движения челюстями и...
3: Пузыри с них не надувались, но это была жвачка. Это было что-то сверхъестественное.
1: А еще были же булочные. И помимо, вот мы говорим про такие сладости, было безумное количество всевозможной сдобы такой сладенькой. Mm-hmm. Вот, это тоже было очень здорово. Ну, что там только не было, я не буду перечислять. Вот, но помимо вот батона белого, там вот этого огромного еще, помнишь, был такой хлеб большой-большой, как каравай.
3: Круглый какой-то.
1: Круглый, да. Вот я его сейчас покупаю в своем магазине, вот в дачном поселке в моем. Вот он есть. И больше я его вообще нигде не вижу. Вот, а я его очень люблю, он очень плотный такой хлеб.
3: Я вот сейчас вспомнил, вот в каждой пешей доступности от любой школы или от любого, ну, ты там где-то жил, там где-то дом у тебя был, у тебя в пешей доступности была кулинария, магазин, где было 2 отдела. Значит, в первом отделе продавалась кулинария, ну, там какие-то, знаешь, студень какой-то заливной из телячьих хвостов, ну, в общем, жареная рыба хек, ну, в общем, что-то такое для взрослых. И был отдел, где прямо вот куда заходили дети, и прямо это был детский рай. Потому что там было представлено ромовая баба, кекс столичный, пирожных 3-4 вида, молочный коктейль за 10 копеек. 10 копеек стоил. Молочный коктейль за 10 копеек.
1: Где-то 10, где-то 11.
3: И развесное мороженое. То есть это было всегда. И проблем с поесть сладенького, ну вот как-то вот никогда не возникало. Да, определенно. Потом, конечно, да, вдруг из нашей жизни исчезло все. И вот эти вот конфеты с белой начинкой, они начали казаться чем-то... На чем-то сверхъестественным.
1: А я сейчас прямо испугался, смотрю, у меня в пульте появляются какие-то новые буквы. И пишут, оказывается, это пишет наш музыкальный редактор. В смысле конфеты «Ромашки» никто не любит?
2: Ну... Мы приносим свои извинения за все чьи чувства в отношении конфет «Ромашек» в обидели, но да. Я даже сделала сноску. Но в новогодние подарки они, конечно, проигрывают.
1: А кому? Кому? Чему вернее?
2: Ну вот, всему шоколадному.
3: Конфете «Белочка»,
2: киндеру.
3: Например.
1: Конфеты «Белочки» многие проигрывают.
3: А потом, когда вот начались вот эти вот лихие 90-е, если помните, ну, когда появились у нас батончики «Сникерс Марс», вместе с ними появились еще «Милки Вей». Ты застала «Милки Вей»?
2: Да, он же и сейчас есть.
3: Есть?
2: Да.
3: Он как-то исчезал.
2: Я вчера «Баунти» ела его появилась. Дома.
3: «Баунти» и «Вагон Вилс».
1: Да, были.
3: Ты когда-нибудь ела «Вагон Вилс»?
2: Нет, я
1: не
2: даже
1: надо.
2: Не знаю.
1: Это жуть.
3: Ну, то есть «Вагон Вилс», судя по названию, это колеса фургона.
1: Да.
3: Ну, то есть...
1: Ну, они просто кругленькие были.
2: Я поняла, я ела, да, их даже как-то в школе, то ли на полдник, то ли на полдник. Это вот популярная школьная еда.
1: Гуманитарная помощь у нас была.
3: Да, я помню, купил этот «Вагон Вилс», у меня было немного денег. и растянул, смог растянуть один вагон Вилс на 3 дня.
1: Ну, то есть, ты просто по кусочкам?
3: По кусочку разрезал, и на 3 дня удалось растянуть.
1: Так, ребят, давайте нашу сладкую тему прервем ненадолго, а потом обязательно вернемся.
0: Наша реклама.
4: Есть города, которые вдохновляют, есть города, которые дарят покой, а есть Санкт-Петербург. Это место, где величие соборов и дворцов встречается с тишиной экотроп и красотой Финского залива. Место, где широкие проспекты манят вперед, а маленькие мостики через каналы зовут к прогулкам. Здесь становится ясно, соглашаться на меньшее уже невозможно. Если путешествие, то только Санкт-Петербург. Без компромиссов.
5: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УБРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
6: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет – шины, которым доверяют.
7: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
8: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
9: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
10: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 3 дня. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Феня. Дерзай.
1: И про сластен мы сегодня говорим, какими мы были в детстве, что мы любили. Тут напарник попросил меня кое о чем вспомнить.
2: Да, я сидела все песни в неведении.
3: Феня, так это... Дело в том, что, ребята, когда, ну, условно говоря, нам хотелось сладенького, а магазин с 2 до 3 был закрыт, и кулинария ближайшая находилась в 2 трамвайных остановках, мы шли в ближайшую аптеку.
1: Это точно.
3: Потому что в ближайшей аптеке сладкое было представлено в виде. Во-первых, такие...
2: Очень интересное начало.
3: Аскорбиновая кислота с глюкозой. Такие большие конфеты, где 10 конфет свернутых в такую...
2: Они же невкусные.
3: Они очень сладкие.
2: Вкусные. Нет, вот есть это чистые аскорбинки, которые плоские.
3: Это чистой воды сахар, это глюкоза.
1: А был еще Ревит, его можно было так чуть-чуть пососать.
3: 44 копейки.
1: Да.
3: И выплюнуть содержимое.
1: Да,
3: глазурь обсасывалась.
1: Да.
3: Потом аскорбиновая кислота в виде драже. Опять же, в сладкой глазури ее еще можно было, ну, более-менее... Кроме того, конфеты «Холодок»,
1: да,
3: были представлены.
1: Да.
3: «Пиктусин».
1: Ну, «Пиктусин» я не это, ты
3: знаешь. Ну, что, ну,
1: это как настойка боярышника, простите.
3: Не-не-не, от кашля как бы таблетки, но они как бы были...
1: Да они мерзкие были, их же невозможно было есть.
3: Ну, как «Холодок».
1: Ну, нет.
3: Вот.
1: Они «Пиктусином», они вот как они своя водка.
3: Во-во-во, ну, они сладенькие были, сладко-анисовые. Потом и сладкое, волшебное сладкое... Гематоген,
2: да. Вот, да, я тоже про него подумала. Но мне кажется, у всех должен наступить возраст, когда ты любил гематоген, а потом ты узнаешь, из чего он сделан,
3: и больше ты еще
2: никогда
3: больше
2: в жизни
3: гематоген.
2: Его не ешь.
3: Почему? Мы знали, из чего сделан гематоген примерно в тот же самый момент, когда мы начинали есть гематоген. Я тебе объясню, как это было. Потому что, когда тебе папа или мама первый раз покупал гематогенку, и ты с жадностью впивался в этот сладкий брусочек, тебе папа или мама ехидно улыбались, говорили: а знаешь, из чего сделан гематоген?
2: Ну и в этот момент
3: чего?
2: Ты больше никогда его в жизни не ешь.
3: Нет, нормально, потом гематоген...
2: Ужас. Нет, я воспринимаю сейчас гематоген, только, знаете, то, что, мне кажется, называется гематогеном, но это такие батончики из шоколада с кокосом, они продавались в аптеке, и сейчас, мне кажется, очень продают. Ну, просто это как шоколадная конфета такая, баунти на минималках.
3: Ну, наверное, да, просто тогда вот был один единственный вид гематогена.
2: Он ужасный.
3: Гематогена, и...
1: Да нормально он был бы, с удовольствием его трескали.
3: Ну, конечно, когда не было ничего, в ход шла гематогенка. Тем более, стоила она... Ну, каких-то сравнительно небольших денег. И вот ты идешь, вот ты по пути, куда ты идешь, хочется чего-то сладкого. Никуда. Вот аптека. Только что аскорбинка есть, а была еще аскорбинка в блистерах. Такая же, только в виде таблеток.
2: Вот, они вкусные.
3: Точно такая,
1: да,
3: же,
1: такая же,
3: как в виде таблеток.
2: Нет, но они, ну, я не знаю, как бы та, которая вот в баночке, которая трясется, в общем, шариками, она тоже нормальная. А вот когда это скрученные, как конфеты,
3: да,
2: там много их, они очень сладкие, по крайней мере, сейчас, ну, вот там, в моем.
3: Тогда то же самое
1: такие
3: было.
1: Такие же они были, сейчас просто вкусовые какие-то появились,
2: да,
1: добавки, а раньше они были просто вот...
3: Я тебе еще могу сказать, что можно было прийти в любой аптеке покупить просто таблетированную глюкозу.
1: Да.
3: И вот это была прям вот углеводная бомба, которая закидывалась в детский растущий организм. И на пачке глюкозы можно было пробежать, не знаю, кросс, мне кажется. Причем мы же были дети, мы не понимали, что, ну, есть какие-то допустимые нормы употребления, да?
1: Да мы даже не чесались.
2: А вам не рассказывали? Я помню, в школе, когда выдавали, нам всегда говорили, что там не больше 2,
3: нам,
2: иначе тебе будет
3: там даже
2: плохо.
3: На упаковке написано, что в день не более... Но кого это когда устанавливали? Когда ты идешь, пачка глюкоза стоила то ли 2, то ли 4 копейки, а может быть 1. То есть она не стоила ничего.
2: Угу.
3: Упаковка, она еще была не в блистерах, таблетки 6, по-моему, штук, в бумажном таком блистере. То есть как таблетка, только в бумажке упакована.
2: Да, они такие сейчас.
3: Да. И вот покупалось вот это вот. Сколько идешь, чтобы у тебя там 10 копеек на все.
1: Фень, мы гудрон жевали, понимаешь?
2: Нет, не понимаю.
1: То есть нам вот гематоген, вот это все, это был вообще детский лепет. После гудрона...
2: Мы голубя жарили.
3: И голубя, да. Ну что, ты не ел голубя?
1: Да ел, конечно.
2: Ужас. Нам тут еще пишут, что в советское время у каждой приличной женщины была тетрадка с рецептами солений, варений и домашних тортов, печенья и пирогов. Вот мне кажется, что тогда было гораздо более распространено какая-то передача рецепта вот из поколения.
3: Обязательно.
2: Поколение.
1: Да.
3: И не из поколения в поколение, а ну, интернета ж не было.
2: Ну да.
3: И вот приходит, условно говоря, Мария Ивановна к Татьяне Дмитриевне в гости, а та ее угощает каким-то вкусным тортом. И Мария Ивановна говорит: «Танюша, а что ж за тортик такой? Дай рецептик». «А сейчас, сейчас, сейчас, я тебе, дорогая, вот, на, перепиши рецепт. Я тебе скину там в тележку, да, или в Макс, а на, перепиши. Только тетрадочку верни, а то у меня там еще рецепты консервации».
1: И я вообще считаю, что мы, у нас прямо целая трагедия, потому что ушло то поколение, которое умело печь вот эти замечательные сладкие пироги в духовках. Нет, наверняка кто-то еще умеет это делать.
2: Я умею. Ну, может, не настолько шедевральное.
1: То есть ты, я... ты поставишь тесто,
2: да,
1: на ночь?
2: Да, да,
1: ты умеешь тесто на ночь поставить?
2: Да, мы с подружкой в качестве развлечения готовили вот пирожки. Сначала доготовишь тесто, и потом мы долго их лепили. И
3: ты молодец. Не все потеряно.
1: Не все потеряно. Я думал, что все гораздо хуже. Потому что, честно могу сказать, я вот вспоминаю пироги такие большие, которые в духовке пеклись, которые делала моя бабушка или вот там соседка наша.
3: Закрытый пирог.
1: Он может быть закрытый, а может быть открытый. Там потом они, знаешь, такими вот делали...
3: Жгутиками
1: закрывали джем этот сверху, варенье. Но это было безумно вкусно. Может, мне, конечно, казалось.
3: Нет, в детстве просто все было... Ты всегда был полуголодный, поэтому все казалось вкусно.
1: Ну, еще, как говорил мой папа, мне кажется, это очень мудрая фраза, что очень много вкусовых пристрастий закладывается именно в детстве, когда ты вот это все пробуешь.
2: Да.
1: Конечно. Вот. И потом уже во взрослом возрасте, как правило, такого активного восприятия разных вкусов уже нет.
3: Наверное, да, но уже ничто так не радует. А вот если мы вернемся к теме сладости, да, всегда ты приходишь в гости к кому-нибудь, да, к другу, да, к однокласснику. Ну, вы же пришли, хочется что-нибудь. И думаю: «Слушай, а у тебя варенье есть?»
1: Да.
3: И всегда выкатывалась банка какого-нибудь варенья.
1: А вот я предлагаю сейчас сделать небольшую паузу, а потом пройтись по домашним заготовкам, в том числе и по варенье.
0: Наше радио.

0: Сеня, дерзай.
1: И про сладости мы сегодня говорим с Аграфеной Колесник. Уже много чего обсудили и дошли вот как раз до варенья.
2: Варенье было в любом доме всегда.
1: Всегда. То есть,
2: в смысле у тебя нет варенья?
3: Вы... У меня есть.
2: Нет.
3: Я понимаю, о чем.
2: То есть ты приходишь, человек говорит, слушай, у тебя есть какое-нибудь варенье? Если он говорит, нет, ты... В смысле у тебя? Вы чего, шпионы засланы из Америки? Вы кто такие? В смысле
1: у вас нет варенья?
2: Да. Варенье было в каждом доме всегда. Вопрос, какое варенье? Варенье из черной смородины.
1: Ой, очень вкусно.
2: Я терпеть не мог.
3: Реально, это мое любимое варенье.
1: Я тоже очень люблю.
2: Нет, я...
1: А ты, наверное, ревень потреблял?
2: Ревеневое варенье я тоже понять не мог.
1: Ты не знаешь, что это такое?
3: Нет.
1: Не знаю, что такое ревень?
2: Ну, ревень есть такое растение, оно кисленькое.
1: Оно кисло-сладкое. Но делали варенье не из листиков, а из стебельков.
3: А, ну я поняла, но варенье из...
1: Лопух такой!
2: Варенье из одуванчика.
3: Это странно.
2: Это отдельный вид прекрасного.
3: Вот вишневая, малиновая.
2: Вот, вишневая. Малиновая терпеть не мог, потому что малиновую всегда лечили. Когда у тебя температура, не ешь варенье. Вот мама все время говорит, не ешь варенье малиновое. Это вот мы будем болеть зимой. Это вот, ты когда болеешь, тебе чай с малиновым вареньем и под одеяло потеть.
1: Да-да-да.
2: Вот это вот всегда заставляли.
1: И потел же.
3: Но у меня не вызывает из-за этого малинового варенья плохих ассоциаций.
2: И там косточки были эти. Косточки эти.
1: И червячки.
3: Но они же и так есть. Ты когда малину ешь, у тебя тоже есть косточки.
2: Ты когда-нибудь пробовала варенье из абрикосов?
1: Да, это вкусно.
3: Ну, я, скорее всего, пробовала, и мне не понравилось.
2: Варенье из земляничное варенье. Это король из крыжовника варенье, которое без шкурок. Это царское варенье. Просто это самое.
3: Зачем? Это же столько дел лишних.
2: Но это так вкусно. Это прям вот. Ну, если. Когда уже совсем вариант омега, да, когда ближе к весне и варенье все уже сожрано. Самый простой и доступный способ. Сахар, ложка чайная или лучше столовая.
1: Да,
2: сахар развел с водой и на газовой плите или на электрической. Вот тебе петушок.
1: Не, а если еще и формочки есть, вообще здорово.
3: Ну нет, мне кажется, просто обычную ложку берут. В
1: ложке? Нет, можно же потом просто форму вылить, и у тебя будет петушок на палочке.
2: Не у всех были формы.
1: Да, да.
3: А у кого-то были,
1: мне кажется? Конечно,
2: да,
1: конечно.
2: Да, они стоили каких-то денег. Туда спичечку эту втыкаешь. А потом еще, помнишь, были в каждой семье эти орешницы.
1: Да.
3: Которые колят орехи?
2: Нет. В которых приготавливали половинки орешков
3: я
2: из теста. И эти орешки начинялись вареными.

0: Ясно, что те, кто не доливал или прозевывал, что в кастрюльке мало воды, получал вот эти сопли на потолке.
1: Да. Это ужасно. Мне тут, кстати, нам пишут, что мне надо попробовать пирожное картошка, но я вот не знаю, я его не очень люблю обычно, особенно все говорят, как бы вот, что с кондитерской точки зрения туда добавляют все, ну, знаете, все худшее,
2: ну,
1: все,
2: что остатки, да.
1: Обрезки.
0: Ты знаешь, ну, во-первых, пирожную картошку можно сделать очень легко дома. Она элементарная.
2: Подожди,
0: ты
2: сейчас помню.
1: Там печенье и вареная сгущенка.
0: Да.
2: Сладкая колбаса. Кто помнит, что это такое?
1: Она и сейчас есть, это очень вкусно.
2: Сегодня наша коллега, точнее, вчера Ульяна принесла самодельную эту вот сладкую колбасу. Я два куска умял.
1: Она пачка, очень вкусная.
2: Пачка печенья, а лучше две пачка масла. Орешки, мед, сгущенка опционально, что там туда шло. И вот все это и в морозилке. И самое главное, дождаться, пока она достынет, и не сожрать ее, вот пока она...
0: Да, она же должна подморозиться. Ну, не то, что подморозиться там. Ну, да, прихватиться.
2: Ну, замерзнуть. А еще, если помните, продавались желе для самостоятельного изготовления.
1: Да, ну, они сейчас продаются. Ну,
0: это было, честно сказать, это было не очень вкусно. Я не любил
2: желе. Лимонное желе.
0: Вот это вот, которое дрожало все.
2: Желе, он дрыгало не любит.
0: Да, ну вот оно. Мне казалось, что оно во мне будет так же делать.
2: Это было вкусно.
1: Я все еще очень люблю желе иногда.
0: И кисель.
1: Делаю.
0: Кисель
2: в брикетах. Да. Помнишь? Да. Покупаешь и просто его сжираешь, потому что он сладкий, и там что-то такое.
0: Мы ели кисель в сухом виде, то есть он продавался в брикете.
2: Да.
0: Ты прям берешь этот брикет, кусок себе отламываешь и хрустишь.
2: И стоил там что-то брикет киселя.
0: Он невкусный
2: 15
0: был.
2: Или 20 копеек, то есть это было вот в сладости, вот в чем, а в сладостях не было никаких денег.
1: Мне кажется, знаете, кисель, который... В общем, сваренный кисель гораздо вкуснее.
2: Понятно, но его надо варить, а тут у тебя брикет и вот доступ к быстрым углеводам.
1: Сухая лапша. Впечатление такое же, знаете?
2: Ну, нам тогда казалось вкусно.
0: Сластеная, я предлагаю нам уже на сегодня потихонечку завершать разговор о всяких вкусностях из детства, потому что что-то мне
2: сладенького захотелось. Спасибо, спасибо, Феня, спасибо, ребята. Традиционно обнимаем всех, кто был вместе с нами, а некоторых даже целуем.
0: Да, некоторым жмем руку крепко, некоторым это делаем нежно. Графена, есть что сказать?
1: Этому нечего добавить, но мы через неделю увидимся.
2: Услышимся, да. А на сегодня все, ребят. Услышимся мы с вами завтра. С Графеной через неделю. Будем нести разумное, доброе, вечное. Сейчас уже все. Поехали мы. Расходимся.
3: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
4: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна СОК» Воронеж. «Окна СОК». Надежность, качество, комфорт в каждом окне.
5: По данным Гисметео, завтра в Воронеже пасмурно, дождь. Температура воздуха днем плюс 15 градусов. Ветер северный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
6: Компания «Окна СОК» – эксперт по остеклению. Качественные окна для квартиры, конечно, установим. И москитку подарим. Лоджии, балконы – застеклим. Выполним отделку. Утепление – бесплатно. А при заказе окон в дом поможем воплотить ваши мечты в реальность. И мы это умеем. «Окна СОК». Просто позвоните. 260-20-60.
7: Санаторий Дзержинского в Воронеже – это современный оздоровительный комплекс для всей семьи. Все, что нужно для вашего отдыха и укрепления здоровья. Обновленные номера и медицинское оборудование, разнообразие программ лечения, аквафитнес-центр с двумя бассейнами – детским и взрослым, питание, шведский стол, уютная кофейня, развлекательная программа, чистый воздух и многое другое. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
8: Правительство Воронежской области, фонд «Росконгресс» и Центр «Мой бизнес» представляют форум «Цифроземье 2026». 24 сентября. Воронеж. Крупнейшее IT-событие Черноземья. 120 экспертов, масштабная выставка и более 3000 участников. МТС «Лайфхолл», «Ситипарк», «Град». Участие бесплатное. Регистрируйтесь на сайте цифроземье.ру. Аудитория 16+.
9: Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 27 сентября в фирменных магазинах «Агроэко» ребрышки пряные «Агроэко» 459 рублей за килограмм. Сочные свиные ребра в густом маринаде с пряными специями, которые не нужно солить или мариновать, станут главным блюдом вашего пикника или уютного домашнего ужина. Предложение действует.

0: период с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
1: Приглашаем школьников посетить выставку «Наша гордость. Российские изобретатели. Путешествие на машине времени». Выставка проводится при поддержке «АНО. Образ будущего». Экспозиция выставки сформирована в экспериментальной технической школе. Город Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 8. Посещение бесплатное. Организация экскурсии по телефону плюс 7 906 589 00 99.
0: Ограничение 0+.
1: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
2: Хватит стесняться. Я эксперт! Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже со своим экспертным мнением.
3: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
4: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Авторадио. Это навсегда. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев в рамках еженедельного оперативного совещания призвал глав муниципалитета включиться в подготовку проведения выборной кампании. Прошу вас всех лично подключиться к подготовке и проведению избирательной кампании, прежде всего обеспечить безопасность и легитимность процесса. Все прекрасно понимают, какие задачи предстоит решать на местах, поэтому важно быть вовлеченным напрямую, подчеркнул глава региона. Губернатор Александр Гусев на совещании правительства региона обсудил с главой Хохольского района Михаилом Ельчининовым тактику сохранения здоровья населения. В районе 108 спортивных сооружений спортивная школа обучает 850 человек по 12 направлениям. Больница направляет пациентов на бесплатную реабилитацию и профилактику через спорт, занятия лечебной физкультурой, плаванием и скандинавской ходьбой. Посещает сотни жителей, включая людей старше 55 лет и людей с ограниченными возможностями здоровья. За 5 лет доля занимающихся спортом выросла с 35% до 69%, а 85,5% посещений спортивных объектов льготное или бесплатное. В региональном правительстве обсудили развитие системы детского отдыха. Губернатор Александр Гусев поблагодарил профильных специалистов за системную работу. За 5 лет их предложения помогли улучшить условия детского отдыха в регионе. Губернатор подтвердил, что программу капремонта детских лагерей сохранят на будущий год и проиндексируют. Отдельно Александр Гусев напомнил о моратории. Земельные участки бывших детских лагерей нельзя переводить под другие виды использования. Сейчас эти площадки простаивают. Губернатор предложил совместно с общественной палатой обследовать их и вернуть в оборот детского отдыха. Новый аптечный корпус, открытый на территории Воронежской областной клинической больницы номер 1, смотрели вице-губернатор Дмитрий Маслов, депутат Госдумы Александр Сидякин и зампред правительства Воронежской области Владимир Попов. Здание предназначено для хранения медикаментов, в нем также предусмотрен отдельный блок для изготовления лекарственных препаратов. Больница обслуживает 60 тысяч человек в год, и открытие аптечного корпуса очень значимо для всего медучреждения, отметил Александр Сидякин. Здание возведено при поддержке губернатора Александра Гусева в рамках региональной программы развития здравоохранения. Появление отдельного склада аптеки поможет сократить сроки обеспечения отделения лекарствами, повысить доступность нужных препаратов для пациентов. Губернатор Александр Гусев поздравил с 60-летием ректора ВГМУ имени Бурденко, почетного гражданина Воронежа, председателя комитета облдумы по охране здоровья Ивана Мушурова. В поздравлении говорится, ваш путь полон профессиональных достижений и человеческой благодарности. Благодаря вашим знаниям и золотым рукам спасены сотни жизней. Сегодня вы воспитываете молодое поколение докторов. Учиться у вас особая привилегия. Иван Мушуров окончил ВГМУ, работал хирургом, возглавлял онкодиспансер. С 2026 года ректор медуниверситета. Имеет звание почетный врач России и почетный гражданин Воронежа. Это были новости региона.

0: наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
3: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
2: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
3: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
2: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
3: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 00. 8 800 333 47 00.
4: Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий Горького предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория.
5: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория Горького в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
6: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев в рамках еженедельного оперативного совещания призвал глав муниципалитета включиться в подготовку проведения выборной кампании. Прошу вас всех лично подключиться к подготовке и проведению избирательной кампании, прежде всего обеспечить безопасность и легитимность процесса. Все прекрасно понимают, какие задачи предстоит решать на местах, поэтому важно быть вовлеченным напрямую, подчеркнул глава региона. Губернатор Александр Гусев на совещании правительства региона обсудил с главой Хохольского района Михаилом Ельчининовым тактику сохранения здоровья населения. В районе 108 спортивных сооружений, спортивная школа обучает 850 человек по 12 направлениям. Больница направляет пациентов на бесплатную реабилитацию и профилактику через спорт, занятия лечебной физкультурой, плаванием и скандинавской ходьбой. Посещает сотни жителей, включая людей старше 55 лет и людей с ограниченными возможностями здоровья. За 5 лет доля занимающихся спортом выросла с 35% до 69%, а 85,5% посещений спортивных объектов льготное или бесплатное. В региональном правительстве обсудили развитие системы детского отдыха. Губернатор Александр Гусев поблагодарил профильных специалистов за системную работу. За 5 лет их предложения помогли улучшить условия детского отдыха в регионе. Губернатор подтвердил, что программу капремонта детских лагерей сохранят на будущий год и проиндексируют. Отдельно Александр Гусев напомнил о моратории. Земельные участки бывших детских лагерей нельзя переводить под другие виды использования. Сейчас эти площадки простаивают. Губернатор предложил совместно с общественной палатой обследовать их и вернуть в оборот детского отдыха. Новый аптечный корпус, открытый на территории Воронежской областной клинической больницы номер 1, осмотрели вице-губернатор Дмитрий Маслов, депутат Госдумы Александр Сидякин и зампред правительства Воронежской области Владимир Попов. Здание предназначено для хранения медикаментов, в нем также предусмотрен отдельный блок для изготовления лекарственных препаратов. Больница обслуживает 60 тысяч человек в год, и открытие аптечного корпуса очень значимо для всего медучреждения, отметил Александр Сидякин. Здание возведено при поддержке губернатора Александра Гусева в рамках региональной программы развития здравоохранения. Появление отдельного склада аптеки поможет сократить сроки обеспечения отделений лекарствами, повысить доступность нужных препаратов для пациентов. Губернатор Александр Гусев поздравил с 60-летием ректора ВГМУ имени Бурденко, почетного гражданина Воронежа, председателя комитета облдумы по охране здоровья Ивана Мушурова. В поздравлении говорится, ваш путь полон профессиональных достижений и человеческой благодарности. Благодаря вашим знаниям и золотым рукам спасены сотни жизней. Сегодня вы воспитываете молодое поколение докторов. Учиться у вас особая привилегия. Иван Мушуров окончил ВГМУ, работал хирургом, возглавлял онкодиспансер. С 2026 года ректор медуниверситета. Имеет звание почетный врач России и почетный гражданин Воронежа. Это были новости региона.

0: Наше радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже пасмурно, дождь, температура воздуха днем плюс 15 градусов, ветер северный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Санаторий Дзержинского в Воронеже – это современный оздоровительный комплекс для всей семьи. Все, что нужно для вашего отдыха и укрепления здоровья. Обновленные номера и медицинское оборудование, разнообразие программ лечения, аквафитнес-центр с двумя бассейнами – детским и взрослым, питание, шведский стол, уютная кофейня, развлекательная программа, чистый воздух и многое другое. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего два. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
4: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» и «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
5: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272 74 61 272 74 61.
6: Хватит стесняться. Я эксперт!
7: Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже со своим экспертным мнением.
8: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
9: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи.

0: оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
2: Так звучит наше.

0: эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Маркетплейсы обяжут уравнять комиссии российских иностранных продавцов. Такое положение содержится во втором пакете мер для регулирования платформенной экономики, которую подготовило Минэкономразвитие. В частности, маркетплейсам запрещается брать с российских юрлиц, ИП и самозанятых плату выше, чем с иностранных партнеров за аналогичные услуги. Текст опубликован на портале проектов нормативных актов. Федеральная антимонопольная служба еще в марте требовала от Wildberries и Озон скорректировать работу с продавцами, установить размеры комиссии для российских иностранных продавцов на экономически обоснованном уровне, чтобы исключить дискриминацию. Закон о платформенной экономике вступит в силу в октябре. Посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что после закрытия генерального консульства в Бонне по решению властей ФРГ дипмиссия переформатирует работу с соотечественниками и консульское обслуживание. Дипломат заверил, что россиян в ФРГ не оставят без внимания. По его словам, из-за больших расстояний получить консульские услуги станет сложнее, и они не всегда будут оказываться так же оперативно, как раньше. При этом посольство намерено использовать все доступные возможности, чтобы сохранить для россиян получение необходимой помощи. Нечаев призвал соотечественников проявить терпение и сохранить консолидацию российского сообщества в Германии. Министерство внутренних дел показало аудиофрагмент типичного сценария атаки мошенников с обратным звонком на горячую линию портала госуслуги. Как отметили в МВД, злоумышленники в своих сообщениях указывают поддельный номер телефона и маскируют его под контакт службы поддержки. На практике портал госуслуги не отправляет пользователям уведомления о якобы взломе учетной записи ни в СМС, ни по электронной почте, ни через мессенджеры. На записи мошенницы под видом сотрудника портала убеждают жертву, что замечена подозрительная активность ее учетной записи и просят перезвонить по указанному номеру для регистрации факта мошенничества. Россия в июле рекордно увеличила закупки пива из Польши в 5.5 раз, свидетельствуют обновленные данные Евростата. Польша сохранила статус основного поставщика пенного напитка. Она нарастила экспорт в Россию за месяц на 44%. В общем, поставки в Россию достигли 3,3 миллиона евро. Гарри Поттер, Дубровский и Печорин составляют тройку самых вдохновляющих литературных персонажей для российских школьников в возрасте от 12 до 17 лет. Об этом сообщили в фонде «Живая классика» по итогам исследования о читательских предпочтениях молодежи. Большую группу вдохновляющих персонажей составили герои зарубежной классики. Школьники, в частности, отметили мирок и мечтательность маленького принца. Джейн Эйр из одноименного романа, Холден Кофилд из «Над пропастью Борджиа», а также Лукреция Борджиа из драмы Виктора Гюго стали источниками вдохновение благодаря стойкости, упорству и силе духа. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей. Наше радио. Сделано.

0: Реклама на 107FM.
1: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
2: Легендарная «Металлика» в уникальном трибьют-шоу. 2 октября в Воронеж. Главные хиты. «Бешеная энергия». Клуб 12. Билеты уже в продаже. Не пропустите.
3: Ограничение 16+.
4: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
2: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
5: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Простишь меня за все или в одежде? Тихо плакать.

Надо все-таки узнать, что это было за кольцо и что за порошок, и почему твоя мамаша назвала меня сынок. Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать, так что ты прилетай. Я очень жду, хотя ты знаешь, хотя ты знаешь. Мне кажется, я начал понимать, что...

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска – сеть центров замены масла «Контейнер масла» в Воронеже. ООО «КМ».
2: По данным Гесметео, завтра в Воронеже пасмурная, дождь. Температура воздуха днем плюс 15 градусов. Ветер северный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
3: «Контейнер масла». Красный. Заметный. Свой. Два поста. Яма. 15 минут. Место, куда стремятся моторы. «Контейнер масла». Железно.
4: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
5: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
6: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
7: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
8: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
9: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Площадку для переговоров по Украине уже предложили с десяток стран с разных континентов, сообщил источник ТАСС. Это европейская и азиатская части разных континентов. Когда будет понимание, что все стороны готовы к конструктивным решениям, будет объявлено, какая площадка определена. Точно нейтральная, рассказал этот источник. Ранее помощник президента Юрий Ушаков сообщил в комментарии Первому каналу, что Абу-Даби обсуждался как один из вариантов площадки для трехсторонних переговоров России, Украины и США. Свои услуги также предлагает Турция и другие страны. Россия готова возобновить переговоры по Украине, заявил ранее в этот день министр иностранных дел Сергей Лавров. Администрация Дональда Трампа решила перераспределить 52 миллиона долларов, предназначенных для финансирования зарубежных военных программ, сообщает Associated Press. По информации агентства, средства, ранее выделенные Словакии, Северной Македонии, Тунису и Ираку, планируется направить на проекты в странах Латинской Америки. Государственный департамент сегодня уведомил Конгресс о соответствующем решении. Получателями средств станут Панама, Перу, Эквадор и Колумбия, уточнил источник. Перераспределение финансирования связано с изменением приоритетов американской администрации в сфере внешней военной политики. Актрисе и телеведущей Ларисе Гузеевой грозит штраф за рекламу лекарственных препаратов в соцсетях. Об этом известием сообщил адвокат Александр Зорин. Обращение направлено в Роскомнадзор и Федеральную антимонопольную службу. Из него следует, что 11 сентября на странице ведущей размещена видеопубликация о препарате для снижения массы тела. По мнению заявителя, публикация направлена на привлечение внимания неопределенного круга лиц и формирование интереса к покупке. Адвокат также напомнил о скандале с блогером Домогацким, который похитил деньги инвесторов при стройке вилл на Бали. Его проект также рекламировала Гузеева. Таиланд подарил Российской национальной библиотеке 80 томов древнего буддийского канона Трипитака, сообщила администрация Санкт-Петербурга. Они написаны 2500 лет назад, во времена зарождения учения. Церемония передачи была приурочена к 130-летию установления дипломатических отношений между Россией и Таиландом. В ней приняли участие министр культуры Ольга Любимова, посол Таиланда в России и другие представители королевства. Нападающий Ярославского «Локомотива» Александр Радулов стал третьим игроком в истории континентальной хоккейной лиги, который забросил 300 шайб. Юбилейный гол 40-летний форвард забил на 60-й минуте начала регулярного чемпионата КХЛ против челябинского «Трактора». Матч завершился победой ярославского клуба со счетом 4-1. До Радулова отметки в 300 заброшенных шайб в лиге достигали только два хоккеиста. Сергей Мазякин, на счету которого 419 голов, и Вадим Шипачев. Он забил 322 шайбы. Популярный канал «Радио.на» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: «За сценой».
1: Ребята, всем привет! С вами Яна Лукьянова. И сегодня узнаем о новом релизе, в записи которого приняли участие музыканты группы «Слот», и поговорим о втором акте «Фауста» Алексея Горшенева. Команда «Небо» выпустила совместный трек с группой «Слот» — песню «Травмы». Коллаборация получилась особенно символичной. Этим летом «Небо» отметили первый год существования коллектива, а теперь они уже выпускают совместную работу с одной из самых известных групп альтернативной сцены. В новой песне музыканты обращаются к человеческому желанию переписать собственную судьбу, даже когда финал кажется заранее известным. Авторы называют это человеческим мазохизмом, когда мы все понимаем, но все равно продолжаем бросаться на ветряные мельницы.

трек «Травмы» уже доступен на всех цифровых площадках. Алексей Горшенев выпустил заключительную часть музыкальной трагедии «Фауст 2». Работа над проектом продолжалась более 4 лет. Во второй акт вошли 14 композиций. Горшенев перенес сложную систему символов и аллегорий «Фауста» в музыкальный формат, соединив разные стили, драматические этюды и театральную подачу.

0: В записи приняли участие Константин Кинчев, Эдмунд Шклярский, Настя Полева, Андрей Князев, Николай Фоменко, Олег Горкуша, Евгений Егоров и многие другие. Сам Алексей Горшенев исполнил роль Мефистофеля. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наши_ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

Женщина плачет, ребенок не спит, о чем поет гитара? Вольная птица в небе кружит,

0: наша реклама.
1: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
2: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

побежали, полетаем ветру в поле, попеняем о дурацком, помечтаем.

Свое уставшее тело ты освежаешь водой мертвых морей. Твоя душа как музей гениальных изделий и редких вещей. И я хотел бы остаться с тобой, но твое жилище проклятый дом.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна СОК» Воронеж. «Окна СОК». Надежность, качество, комфорт в каждом окне.
2: По данным Гисметео, завтра в Воронеже пасмурно, дождь. Температура воздуха днем плюс 15 градусов. Ветер северный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
3: Компания «Окна СОК» – эксперт по остеклению. Качественные окна для квартиры, конечно, установим. И москитку подарим. Лоджии, балконы – застеклим. Выполним отделку. Утепление – бесплатно. А при заказе окон в дом поможем воплотить ваши мечты в реальность. И мы это умеем. «Окна СОК». Просто позвоните. 260-20-60.
4: Это моя родина. Мой родной край. Место, где жили мои предки. Растут мои дети. Где живу я? Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающем. Все это я нашел в «Агроэко». «Агроэко» – компания с большим будущим.
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
6: Алло?
5: Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
3: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: проверено временем.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Министерство иностранных дел России планирует направить в Организацию Объединенных Наций материалы о размещении Соединенными Штатами оружия в космосе. Об этом заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. По ее словам, Соединенные Штаты неоднократно отказывались подписывать инициативу о запрете размещения оружия в космосе и при этом обвиняли в милитаризации околоземного пространства Россию и Китай. Министр военно-воздушных сил США накануне заявил, что Штаты располагают орбитальным оружием контроля космического пространства, которое способно защищать американцев. Силы от противников. При этом он не раскрыл технические характеристики или типов вооружений. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что ответила бы на звонок президента России Владимира Путина или министра иностранных дел Сергея Лаврова, если бы они ей позвонили. По ее словам, она уже неоднократно встречалась с Лавровым на международных форумах и напрямую доводила до него позицию ЕС. Каллас считает, что Москва занимает жесткую переговорную позицию, выдвигает максимальные требования, ожидая уступок со стороны Запада. По мнению Каллас, к поиску решения конфликта должны быть привлечены люди, хорошо понимающие российскую политику и подходы к переговорам. Количество госпитализированных после отравления в кафе «Нан-кебаб» в Казани увеличилось до 26 человек, сообщило Министерство здравоохранения Татарстана. Состояние пациентов оценивается как средней степени тяжести и удовлетворительное. Об отравлении людей в кафе стало известно накануне. Всего после употребления продукции было зарегистрировано 33 случая кишечной инфекции. Все заболевшие употребляли шаурму, закрытую пиццу и кебаб. В заведении выявили многочисленные нарушения, из оборота изъяли 44 килограмма продукции. Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон выступил против моратория на развитие искусственного интеллекта, поскольку такие ограничения дадут преимущество Китаю. А это чревато серьезными последствиями, подчеркнул Джонсон. На прошлой неделе руководители ряда американских компаний, разработчиков искусственного интеллекта, выразили мнение, что работу над дальнейшим развитием ИИ нужно притормозить. Это бы дало время убедиться, что в будущем эти технологии останутся безопасными для людей. После этого Дональд Трамп заявил, что США не должны допустить поражения в технологическом соперничестве с Китаем в сфере искусственного интеллекта. Театр «Модерн» официально открыл сегодня свой 39-й сезон. Его главным событием станет премьера спектакля «17 мгновений весны» по культовому роману Юлиана Семенова. Об этом объявил на традиционном сборе труппы художественный руководитель Юрий Грымов. Уникальность постановки в том, что в основу легли события, которые не вошли в знаменитый телефильм, а текст романа сохранен в оригинале. Первый показ состоится 17 октября. Как отметил Грымов, прошлый сезон стал для «Модерна» рекордным. 300 спектаклей, гастроли в Петербурге и Витебске, около 70 тысяч зрителей. К новому сезону в театре проведена масштабная модернизация. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.
3: Наше радио. Сделано в России.

послушаю джаз и даже поддержу разговор. И когда, наконец, я захочу курить, ты прогонишь меня в коридор.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже пасмурно, дождь, температура воздуха днем плюс 15 градусов, ветер северный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
3: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Площадку для переговоров по Украине уже предложили с десяток стран с разных континентов, сообщил источник ТАСС. Это европейская и азиатская части разные континенты. Когда будет понимание, что все стороны готовы к конструктивным решениям, будет объявлено, какая площадка определена. Точно нейтральная, рассказал этот источник. Ранее помощник президента Юрий Ушаков сообщил в комментарии Первому каналу, что Абу-Даби обсуждался как один из вариантов площадки для трехсторонних переговоров России, Украины и США. Свои услуги также предлагает Турция и другие страны. Россия готова возобновить переговоры по Украине, заявил ранее в этот день министр иностранных дел Сергей Лавров. Администрация Дональда Трампа решила перераспределить 52 миллиона долларов, предназначенных для финансирования зарубежных военных программ, сообщает Associated Press. По информации агентства, средства, ранее выделенные Словакии, Северной Македонии, Тунису и Ираку, планируется направить на проекты в странах Латинской Америки. Государственный департамент сегодня уведомил Конгресс о соответствующем решении. Получателями средств станут Панама, Перу, Эквадор и Колумбия, уточнил источник. Перераспределение финансирования связано с изменением приоритетов американской администрации в сфере внешней военной политики. Актрисе и телеведущей Ларисе Гузеевой грозит штраф за рекламу лекарственных препаратов в соцсетях. Об этом известием сообщил адвокат Александр Зорин. Обращение направлено в Роскомнадзор и Федеральную антимонопольную службу. Из него следует, что 11 сентября на странице ведущей размещена видеопубликация о препарате для снижения массы тела. По мнению заявителя, публикация направлена на привлечение внимания неопределенного круга лиц и формирование интереса к покупке. Адвокат также напомнил о скандале с блогером Домогацким, который похитил деньги инвесторов при стройке вилл на Бали. Его проект также рекламировала Гузеева. Таиланд подарил Российской национальной библиотеке 80 томов древнего буддийского канона Трипитака, сообщила администрация Санкт-Петербурга. Они написаны 2500 лет назад, во времена зарождения учения. Церемония передачи была приурочена к 130-летию установления дипломатических отношений между Россией и Таиландом. В ней приняли участие министр культуры Ольга Любимова, посол Таиланда в России и другие представители королевства. Нападающий ярославского «Локомотива» Александр Радулов стал третьим игроком в истории континентальной хоккейной лиги, который забросил 300 шайб. Юбилейный гол 40-летний форвард забил на 60-й минуте начала регулярного чемпионата КХЛ против челябинского «Трактора». Матч завершился победой ярославского клуба со счетом 4-1. До Радулова отметки в 300 заброшенных шайб в лиге достигали только два хоккеиста. Сергей Мазякин, на счету которого 419 голов, и Вадим Шипачев. Он забил 322 шайбы. Популярный канал «Радио.на» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.
3: Так устать может только бездельник, телефон отключив в понедельник.

Послушай, пульсирует кровь в проводах. Сделай тише грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх. Сделай тише.

чай, как ты любишь, крепкий. Под окном водку пьют чужие детки. Мамки на кухнях пекут пирожки. Бойцы в автоматах меняют рожки. За моей спиной незримый конвой. От роддома до могилы ходят за мной. Чтобы не сбежал горемыка до суда. Раньше времени не

0: механизаторов. Средняя заработная плата 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории С, Е – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
1: 255 45 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
2: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
3: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
4: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Музыка поколений. Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев в рамках еженедельного оперативного совещания призвал глав муниципалитета включиться в подготовку проведения выборной кампании. Прошу вас всех лично подключиться к подготовке и проведению избирательной кампании, прежде всего обеспечить безопасность и легитимность процесса. Все прекрасно понимают, какие задачи предстоит решать на местах, поэтому важно быть вовлеченным напрямую, подчеркнул глава региона. Губернатор Александр Гусев на совещании правительства региона обсудил с главой Хохольского района Михаилом Ельчининовым тактику сохранения здоровья населения. В районе 108 спортивных сооружений, спортивная школа обучает 850 человек по 12 направлениям. Больница направляет пациентов на бесплатную реабилитацию и профилактику через спорт, занятия лечебной физкультурой, плаванием и скандинавской ходьбой. Посещает сотни жителей, включая людей старше 55 лет и людей с ограниченными возможностями здоровья. За 5 лет доля занимающихся спортом выросла с 35% до 69%, а 85,5% посещений спортивных объектов льготное или бесплатное. В региональном правительстве обсудили развитие системы детского отдыха. Губернатор Александр Гусев поблагодарил профильных специалистов за системную работу. За 5 лет их предложения помогли улучшить условия детского отдыха в регионе. Губернатор подтвердил, что программу капремонта детских лагерей сохранят на будущий год и проиндексируют. Отдельно Александр Гусев напомнил о моратории. Земельные участки бывших детских лагерей нельзя переводить под другие виды использования. Сейчас эти площадки простаивают. Губернатор предложил совместно с общественной палатой обследовать их и вернуть в оборот детского отдыха. Новый аптечный корпус, открытый на территории Воронежской областной клинической больницы номер 1, осмотрели вице-губернатор Дмитрий Маслов, депутат Госдумы Александр Сидякин и зампред правительства Воронежской области Владимир Попов. Здание предназначено для хранения медикаментов, в нем также предусмотрен отдельный блок для изготовления лекарственных препаратов. Больница обслуживает 60 тысяч человек в год, и открытие аптечного корпуса очень значимо для всего медучреждения, отметил Александр Сидякин. Здание возведено при поддержке губернатора Александра Гусева в рамках региональной программы развития здравоохранения. Появление отдельного склада аптеки поможет сократить сроки обеспечения отделений лекарствами, повысить доступность нужных препаратов для пациентов. Губернатор Александр Гусев поздравил 60-летием ректора ВГМУ имени Бурденко, почетного гражданина Воронежа, председателя комитета облдумы по охране здоровья Ивана Мушурова. В поздравлении говорится: ваш путь полон профессиональных достижений и человеческой благодарности. Благодаря вашим знаниям и золотым рукам спасены сотни жизней. Сегодня вы воспитываете молодое поколение докторов. Учиться у вас особая привилегия. Иван Мушуров окончил ВГМУ, работал хирургом, возглавлял онкодиспансер. С 2026 года ректор медуниверситета, имеет звание почетный врач России и почетный гражданин Воронежа. Это были новости региона.
0: Наше радио. Это навсегда. Наше радио. Сделано.

0: Улететь на миг 25. Улететь на миг 25. Улететь на миг 25. Улететь на миг 25.
1: Наше радио.
2: Днем

почистил зубы и, подумав, я решил, что бриться мне лень. Я вышел и пошел, куда глядели глаза, благо было светло.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже пасмурно, дождь, температура воздуха днем 15 градусов тепла, ветер северный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Меня зовут Сергей, я работаю в компании «Агрэко».

0: Всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
1: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
2: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
3: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

увядших лилий аромат. Мои мечтания легкие туманит. Мне лилии о смерти говорят, о времени, когда меня не станет, о времени, когда меня не станет.

любит, и ведай, он сердце не обманет. Забвения тебе в разлуке нет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной.

0: Наше радио. Проверено временем.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев в рамках еженедельного оперативного совещания призвал глав муниципалитета включиться в подготовку проведения выборной кампании. Прошу вас всех лично подключиться к подготовке и проведению избирательной кампании, прежде всего обеспечить безопасность и легитимность процесса. Все прекрасно понимают, какие задачи предстоит решать на местах, поэтому важно быть вовлеченным напрямую, подчеркнул глава региона. Губернатор Александр Гусев на совещании правительства региона обсудил с главой Хохольского района Михаилом Ельчининовым тактику сохранения здоровья населения. В районе 108 спортивных сооружений, спортивная школа обучает 850 человек по 12 направлениям. Больница направляет пациентов на бесплатную реабилитацию и профилактику через спорт, занятия лечебной физкультурой, плаванием и скандинавской ходьбой. Посещает сотни жителей, включая людей старше 55 лет и людей с ограниченными возможностями здоровья. За 5 лет доля занимающихся спортом выросла с 35% до 69%, а 85,5% посещений спортивных объектов льготное или бесплатное. В региональном правительстве обсудили развитие системы детского отдыха. Губернатор Александр Гусев поблагодарил профильных специалистов за системную работу. За 5 лет их предложения помогли улучшить условия детского отдыха в регионе. Губернатор подтвердил, что программу капремонта детских лагерей сохранят на будущий год и проиндексируют. Отдельно Александр Гусев напомнил о моратории. Земельные участки бывших детских лагерей нельзя переводить под другие виды использования. Сейчас эти площадки простаивают. Губернатор предложил совместно с общественной палатой обследовать их и вернуть в оборот детского отдыха. Новый аптечный корпус, открытый на территории Воронежской областной клинической больницы номер 1, осмотрели вице-губернатор Дмитрий Маслов, депутат Госдумы Александр Сидякин и зампред правительства Воронежской области Владимир Попов. Здание предназначено для хранения медикаментов, в нем также предусмотрен отдельный блок для изготовления лекарственных препаратов. Больница обслуживает 60 тысяч человек в год, и открытие аптечного корпуса очень значимо для всего медучреждения, отметил Александр Сидякин. Здание возведено при поддержке губернатора Александра Гусева в рамках региональной программы развития здравоохранения. Появление отдельного склада аптеки поможет сократить сроки обеспечения отделений лекарствами, повысить доступность нужных препаратов для пациентов. Губернатор Александр Гусев поздравил с 60-летием ректора ВГМУ имени Бурденко, почетного гражданина Воронежа, председателя комитета облдумы по охране здоровья Ивана Мушурова. В поздравлении говорится: ваш путь полон профессиональных достижений и человеческой благодарности. Благодаря вашим знаниям и золотым рукам спасены сотни жизней. Сегодня вы воспитываете молодое поколение докторов. Учиться у вас особая привилегия. Иван Мушуров окончил ВГМУ, работал хирургом, возглавлял онкодиспансер. С 2026 года ректор медуниверситета, имеет звание почетный врач России и почетный гражданин Воронежа. Это были новости региона.

часах уже без 15:03. Время, как река, не воротишь назад. А ты хоть раз попробуй, оглянись да посмотри, что сумел, что сделал, и кто этому рад. Ох, что сумел, что сделал.

Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев в рамках еженедельного оперативного совещания призвал глав муниципалитета включиться в подготовку проведения выборной кампании. Прошу вас всех лично подключиться к подготовке и проведению избирательной кампании, прежде всего обеспечить безопасность и легитимность процесса. Все прекрасно понимают, какие задачи предстоит решать на местах, поэтому важно быть вовлеченным напрямую, подчеркнул глава региона. Губернатор Александр Гусев на совещании правительства региона обсудил с главой Хохольского района Михаилом Ельчининовым тактику сохранения здоровья населения. В районе 108 спортивных сооружений, спортивная школа обучает 850 человек по 12 направлениям. Больница направляет пациентов на бесплатную реабилитацию и профилактику через спорт, занятия лечебной физкультурой, плаванием и скандинавской ходьбой. Посещает сотни жителей, включая людей старше 55 лет и людей с ограниченными возможностями здоровья. За 5 лет доля занимающихся спортом выросла с 35% до 69%, а 85,5% посещений спортивных объектов льготное или бесплатное. В региональном правительстве обсудили развитие системы детского отдыха. Губернатор Александр Гусев поблагодарил профильных специалистов за системную работу. За 5 лет их предложения помогли улучшить условия детского отдыха в регионе. Губернатор подтвердил, что программу капремонта детских лагерей сохранят на будущий год и проиндексируют. Отдельно Александр Гусев напомнил о моратории. Земельные участки бывших детских лагерей нельзя переводить под другие виды использования. Сейчас эти площадки простаивают. Губернатор предложил совместно с общественной палатой обследовать их и вернуть в оборот детского отдыха. Новый аптечный корпус, открытый на территории Воронежской областной клинической больницы номер 1, осмотрели вице-губернатор Дмитрий Маслов, депутат Госдумы Александр Сидякин и зампред правительства Воронежской области Владимир Попов. Здание предназначено для хранения медикаментов, в нем также предусмотрен отдельный блок для изготовления лекарственных препаратов. Больница обслуживает 60 тысяч человек в год, и открытие аптечного корпуса очень значимо для всего медучреждения, отметил Александр Сидякин. Здание возведено при поддержке губернатора Александра Гусева в рамках региональной программы развития здравоохранения. Появление отдельного склада аптеки поможет сократить сроки обеспечения отделений лекарствами, повысить доступность нужных препаратов для пациентов. Губернатор Александр Гусев поздравил с 60-летием ректора ВГМУ имени Бурденко, почетного гражданина Воронежа, председателя комитета облдумы по охране здоровья Ивана Мушурова. В поздравлении говорится, ваш путь полон профессиональных достижений и человеческой благодарности. Благодаря вашим знаниям и золотым рукам спасены сотни жизней. Сегодня вы воспитываете молодое поколение докторов. Учиться у вас особая привилегия. Иван Мушуров окончил ВГМУ, работал хирургом, возглавлял онкодиспансер. С 2026 года ректор медуниверситета. Имеет звание почетный врач России и почетный гражданин Воронежа. Это были новости региона.
0: Наше радио. Проверено временем. Наше радио. Музыка поколений.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже пасмурно, дождь. Температура воздуха днем 15 градусов тепла. Ветер северный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрейн». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
5: 255, 45, 55!
3: Запомни! Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».

0: наше радио Воронеж. 255-45-55. Код города 473.
1: Так звучит наше. Наше радио. Так звучит наше радио.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев в рамках еженедельного оперативного совещания призвал глав муниципалитета включиться в подготовку проведения выборной кампании. Прошу вас всех лично подключиться к подготовке и проведению избирательной кампании, прежде всего обеспечить безопасность и легитимность процесса. Все прекрасно понимают, какие задачи предстоит решать на местах, поэтому важно быть вовлеченным напрямую, подчеркнул глава региона. Губернатор Александр Гусев на совещании правительства региона обсудил с главой Хохольского района Михаилом Ельчининовым тактику сохранения здоровья населения. В районе 108 спортивных сооружений, спортивная школа обучает 850 человек по 12 направлениям. Больница направляет пациентов на бесплатную реабилитацию и профилактику через спорт, занятия лечебной физкультурой, плаванием и скандинавской ходьбой. Посещает сотни жителей, включая людей старше 55 лет и людей с ограниченными возможностями здоровья. За 5 лет доля занимающихся спортом выросла с 35% до 69%, а 85,5% посещений спортивных объектов – льготное или бесплатное. В региональном правительстве обсудили развитие системы детского отдыха. Губернатор Александр Гусев поблагодарил профильных специалистов за системную работу. За 5 лет их предложения помогли улучшить условия детского отдыха в регионе. Губернатор подтвердил, что программу капремонта детских лагерей сохранят на будущий год и проиндексируют. Отдельно Александр Гусев напомнил о моратории. Земельные участки бывших детских лагерей нельзя переводить под другие виды использования. Сейчас эти площадки простаивают. Губернатор предложил совместно с общественной палатой обследовать их и вернуть в оборот детского отдыха. Новый аптечный корпус, открытый на территории Воронежской областной клинической больницы номер 1, осмотрели вице-губернатор